судье Евстратию. Евстратий же приказал привести Дидима к судилищу и спросил его: «Кто ты?» Отвечал Дидим: «Я раб Иисуса Христа, имя же мое Дидим». Сказал судья: «Почему мы видим на тебе не мужские, а женские одежды?» Отвечал Дидим: «Я взял их Феодоры, свои же отдал ей, дабы она не была узнана блудниками и избежала рук их». Судья спросил: «Кто тебе приказал сделать так?» Дидим отвечал: «Бог мой, Иисус Христос, научил меня поступить так. Он послал спасти овцу его от зубов звериных». Князь же, преисполнившись гнева, приказал отсечь мечом главу Дидима, тело же его приказал бросить в огонь. Святый Дидим, узнав о смертном приговоре своем, преисполнился радости и воззвал к Богу, говоря так: «Благословен ты, Боже, Отец Господа нашего Иисуса Христа, не презревший молитвы моей и исполнивший желание мое, ибо ты и рабу свою Феодору сохранил в чистоте и неповрежденности, и меня сподобляешь венца мученического». И веден был святый за город на усекновение. Когда святая Феодора узнала об этом, то пошла за святым мучеником Дидимом и, придя к месту усекновения, начала припираться с ним о венце мученическом, говоря: «Хоть ты и спас меня от осквернения, но я не просила тебя спасти меня от смерти. Я была первая взята, первая истязаема и судима. Уступи мне кончину мученическую. Пусть буду усечена я, а ты же иди куда хочешь. Для тебя будет великая награда от Господа за то одно, что ты сохранил в чистоте мое девство. Не желаю я быть виновницей твоей смерти. Я сама умру, я сама отдам долг свой, ибо я имею голову. Пусть она будет усечена за имя Христово». Святый же Дидим сказал ей: «Возлюбленная сестра, Господь наш, один раз уже сохранивший тебя неоскверненной, может всегда сохранить чистоту твою. Мне же на смерть осужденному не препятствуй умереть. Я умру за Христа и кровью своею омою грехи свои». В то время было приказано усечь мечом их обоих. Святая мученица Феодора первая преклонила под меч голову свою, а затем преклонил под меч свою главу и святый мученик Дидим. Тела же их были брошены в огонь. Таким образом, они приняли победные венцы от Христа Бога нашего, которому воссылается слава, честь и поклонение с Отцем и Святым Духом вечно. Аминь. Святые мученики Феодора и Дидим, молите Бога о нас.

Братья и сестры, 27 мая по православному календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Ферапонта, Белозерского чудотворца. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный отец наш Ферапонт происходил из пределов Московской области, из города Волоколамского. Он был сыном благочестивых родителей по фамилии Паскатиных. В мире носил имя Федора. Достигший совершеннолетнего возраста, он исполнился страха Божия и пожелал удалиться из мира. Оставив дом свой и родителей, он пришел в славный город Москву и в Симоновом монастыре Пресвятой Богородицы принял иночество. Причем ему дано было имя Ферапонта. После сего, пребывая в послушании, молитвах и посте, он много лет подвязался в этой обители. Однажды, по каким-то монастырским нуждам, он послан был архимандритом в области Белого озера. Рассмотрел находившиеся там места, весьма полюбил их и возвратился в свой монастырь. По устроению божественного промысла случилось, что в этом монастыре, пребывая в безмолвии, находился преподобный Кирилл, впоследствии Белозерский чудотворец. И он в это время удостоился видения Пресвятой Богородицы, которая повелела ему идти в страны Белого озера, как о том подробнее рассказывается в житии его. Преподобные Кирилл и Ферапонт, сговорившись, вышли вместе из Симонова монастыря и пришли в страны Белого озера. Обойдя все находившиеся там пустынные места, они пришли на то место, где расположен теперь Кириллов монастырь. Здесь преподобный Кирилл рассказал Ферапонту о бывшем ему явлении Пресвятой Богородицы. И они на этом месте стали строить себе келью. Но преподобный Ферапонт недолго прожил с преподобным Кириллом. Вскоре он ушел от него и нашел между двумя озерами место, которое ему понравилось. Он стал расчищать его и построил себе келью. После этого стали собираться к нему иноки, выстроили монастырь и построили в нем храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобный Ферапонт часто ходил к преподобному Кириллу для духовных бесед и для устроения монастырской жизни, так как жил недалеко от его обители, на расстоянии только 12 поприщ, и получал от него великую пользу. Так и проводили в Боге жизнь свою преподобные. Вследствие такой добродетельной жизни слава о них дошла до правителей той страны и даже до самого великого князя Андрея Дмитриевича, в удел которого входили и области Белого озера. Услышав о святых подвижниках, князь пришел в великую радость от того, что в его владениях явились такие преподобные. Прославил Бога и дал из своей казны богатые дары на построение монастырей. Случилось, что княжеским наместником в Белозерской стране был ближний боярин князя. Он посетил обитель Пресвятой Богородицы, виделся с преподобным старцем Ферапонтом, беседовал с ним и очень полюбил его. Возвратившись затем в Можайск, он рассказал о преподобном князю, и последний от всего рассказа пришел в большое умиление, так как был весьма благочестив и боголюбив. Спустя несколько времени после сего у князя
явилось сильное желание устроить монастырь в своем городе Можайске, где он имел свою княжескую резиденцию. Он обратился к своим боярам за советом, где бы найти такого мужа, который бы устроил обитель. И бояре напомнили ему о блаженном Ферапонте, сказав, что для этого святого дела он не найдет другого, более опытного человека. Тогда князь послал одного из своих вельмож с письмом к святому старцу и подарками для него, прося его не отказать ему в просьбе. Святый выслушал просьбу князя, серьезно обдумал ее и сообщил о ней братьям. Братья дали совет ему исполнить просьбу князя. Преподобный подчинился воле братьев и, взяв с собою одного из иноков, пришел к князю Андрею. Князь принял святого старца и спутника его с великим почетом и стал просить его присмотреть место для построения монастыря. Преподобный долго отказывался от этого, умоляя князя отпустить его в его монастырь, но никак не мог отказаться и, подчинившись воле князя, пошел и нашел близ реки Москвы, на расстоянии одного поприща от города Можайска, удобное и красивое место. Взяв затем вместе с князем от епископа благословение, они построили храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, соименный храму первой обители преподобного. Соорудили при нем по обычаю монастырскому все постройки, благолепно украсили их и собрали иноков. Князь весьма чтил этот монастырь, более, чем другие, находившиеся вблизи монастырей. Настоятелю его он выхлопотал сан архимандрита. Преподобного Ферапонта поставил первым настоятелем и заботливо покоил его старость. После этого преподобный, богоугодно прожив остаток жизни своей, в глубокой старости отошел ко Господу, которого возлюбил с юности своей и с почестями погребен близ этом монастыре. Богу нашему слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вы слушали житие преподобного Ферапонта, Белозерского чудотворца.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого праведного Иоанна Русского, исповедника. Православная Церковь, кроме древних святых, преподобных, святителей и мучеников, имеет и сонм новых святых, большинство из которых – мученики. Своим свидетельством и мученичеством они укрепили веру и украсили новыми венцами нашу православную церковь, которая одна осталась неизменной и непоколебимой со времен апостолов, напоминая нам о словах пророка Аггея. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Как на нашей многострадальной родине воссияло великое множество новых мучеников после Октябрьского переворота, так и в Греции и на земле Древней Византии явилось много новых мучеников и исповедников веры после завоевания Византийской империи турками. Один из них, святой Иоанн Русский, мощи которого покоятся в местечке Неопрокопион на острове Эвбея в Греции. Само имя этого святого говорит о том, что он не грек, а русский, хотя прославился среди греков. Иоанн по происхождению своему малорос. Он родился около 1690 года от благочестивых православных родителей. В юные годы он стал солдатом императора Петра I. В неудачной турецкой войне 1711 года сам царь чуть не погиб от рук турок, в числе других Иоанн попал в плен. Вероятно, он был захвачен в плен в битве за освобождение Азова и переправлен в Константинополь. Иоанн оказался в руках татарских союзников-турок. Татары продали юношу оттаманскому начальнику конницы, некоему Аге, родом из Прокопиона в Малой Азии. Этот Ага взял своего нового раба к себе в деревню. Вследствие военной неудачи Петра Турция наполнилась бесчисленным множеством русских пленных, изнывавших под тяжестью турецкого ига. Ради облегчения своей рабской участи многие из них отреклись от веры Христовой и стали мусульманами. Но Иоанн был воспитан в учении и наставлении Господа и очень любил Бога и веру своих отцов. Он принадлежал к тем юношам, которых умудряет познание Бога. Как писал мудрый Соломон, праведник, если и преждевременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь в возраст старости. С этой мудростью, которую Господь дает любящим его, блаженный Иоанн терпеливо переносил свое рабство, плохое отношение к нему хозяина, издевательства и насмешки турок. Они называли его кефирин, то есть неверующий, показывая этим свое презрение и ненависть. Надо учесть, что Прокопион был станом лютых противников христианства янычар. Иоанн был им ненавистен. Турки подвергли Иоанна жестоким побоям, оплеваниям, сожгли волосы и кожу на голове, бросали его в навоз, но не могли принудить к отречению от Христа. Исповедник
неизменно и смело отвечал своему господину и тем, кто уговаривал его отступить от своей веры, что предпочитает умереть, лишь бы не впасть в тяжкий грех богоотступничества. Пренебрегая всем земным и устремляя ум к небесным вечным благам, неустрашимый воин Христов говорил своему хозяину: «Ничто меня не разлучит от любви Христовой. Ни обольстительные обещания привременных благ, ни биение, ни раны, ни другие какие жестокие мучения. Имея перед собой Спасителя моего, благодушно принимаю за веру в Него палочные удары, представляя себе терновый венец, возложенный на божественную главу, готов я с радостью претерпеть надевание раскаленного шлема, которым вы прожигаете до мозга головы христиан, противящихся неправым хотениям вашим, и на другие, более лютые муки. Я усердствую о благодати Христа моего, научившего нас своей смертью на кресте твердости, терпению, безбоязненности в самой лютой за него смерти. Я русский, верный слуга земного царя моего, хотя и пленен тобою, но небесному царю истинного служения и правой веры родителей моих никогда не отрекусь. В христианстве я родился христианином и умру». Бог, видящий твердость веры Иоанна, смягчил сердце хозяина, который со временем стал чувствовать даже расположение к своему рабу, видя его верность данному им Богу обещанию. Этому способствовало, конечно, и великое смирение, украшающее Иоанна, его кротость и трудолюбие. «Если ты оставляешь мне свободу веры, я охотно буду исполнять твои приказания». Наконец пленник освободился от насилия и угроз своего господина и был назначен на службу в конюшне. Там, приютившись в углу, Иоанн простирал свое усталое тело и отдыхал, благодаря Бога за то, что он удостоил его иметь ложем ясли, наподобие того, как сам он избрал ясли местом своего рождения во плоти. Прилежно исполняя свои обязанности, Иоанн нежно заботился о лошадях своего господина. Чувствуя любовь святого, те ждали его, когда он отсутствовал, и ржали от радости, как бы разговаривая с ним, когда он ласкал их. Ржанием выражали удовольствие. Со временем Ага и его жена полюбили своего раба и предложили ему для жилья небольшое помещение около сарая. Иоанн отказался перейти туда и продолжал спать в своей любимой конюшне. В ней он изнурял свое тело лишениями и подвижнической жизнью, не обращая внимания на неудобства и беспокойное соседство. Ночью конюшня наполнялась молитвами святого, и зловоние от навоза как бы исчезало, превращаясь в духовное благоухание. Он молился часами, стоя на коленях, спал совсем мало на соломе под старым тулупом, своим единственным одеялом. Питался очень скудно, часто только хлебом и водой в ограниченном количестве, таким образом постясь большую часть дней. Он тихо читал про себя псалмы Давида, которые знал наизусть на родном церковно-славянском языке. Пребывая ежедневно в посте и молитве, покоясь на навозе, как новый Иов, ночью он ходил тайком в церковь святого Георгия, расположенную на вершине скалы напротив дома своего хозяина.
Там он читал всеночное бдение и каждую субботу причащался святых тайн. Господь, испытующий сердца, презрел на своего верного раба и сделал так, что другие рабы и иноверные перестали издеваться над ним, высмеивать и оскорблять его. По благодати Духа Святого, царивший в доме его хозяина, тот разбогател и стал одним из самых влиятельных людей Прокопиона. Он чувствовал, откуда снисходило благословение на его дом, и везде рассказывал об этом своим согражданам. Став состоятельным, Ага решил предпринять паломничество в Мекку. Трудно было в то время совершать такое путешествие, но, преодолев все лишения и трудности дороги, хозяин Иоанна через некоторое время благополучно прибыл в святой для мусульман город. В эти дни жена Аги пригласила в Прокопион на обед родственников и друзей мужа, чтобы повеселиться и помолиться о его благополучном возвращении домой. Блаженный Иоанн прислуживал в столовой. Подавали любимое блюдо Аги — плов. Хозяйка, вспоминая своего мужа, сказала Иоанну: «Как же рад был бы твой хозяин, Иван, если бы он был здесь и вкушал с нами этот плов». Тогда Иоанн попросил хозяйку дать ему блюдо, наполненное пловом, обещая послать его в Мекку. Гостям это показалось очень смешным. Но хозяйка повелела своей поварихе приготовить Иоанну блюдо с пловом. Про себя же она подумала, что он либо захотел сам полакомиться им, либо решил отдать его какой-нибудь бедной христианской семье. Она знала, что Иоанн часто отдавал свою еду бедным грекам. Иоанн взял блюдо и ушел в конюшню. Став на колени, он горячо и от всей души молился Богу, чтобы он послал плов хозяину. В своей простоте блаженный был совершенно уверен, что Господь услышит его молитву и что плов каким-то сверхъестественным образом попадет в Мекку. Иоанн верил, не сомневаясь и совершенно не рассуждая по слову Господа, что Господь исполнит его просьбу. Как говорит великий подвижник преподобный Исаак Сирин, эти сверхъестественные знамения даются только самым простым по разуму и одновременно самым крепким в надежде. И действительно, блюдо с пловом на глазах Иоанна исчезло. Блаженный конюх вернулся к хозяйке и сообщил, что еда отправлена в Мекку. Услышав это, гости засмеялись и решили, что Иоанн сам все съел и только в шутку рассказал им, что послал плов хозяину. Но как же удивились все в доме Аги, когда тот, по прошествии некоторого времени, вернулся из Мекки и привез с собой домашнее медное блюдо. Только блаженный Иоанн не изумился. Своим домашним Ага рассказал следующее. Однажды, а это было как раз во время званого обеда, я вернулся из большой мечети в дом, в котором остановился. Войдя в комнату, которая была заперта на ключ, я нашел там на столе блюдо с пловом. Я остановился в недоумении, соображая, кто же мог принести мне его. Я не мог понять, каким образом была открыта замкнутая дверь. Не зная, как объяснить это странное событие, я с любопытством рассматривал блюдо, в котором дымился горячий плов. И к своему удивлению,
заметил, что на нем выгравировано мое имя, как и на всей медной посуде в нашем доме. Несмотря на душевные волнения, вызванные этим происшествием, я съел плов с большим удовольствием. И вот я вам привез это блюдо. Ей, Аллах! Никак не могу понять, как оно очутилось в Мекке и кто его принес. Все домашние аги были ошеломлены этим рассказом. Жена, в свою очередь, рассказала ему, как Иоанн выпросил блюдо с едой, обещая послать его в Мекку, и как все гости смеялись, услышав о затее Иоанна. Оказалось, что блаженный вовсе не шутил, и все действительно так и случилось. Весть о чуде распространилась по всему селу и окрестностям. После этого все стали почитать Иоанна как любимого Богом праведника. Со страхом и уважением смотрели на него. Никто больше не смел обижать русского раба. Его господин с женой заботились о нем еще больше и снова упрашивали его перейти из конюшни в домик, находившийся рядом. Но святой опять отказался. Он продолжал жить по-старому, подвизаясь в молитве, ухаживая за животными своего хозяина, исполняя охотно все его пожелания. Ночи он проводил в молитве и пении псалмов по слову Господа: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». После нескольких лет, проведенных в посте, молитве и унижении, приближаясь к концу своей жизни, Иоанн заболел. Предчувствуя приближение смерти, Иоанн пожелал причаститься святых тайн и поэтому послал за православным священником. Из-за фанатизма турок священник побоялся открыто принести святые дары в конюшню, но Бог вразумил его спрятать их в яблоке. Причастившись, блаженный Иоанн в тот же час предал свою душу в руки любимого им всем сердцем Господа. Так почил святой Иоанн в Бозе в лето 1730 года, 27 мая. Покойного русского раба похоронили с почестями в местной церкви во имя святого великомученика Георгия. Со слезами и благоговением хоронили его жители Прокопьевна: греки, турки и армяне. Ага накрыл его святые останки драгоценным ковром. Среди местных греков очень скоро началось почитание Иоанна. Много было случаев чудесной помощи и исцелений по заступничеству праведника. Парализованные начинали ходить, бесноватые успокаивались, слепые прозревали, больные исцелялись, причем не только православные, но и армяне, и турки. Так место захоронения святого стало местом паломничества всей Каппадокии. Священник, каждую субботу исповедовавший и причащавший Иоанна, увидел святого во сне в ноябре 1733 года. Святой сказал старцу, что его тело благодатью Божией осталось целиком нетленным, таким, каким его погребли 3,5 года назад. Священник пребывал в сомнении, и вот по божественной благодати небесный свет
появился над могилой святого в виде огненного столба. Христиане решились открыть могилу. И чудо! Тело святого оказалось абсолютно нетленным и благоухающим. Это благоухание сохраняется вплоть до наших дней. Тогда с благоговением верующие взяли святые мощи и перенесли его в храм, который когда-то посещал блаженный Иоанн. Молитвами святого праведного Иоанна Русского исповедника: Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 22-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Внемлите же от лживых пророк, иже приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы. От плод их познаете их, егда объемлют от терния грозды или репия смоквы, так во всяко древо доброе плоды добрые творит, а злое древо плоды злы творит. Не может древо добро плоды злы творите, ни древо зло плоды добры творите. Всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекают е, его огнем вметают, тем же убо от плод их познаете их. Не всяко глаголи ми, Господи, Господи, внидет в царство.

Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 15 по 21. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Берегитесь лжепророков. С начала христианства и доселе еще не было времени, когда бы не имело приложения это предостережение. Господь не указал, каких именно остерегаться лживых пророков, ибо как их определить? Они меняются, как мода, и всякое время порождает своих. Они всегда выступают в одеждах овчих, с видом доброжелательства в поступках и с призраком истины в речах. В наше время одежда их сшита из прогресса, цивилизации, просвещения, свободы мыслей и дел, личного убеждения, не принимающего веры и тому подобного. Все это льстивое прикрытие, потому что, встречая выставку этой одежды, не спеши открывать ухо твоего речам, одетых в нее пророков. Присмотрись, не кроется ли волк под этой овечью одеждою? Знай, что Господь единый двигатель к истинному совершенству, единый умягчитель сердец и нравов, единый просветитель, единый дающий свободу и исполняющий сердце ощущениями истины, дающими убеждения, которые ничто в мире не сильно поколебать. Потому, коль скоро заметишь в речах новых пророков какую-либо тень противоречия учению Господа, знай, что это волки-хищники, и отвратись от них». Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии», часть 7.
1: Мы прочитали первую речь Иова и ответную речь Елифаза. Нам необходимо составить, я думаю, общее представление о диалоге Иова и друзей, и можно пойти по такому пути, выделить существенные возражения Иова, кратко их обозреть. Возьмем возражение Иова из второй речи, третьей речи и девятой, последней речи Иова. Эти возражения вкратце таковы. Первое назовем «весы страдания человеческого». Иов требует, чтобы были взвешены его страдания и правота. Где эти весы правды? Они еще называются весы страдания человеческого, весы правды. Далее, Иов требует посредника между Богом и человеком. Мы понимаем, о ком идет речь. Требование Бога-человека – главное содержание речей Иова. И, наконец, Иов утверждает, что невинный страдалец – это бремя для Бога. Вот три главных, я думаю, возражения Иова. Приступим. Правда Иова или правда Елифаза, чья перевесит? И где взвешивающий, чтобы взвесить? И где коромысло весов? Коромысло, по-гречески дзюгос, коромысло весов дзюгос, чтобы на одну сторону положить его и его человеческие страдания. Где та дуга, что свяжет наподобие ерма, ермо по-гречески дзюгос тоже. Где та дуга, что свяжет наподобие ерма человека, который не бог и страждет, и бога, который не человек и не страждет. И вот стоит Иову только помыслить, что нет того, кто мог бы взвесить человеческие страдания, он тут же уязвляется страхом Божьим. Вот таков Иов. Стоит ему помыслить только, что нет того, кто бы мог страдания человеческие взвесить, тут же страх Божий в нем просыпается и жестоко его жалит. Стоит только Иову произнести как пожелание слово, чтобы был тот, кто бы взвесил человеческие страдания, как будто его нет, и он мгновенно Иов признает, что слова его злы. Человеческая природа в своей истинности, достигшая высокой точки страдания, даже предельной точки страдания, таков Иов, взыскует Бога человека. И это не ожидание, и даже не пророчество, это требование. Вот что отличает книгу Иова. Иов требует, в этом гневном требовании Бога человека, может быть, и заключается вообще все содержание книги Иова. Читаем. Сначала вот из второй речи Иова, это 6 глава. «Отвечав же, Иов сказал, если бы кто, взвешивая, взвесил гнев мой и болезни мои, поднял на весы совокупно, то песка морского они тяжелее будут. Но, как мнится мне, слова мои злы». Видите, какой текст насыщенный. Разберемся. «Болезни мои взял на весы, поднял на весы». Христос и есть то коромысло весов, дзюгос, что может на одну сторону принять страдания человеческие. Он и есть та дуга, опять-таки дзюгос, что зримо свяжет наподобие ерма человека и Бога. Поэтому человек, вступающий в Новый Завет с Богом, должен взять на себя иго, дзюгос, Христова, как сам он сказал: «Возьмите иго мое на себя, иго бы мое благо, и бремя мое легко есть». Еще раз говорит Иов: «Если бы кто, взвешивая, взвесил гнев мой и болезни мои поднял на весы совокупно, то песка морского они тяжелее будут, но, как мнится мне, слова мои злы». То есть Иов внезапно обрывает себя. «Слова мои злы, фаула, достойны укорения». Иов осознает, что разлучился с истиной и принял дурной помысел. Слова его вдруг стали злы, достойны укорения. Иов или помыслил, что нет того, кто мог бы взвесить его страдания, или посчитал их чрезмерными, или, гневаясь, согрешил, но он останавливает себя резко. «Как мнится, слова мои злы». Иов уязвляется страхом Божиим, и мы узнаем, как человек ощущает страх Божий. Вот как Иов ощущает страх Божий. «Ибо стрелы Господни в теле моем, их же ярость испевает кровь мою». как начну говорить, они жалят меня». С той стрелы ярости и гнева Господня пронзали царя Давида, если вы помните, вот из Псалма 37-го. «Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, нет мира костям моим от лица грехов моих». Покаянное умонастроение псалмов. Вот что звучит в гневных речах Иова. Стрелы гнева Божьего ощущает в себе человек, что стрелы вошли в плоть и в кости. Так ощущает Давид, что эти стрелы вошли в тело и кровь, так ощущает Иов. Праведник чувствует, что грешит. То есть страх Божий пронзает Иова, его болезненно обличая. Эти весы страдания человеческого – это коромысло, дуга в греческом, дополнительный еще иго, ермо, дзюгос. В еврейском это мазынаем. Это дуга, вот эти весы, как дуга, свяжет Бога и человека, эти весы Христоса. Эти весы упоминаются в девятой речи Иова. И в греческом, и еврейском тексте это весы правды. Девятая речь Иова, глава 31, 5 стих. «Если я ходил с щитою», а лучше перевести все-таки «с пустотою». «Если я ходил с пустотою и спешила к обману нога моя, то пусть он взвесит меня на весах правды и познает Бог совершенство мое». Отвечая Елифазу во второй речи, Иов пожелал, чтобы был тот, кто имеет такие весы, чтобы на одну сторону положить страдания человеческие. Отвечая всем обвинителям в девятой речи, уже Иов требует, чтобы его взвесили на этих весах правды, мозане цедек, и он на них положит свое совершенство или целостность. Но в том-то и дело, что Иов в глазах Божьих именно и был человек совершенный, целостный там. Таким же был, кстати, Ной, человек праведен, совершенен, томим. Праведность Иова можно сопоставить с праведностью человека Ноя. И Иов требует, чтобы его человека взвесили. А так он еще говорит: «Если я ходил с пустотою», то есть совершенству человека противопоставлена пустота, шаве. Это очень интересная богословская мысль. Мы ее обязательно разовьем в другом месте.

0: в книге Иова. Тоже мы обозначили. Это тоже спор о Боге. Этот спор длится в веках. Иисус Христос был ожидавшийся в Израиле Мессия. Иисус Христос – Сын Божий. Иисус Христос – Бог-человек. Книга Иова в греческой Библии отвечает определенно «да». Книга Иова в масоретском тексте во фрагментах скорее, да и в целом, пожалуй, отвечает «нет». Иов – человек истинный и невинный страдалец по образу пребывания живым в аде. Иов – прообраз Христа Мессии. Невинный страдалец Иов. Вспомним, что, согласно Евангелию, было первым очевидным для всех следствием Боговоплощения, его первым явлением в истории. То, что было очевидно для всех, то, что было историческое событие, какое было первое по Боговоплощению, это было ужасающее явление невинного страдания, о котором не может быть сомнений, что это страдание не есть следствие греха. Это избиение младенцев в Вифлееме. То есть верующее сознание должно сразу вместить, что дело спасения происходит в мире, где такое возможно. Вера в Бога проходит испытание злом, которые в мире зрелищем страданий, которые вопиют к небу. Правота Иова перед его друзьями в том, что неприятие правоты Иова есть отвержение спасения и Бога Спасителя. Отвержение невинного страдания даже не на уровне интеллекта, ума, богословия, а на уровне самочувствия общего, вот общего взгляда на мир. Вот если нет этого в человеке, ну как он Бога примет, воплотившегося и уж точно невинно пострадавшего? Не примет. Поэтому Бог скажет Елифазу: «Если б не ради Иова я погубил бы тебя». Иов – прообраз Спасителя, так в греческой книге Иова, но не так в масоретском тексте, особенно в последних главах. Спор о Мессии идет в веках, и поскольку поставленный книгой Иова вопрос о Спасителе, он самый важный вопрос на свете, то мы что сделаем? Мы на время прервем последовательное чтение книги и обратимся к последним главам, когда сам Бог отвечает спорящим.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 7. Продолжение следует.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть десятая.
1: На самом деле, для того, чтобы научиться любви, то есть нет другого способа научиться любви, вообще не существует в природе, нет его. Надо только смиряться, терпеть и служить, сколько их сил, окружающим меня братьям или сестрам. И молиться Богу тогда, когда есть для этого возможность. И мы видим, что сначала считаем себя грешными, потом считаем себя хуже всех, а со временем нам просыпается любовь к этим людям. Но она не может проснуться, поймите, пожалуйста, она не может проснуться раньше, чем мы смирились перед этими людьми. Смирение – это обратная сторона любви. Обратная. И если вы не смиритесь, вы любить не сможете. А если вы любите, или вам точнее кажется, что вы любите, прежде чем вы смирились, то это всего лишь искушение. Это, как бы сказать, ну некая прелесть, что ли. Нам кажется, как с протестантами, им кажется, что они всех любят, что они о всех заботятся, что у них такая высокая степень социального служения. Они обо всех заботятся, ко всем хорошо относятся, а реально это все вот сотвори им что-нибудь недоброе, попади они в колеса нашей российской действительности, постой-ка они в наших больницах или в наших администрациях в очередях, и вся их любовь куда-то улетучивается. То есть она на самом деле подпитывается сознанием того, что я не такой, как все. Вот я такой ласковый, такой деликатный. И мне это просто некий стиль поведения. Подлинной любви нет. Вот. И человек никогда не познает, что такое подлинная любовь, пока он не смирился. Невозможно просто этому научиться. Но об этом мы еще о смирении, мы будем дальше Иоанна Лестничника читать. И вот поскольку вот все хотят любить, ну, в наше время особенно, я не знаю, как, допустим, даже 100 лет назад, но в наше время любви говорят все, и любви хотят все, и любить хотят все. Но никто не хочет терпеть укоризн других, никто не хочет смиряться перед ближним своим, никто не хочет слушаться, речь у нас о послушании других, и никто не хочет служить, исполняя волю других. Поэтому любви только говорят, и чем больше о ней говорят, тем меньше ее на самом деле в нашей жизни присутствует. Вот такой, ну не сказать, что парадокс, скорее наоборот, такая закономерность. И, собственно говоря, именно поэтому мы и очень далеки от той жизни, от тех даров, от того видения, от того представления о духовных реальностях, которое было у древних. Мы не можем до этого даже близко дотянуться. Не потому, что мы любим есть. И не потому, что мы любим спать. И вовсе не потому, что у нас очень много работ. И правда много. Не потому, что мир вокруг стал злой, сердитый, суетный, быстрый, а потому, что мы потеряли то главное, что дает благодать в христианстве. Вот то, что я сказал. Смирение, терпение, служение. Мы об этом не хотим ни думать, ни говорить. Мы хотим пройти мимо этого. Раньше, скажем даже, ну вот 150 лет назад, да что там 150, скажем даже лет 50 назад, в 70-е, скажем, годы, люди были лучше. Не потому, что они верили в Бога, а потому, что они были терпеливые, послушные, так уж они были воспитаны, хотя бы из-за страха, и заботились о других, а не о себе. Хотя никакого Христа у них не было, но они волей-неволей, в силу сложившихся обстоятельств, они жили так. И поэтому мира, гармонии в этом обществе было больше. Как только люди стали, вот вчера тоже, кстати, апостольский отрывок читался, а ты последовал, чадо Тимофея, ты последовал мне, ну и дальше там в служении, в терпении, в страдании. А вот буквально эта глава чуть раньше начинается со слов: «Последние же времена люди будут горды, самолюбимы, надменны, родителям непокорны», ну и так далее, и так далее. Вот это не потому, что последние времена такие злые, а последние времена потому и наступят. Потому что люди станут надменны, непокорны, непослушны, незаботливы, не будут служить другим, будут служить себе, не будут никого слушаться, не будут никого уважать, не будут никому служить и ничьих приказов исполнять. Вот тогда и наступит конец. Пока люди готовы хранить, вообще терпеть, нам ведь как сейчас говорят? Ни в коем случае не смей терпеть. Сразу берешь, борешься за свои права. Так учат девочек, так учат мальчиков, так учат студентов, так учат школьников, так учат взрослых, женщин, стариков, бабушек, дедушек, мужчин, всех. Не дали пенсию? Сразу же. Звони, требуй, говори, чтобы тебе дали, качай права, звони в адвокатскую контору, ищи, ты должен добиться. Не смей терпеть, это унижает твое достоинство. Конечно, наших людей, старичков особенно трудно, так скажем, разгоношить, но получается постепенно. А это поколение уйдет. И что будет? Вот даже по школе, допустим, видно, как относятся ко всему школьные учителя старой закваски, вот, способные терпеть даже грубости и наглости учеников. Вот умея с этим справиться, не впадая в истерику, в депрессию, не хватая за корвалол и валидол, а просто понимаю, что ну да, дети, они и дети, они говорят всякое, надо как-то найти общий язык. И находят постепенно общий язык. А в других случаях, скажем, вот никто терпеть не хочет. Сразу же либо видеокамеры ставим, либо юриста тут же под партой держим с диктофоном в руках, чтобы он все слышал, записывал, вот что против меня скажут. Это все обстоятельства, ну как бы кажется, хорошие, но они все отучают нас быть терпеливыми. Терпеливыми. И это, конечно, очень, очень плохо. И вот об этом Иоанн Лествичник тоже пишет. 93-й абзац. «Кто положил в тайне сердца своего завет самим собою, не оставлять спасительного подвига до последнего издыхания, и до тысячи смертей тела и души не уступать врагу, тот и впадет легко не в то, тот не впадет легко ни в то, ни в другое из этих бедствий. Преткновение и беды сии происходят всегда от сомнения сердца и от недоверия к местам. Удобопреклонные к переходу с места на место неискусны во всем, ибо ничто так не делает душу бесплодной, как нетерпеливость». Вот, 90-й абзац. «Ничего не делает душу такой бесплодной, как нетерпеливость». И в этом отношении, конечно, вот бегать от, ну скажем, пришли мы в коллектив. Ну пусть не в общину, про общину более-менее все понимают, хотя в городе, я думаю, искушения есть. В деревне-то там другой общины нет, хочешь не хочешь, терпеть надо. А в городе есть всегда соблазн, пойди-ка в другую, найти-ка получше общину. Ну вот с коллективом, с трудовым. Пришел, устроился, проработал неделю, понимаешь, что люди, ой-ой-ой, и как же я с ними буду работать-то, с ними, со всеми. И каждый думает, ну, ему так кажется, что все люди вокруг его не уважают, ну, не пусть не все, но один, два, три. Его не уважают, презирают, права его попирают, на шею ему садятся и заставляют его делать то, что он делать не должен. Человеку кажется, что делать? Неверующий человек, при современной подходу к жизни, надо вызывать юриста, надо требовать себе правильного человеческого отношения, в общем, бороться за свои права. А что делает христианин? Он терпит. Терпит. Терпит и молится Богу. претерпевший до конца, спасется. Может, он не переделает этот коллектив. Кто его знает? Почем ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Может, и не переделает, но он спасет свою душу. Ведь все равно скорбей-то не миновать. Другое дело, что надо посмотреть. Он на это, скажем, дело пришел по своей воле или по чужой. Я вам рассказывал про учительницу, которая на север уехала, да? Вот когда и все отговаривали, что ты делаешь, она все-таки уехала, и чем там это все дело закончилось? Вот, потому что она сделала это по своей воле, а не по Божьей воле. Но когда человек делает по Божьей воле что-то, а там встречаются искушения, их просто надо перетерпеть. И тогда будет плод. Надо говорить себе всякий раз. Но вот... Тоже рассказывал, четко помню эту аудиторию, но это было очень давно. У меня есть друг, уже много лет прошло с той поры, но вот лет 20 назад случился такой эпизод. Он жил, ну, тогда еще подростком был, сейчас, понятно, уже взрослый мужчина, жил с мамой, ему тогда было 14 лет, и вот эта мама, все они стали оба христианами, ну и думают, что бы нам, какое бы нам доброе дело сделать. Думали, наконец придумали. Нашли одну бабушку-инвалидку. Вот, думаю, возьмем-ка мы ее себе домой. Она оказалась без жилья, что-то ее откуда-то выкинули. Вот, грозило переселение в дом престарелых, а она была молящаяся, эта бабушка-инвалидка. Ну, решили, давай мы ее к себе возьмем. Взяли. Ну, сами решили, сами взяли. Ну, оказалось, что ухаживать за бабушкой они совершенно не могут. Бабушка оказалась... Ну, по крайней мере, с их точки зрения, очень капризный, очень своевольный, ничего не слушалось. В общем, они замучились, прожили с ней полгода. Вот, не выдержали. Правда, к чести их, они хорошие люди. Они ее не выгнали из своего квартиры. Они квартиру оставили ей, наняли ей ухажалку и уехали в деревню. Ну, в деревне где-то жить надо. Познакомились они с молодым там, ну, с немолодым, мама познакомилась с каким-то мужчиной, вот, и стала у него жить, у него хозяйство. Ну, вот, пришли, приехали, то есть, стали жить в деревне, в Шале, кстати, недалеко от нас, там стали жить, все вроде нормально. Но у него две бабушки дома. Не инвалидки, правда, но одна лежачая, а другая ходячая, ну, бабушки. То есть одна его мама, а другая сестра этой мамы. Вот. И она, как ее, собственно, для того и пригласили. Чтобы она ухаживала за ним. Он как сын не может ухаживать, вот, дочерей нету. Вот, а тут как бы женились и можно, значит, ухаживать. Но она тоже так искренне, с другой стороны, муж же в доме, все по помощи, все то, другое, третье. Ну, легче, все хозяйство свое. Ну, уж как-нибудь думать справлюсь. Ну, начала думать справляться. Ничего не получается. Не может терпеть. Бабушки достают. Вот, то что-нибудь подсыпят, то что-нибудь рассыпят, то что-нибудь прольют. Вот, ей все кажется, что они делают ей назло. Они прожили там полтора года, она сказала, все, я больше не могу, давай уедем. Ну, стали собирать чемоданы, и вот мой друг, Миша его зовут, он говорит, слушай, мам, куда мы поедем? Ну, вот, я вроде придумала, а ты уверена, что там трех бабушек нет? Она говорит, подумала, слушай, говорит, наверное, ты прав. Разобрали чемоданы, остались, и она упокоила всех этих бабушек, доходила за обоими, вот до конца, и приобрела плод, потом, ну вот, живет добрая христианка, и, слава Богу, до сих пор на ногах, ей уже за 70 далеко, и все хорошо справляется, все получилось идеально хорошо, и благо и у сына было, и ей дарованы разные блага, и сейчас храм строит. На старости лет в Сагре пытается построить храм. Вот, то есть, понимаете, вот надо вовремя остановиться. Потому что пока ты не выучишь урок, ну, скажем, вот это ты стихотворение не выучил, но через месяц надо будет учить другое. А потом еще одно. Все равно придется учить. Объем этих стихотворений становится все больше и больше. Ты не выучил таблицу умножений, думаешь, какая разница, с калькулятором справлюсь. Но потом получается, что же не можешь на калькуляторы, когда тебе надо считать интегралы и дифференциальные уравнения, еще и таблицу умножения по калькулятору. То есть, ну, как-то не предполагается, очень усложняется процедура. Гораздо лучше, когда ты таблицу умножения наизусть знаешь. Легче так, вот, в конце концов-то получается. Но проблемы наваливаются, их становится все больше и больше, и уже решить ты их никак не можешь, потому что когда-то маленькую ты не смог решить, ты не смог сделать тот вывод, принять то решение, выучить тот урок, который поставил тебе Бог. Это очень важно, очень. То есть, ну, скажем, в семейной жизни это важно. От того, что ты, скажем, не смог жить с одной женщиной, потому что она такая-сякая и вся очень плохая, а где гарантия, что ты сможешь жить с другой? Она ведь тоже женщина. Вот, и надо посмотреть, может, ты чему-то просто не научился, и тогда будешь бегать от одной женщины к другой, в конце концов понимаешь, что все они одинаковы, а без них ты не можешь, и во что ты превратишься. И так же и с работы. То есть, в конце концов, меняя коллектив, ты понимаешь, что людей, которых тебя в этом коллективе не любят, это, между прочим, буквально сюжет из скитского Патерика. Там один монах, он пришел один монастырь. Вот. Да, кстати, это, именно эта скитская история надоумил, я прочитал ее тогда своему другу, и она через полтора года отозвалась. Он сделал правильный вывод и смог внушить это маме. Один монах пришел в монастырь, небольшой монастырь, всего там 12 человек, он подвязается, и вдруг понимает, что его там старец один терпеть не может. Просто терпеть, ну, просто гнобит. Видите, слышали, как Иоанна Дамаскина старец издевался? Вот. Ну, вот, если слышали, тут прочитайте повесть об Акакии. Мы, может, сегодня до нее дойдем. Повесть об Акакии. Как могут издеваться над людьми вот даже в монастырях? Даже в тех монастырях. И вот издевается над ним один старец. Ну, просто житья никакого нет. Он думает, ну, невозможно. Это просто, это я с ума сойду или просто убью этого старца. Вот, все равно грех будет, я не могу. Вот. Поклонился в ноги, ушел. Приходит во второй монастырь, все нормально, там 10 человек, братья. Вот. Но его не взлюбило два старца. Ну вот вообще, ну что такое просто? Я думаю, монастырь идеальная вещь, а тут что такое? Два старца уже друг на друга сваливают, и его всячески стараются сосвету жить. Вот. Но он вот думает, ну это просто какое-то вот просто невезуха, все, уходит из этого монастыря. Вот узнал, там встречает где-то маленький монастырь, всего 8 человек. Думает, ну тут красота. Вот, начинает жить, тишина, уединение, все хорошо, но его не взлюбило 3 старца. Пришли и разрушил все наше общежитие, что ты приперся сюда. Вот, и стали просто откровенно выгонять, уходи, тебе здесь не место, ты не должен здесь жить, ты все нам испортил. Он уже собрался было идти, выходит за ворот, уже почти выходит в ворот и думает, а не будет ли в следующем монастыре 4 старца? Развернулся, поклонился, вот, пережил всех этих старцев и стал великим светильником Божьим. То есть главное вовремя остановиться, потому что на самом деле ты должен решить, если Бог посылает тебе что-то навстречу, ты от этого не убежишь. Как это, знаете русскую пословицу, суженого на кобыле не объедешь. Вот. Если он тебе посылается навстречу, ну мимо никак не пройдешь. Тебе эта задача дана, ты должен ее решить, и ты будешь постоянно наступать на те же самые грабли, пока не поймешь, что же собственно надо делать. Вот такая вот вещь. Дальше 88-й абзац. Небольшой огонь смягчает много воска. Часто и малое бесчестие, нанесенное нам, вдруг смягчает, услаждает и истребляет всю свирепость, бесчувствие и ожесточение сердца. То есть, вот это буквально 88-й абзац, который следует за 87-м. То есть, практически сразу Иоанн Лесочник говорит о пользе общежития, о том, насколько оно полезно. И вот вслед этому говорит, что любое бесчестие, оно как огонь, умягчающий воск, как огонь, умягчающий сердце. И вот это любое пережитое нами искушение, обида, несправедливое укорение, досаждение, оно делает наше сердце мягче. И через это, и с такими скорбями наше сердце умягчает. И вы все здесь находитесь потому, что у всех у вас в жизни были подобные скорби. Вас обижали, вас злословили, вам делали больно, а вы терпели. Собственно, это умягчение сердца однажды и привело вас в храм. Если бы вы не терпели тогда, где-то в юности, может быть, в начале зрелости, то вы бы никогда до храма бы и не дошли. Сердце, умягченное перенесенными обидами, несправедливостями, утеснениями, делается восприимчивым к Христовой благодати. Она становится той самой мягкой землей, где птицы не похитят посеянное зерно. И чем более взрыхлена обидами и укоризнами наше сердце, тем плотнее туда укореняется семя Христова Слова, тем полнее мы проникаемся свидетельством евангельским, тем больше у нас возможности воспринять благодать Христову. Именно укоризны и приносят благодать. И вот в этой связи я хочу вам прочитать одно интересное творение. Поскольку у нас вчера праздновался память новомучеников и исповедников российских, вот по этому поводу, я как бы понимаю, что мы воспринимаем то время совсем не так. Я пытался об этом говорить, когда мы историю изучали. Совсем не так, как воспринимали ее те верующие люди. Когда мы читаем о страданиях новомучеников, у нас сжимаются кулаки, нам хочется взять автомат, пулемет и всех этих гонителей перестрелять, потому что они негодяи и сволочи. И нам то, что нам шепчут эти расстреливаемые и утопляемые, то, что они нам шепчут, мы этого не слышим. Они до нас находятся, их голоса, они свидетельствуют об этом. Они говорят, что вы делаете? Так они же благо делают. Благо. Потому что вы как лишаете меня радости? Как вы лишаете меня славы? Как вы лишаете меня возможности милости Божьей ходить? Почему вы лишаете меня возможности пережить ту благодать, которую Бог мне дает за то, что я страдаю? И все эти коды 20-30, это с одной стороны слава нашей церкви. Это то, чем мы должны, не то что гордиться, но о чем мы должны помнить и в благодати той эпохи черпать силы веры для самих себя. Чтобы наши маленькие искушения научиться переносить и понимать, какая от них радость и какая от них польза. И кроме того, все эти гонения были народу нашему и неизбежны, мы сами довели до этого, и необходимы, чтобы от всего этого мы стали чище, и чтобы те люди, которые почти тонули в грязи, в этих скорбях и страданиях очистились и стали другими или взошли, как невесты Христовы, приготовленное для них Царство Божие. И хочу вам прочитать одно стихотворение известной мученицы, по крайней мере, во многих кругах она известна. Вообще, правда, в то время она была знаменитая просто. Татьяна Николаевна Гримблит. Мученица. Память 23 сентября. У нее она была расстреляна на Бутовском полигоне. Знаменита она тем, что она еще в детстве решила послужить людям. Как-то проникло ее слово Христово за дело, за живое. Дедушка был священник. Родители были не очень верующие. А дедушка был священник. И через общение с дедушкой она научилась. Это слово Божие ее распалило. И она дала обет служения всем угнетенным. И тут как раз подоспела эта пора. И она вот, начиная с того времени, как, ну, вот, работала с 20-летнего возраста, 17 лет, 20-го года, 33-го года рождения она всю свою вот сбережение, то есть и зарплату, она покупала на них продукты и одежду и рассылала по тем тюрьмам, лагерям, где люди были, ну, то есть священники, духовенство, епископы или миряне нуждались. Про нее очень быстро узнали, и ей стали со всей России присылать, передавать, собирать деньги, собирать вещи, собирать продукты, чтобы она, ну, таким координатором была и посылала посылки, получалось у нее. Причем удивительный дар был у нее, ну, скажем, посылки посылать невеликого ума дело. А вот она эти посылки всегда сопровождала письмами. Она всем писала, всем. Посылки были все адресные, она знала, кому пишет, знала, что ему нужно, этому человеку, и писала письма. И вот сохранился целый архив ответных, писем ее не сохранилось, ну, по крайней мере, я о них ничего не знаю. А вот писем, написанных ей, сохранились вот в этих следственных делах, написанные ей, к счастью. И вот в этих письмах говорится, какую радость несли ее письма. То есть это были не просто записки, смски. Это были именно развернутые христианские послания, которые человеку заключенно были как христианское благовестие, как Христос воскресе. И вот такая благодать была в этих письмах, что даже епископы и священники приободрялись, вдохновлялись, и появлялся как свет, надежда, силы откуда-то брались дальше терпеть те скорби, которые выпали. И вот она так несколько раз, но на короткие сроки ее сажали там, то на несколько месяцев, то там на 2 года в ссылку отправляли. Ну и в конце концов вот деятельность ее стала совсем уже досаждать, и в 1937 году ее, 26 сентября, ее приговорили к расстрелу. Вот она, кроме этого, еще писала стихи. И вот мне хотелось бы одно стихотворение прочитать вот этой гонимой, преследуемой, среди ненавидящих ее людей. Она последние годы работала в больнице медсестрой. И в сущности, вот по протоколу допроса, все на нее говорили, что она вела себя плохо. Ну, то есть, что значит плохо? Вот. Оставалась внеурочно, вместо того, чтобы идти домой. Беседовала с умирающими. Рассказывала им о Боге. Детей учила креститься. Безобразие полное. Вот. Ну и всякое такое прочее. Была безотказна, никогда не требовала себе прибавления к зарплате. Никогда не выступала... А, да, когда там займ хотели собирать, ну, помните, такая вещь была, облигации внутреннего займа. Она не участвовала в этом. Правильно, у нее деньги были все расписаны на заключенных, ей сдавать государство вовсе не хотелось. Ну, вот такие разные вещи. Ну, в демонстрациях не участвовала. То есть, люди ее не поддерживали. Она была одна. В семье никакой не было, то есть мама была в Томске, она из Томска родом, она жила последние после ссылки в Подмосковье, и единомышленников не было, храма не было, храм был закрыт, и возможности как-то вот, ну, жить в общении с единомышленниками не было. То есть переписка была обширная, люди слали, привозили, но вот так вот непосредственно контакта не было ни с кем. И вот она пишет такое стихотворение. 1932 год, стихотворение называется «Обличение». «Я хотела от сердца врага полюбить, оглянусь и не вижу врага. Всей душою хотела бы злобу простить, да никто мне не делает зла. За себя никого никогда не виню, но могу ли за брата простить? Или того, кто святыню родную мою, кто любимый народ оскорбит? Берегись, мое сердце, и в корне глуши злую дерзость решать и судить. Или в этом ты видишь смирение души, или дана тебе власть обвинить? Не смотри высоко, кротко путь совершай, осуди прежде страсти свои. Перед Господом душу всегда очищай, непорочную совесть храни. Кто общественный врач, рассуждать не желай, помудрее тебя разберут. Со смирением молитвы сердечной взывай, пусть с любовью все дни протекут. Тебе зла не хотят, не имеешь врагов, так и ты добродою плати. воспитая в своем сердце терпение, любовь и душою всем благо дарит. Вы понимаете, человек в гонении, он среди безбожного народа, он под безбожным правительством, он шлет посылки лучшим людям России. И ни ропот, ни возмущение, ни недовольство, ничего такого нет. Почему? Потому что человек в этих скорбях, он вкусил благодать Божью. И потерять ее за осуждение, за превозношение, за укорение, не хочет. Если вы будете ходить радостны и знаете, от чего эта радость и эта благодать теряется, вы никогда этого не сделаете. И вот важно понимать, что мы-то все негодуем на ту безбожную власть и на тех безбожников, которые мучили, убивали христиан, но сами-то эти христиане, мучимые и убиваемые, не негодовали, не осуждали, не злословили, не укоряли. Вот в чем разница. И нам-то, чтобы научиться этому, надо понять вот это, потому что мы не понимаем, нам кажется, что вот было когда-то такое время, когда все вокруг люди были идеальны, и все вокруг всегда всех любили. И было вот хорошо так жить, давайте сейчас построим такой мир. Вот ты негодяй, тебя надо либо убить, либо исправить. Вот ты вор, тебя надо либо посадить, либо убить, либо исправить. Вот ты развратный человек, вот ты хапуга, вот ты коррупционер, вот ты бандит. Вот надо всех перевоспитать, всех переделать, ну или на худой конец расстрелять. Вот, или на пожизненное куда-нибудь в Антарктиду сослать. Не, лучше американцев в тюрьму. Пусть мучаются. Вот. Понимаете? И нам кажется, вот тогда будет идеальный мир. Не будет. Идеальный мир будет только, вообще не будет только в Царстве Божьем, а от нас Бог требует, чтобы не мир мы изменяли, а чтобы сердце свое изменили. Не чтобы мы судили других, а чтобы осудили самих себя, свою гордыню, свои страсти. Вот что важно. И вот, возвращаясь к 92-му абзацу, «Непрестанно борись с парением твоих мыслей, и когда ум рассеялся, собирай его к себе, ибо от новоначальных послушников Бог не ищет молитвы без парения. Потому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй и непрестанно взывай, воззывай ум к вниманию, ибо никогда не быть расхищаемым мыслями свойственно только ангелу». Это она не столько о послушании, или, может, совсем не о послушании, но я специально выбрал этот абзац, чтобы вас утешить. Потому что все вы знаете за собой и постоянно жалуетесь о том, что мысли у вас рассеяны. О том, что на молитве вы всегда отвлекаетесь. На разные там мысли, на разные образы. И постоянно молитвенная нить и молитвенное вдохновение от вас ускользает. Так вот, тут Иоанн Лесечник вас утешает. Он говорит, новоначальным это свойственно. А вы же все новоначальные, не монахи же, не архимандриты, не старцы духовные, то есть новоначальные. Ну и что, что вы на ступени новоначальной уже 5, 7, 8 лет находитесь? Это ведь не является грехом на самом деле. Грехом является, когда человек, на самом деле являясь новоначальным, а думает, что он уже старец и начинает других учить. А если человек новоначальный и знает о том, что он новоначальный, никакого греха нету. Он сознает, что он ученик, и всему надо учиться, потому вы здесь и находитесь. И именно желая научиться. Ну и что, что 10 лет? В этом же нет никакого греха. В этом есть только желание, как можно полнее научиться пониманию Слова Божьего или о словом духовной жизни. Это говорит о том, что вы в определенной мере смиренны, в определенной мере горите жаждом научиться правильным жизни, То есть благо делаете, хорошо делаете. А для новоначального чина нет ничего противоестественного в том, что мысли его на молитве расхищаются, ускользают, теряются нить молитвенная. Человек задумался о чем-то, бах, а уже вечернюю молитву прочитал, пока решал проблему, как там с внуками быть или как, например, решить проблему с ранней выплатой кредита. Вот. И во время молитвы все это уже быстро прорешал, и думаешь, вот, слава Богу, благодать мне помогла. Поэтому вот это, не скажу нормально, но для новоначального это естественно, это неизбежно, и это должно нас смирять. Но все-таки, конечно, может возникнуть вопрос, так что же тогда делать? Ну вот, но все-таки, ну как же вот получить так, чтобы мысли, они не рассеивались? Есть вообще метод или нет, чтобы добиться? Все-таки хочется ведь молиться, правда? Может, нам не очень хочется выйти из чина новоначальных, но молиться хочется научиться всем. И вот есть три простых правила на то, как бороться с этим самым парением ума. Первое – терпеть и сокрушаться. Может быть, это самый долгий, но самый лучший способ борьбы с рассеянностью на молитве. Потому что терпение и сокрушение постепенно смиряют нашу душу, и мы никогда не будем хвалиться перед другими своими духовными подвигами. Потому что мы постоянно будем в своем сердце носить как бы укоризну. Не могу даже помолиться без рассеянности. О чем там говорить? И будем слушать других, как они хвастаются. И говорят, вот же все молятся, молятся одна, я только ничего не умею. Бедная, грешная. И вот за это смирение постепенно Господь помилует и поставит нас в такие обстоятельства и даст нам такую благодать, что мы сможем молиться, не расхищая, и мысль станет сосредоточена. Второй способ, то есть второй путь, это когда мы поймали, он трудный, но очень быстрый. То есть от рассеянности излечивает очень быстро, но очень трудно. Когда мы поняли, что мы рассеялись, мы начинаем все сначала. То есть, как только мы поняли, что вот, например, первую молитву вечернюю прочитали, а потом мысль уплыла, и поймали ее только на достойное есть, начинаем со второй молитвы снова. Вторую молитву прочитали, на третью уплыли, поймали только на достойное есть, возвращаемся к третьей молитве. Молитвенное вечернее правило будет совершаться тогда очень долго, но постепенно вот это терпение быстро сосредоточит наше внимание. И буквально там, ну вот мне говорили, один священник рассказывал, что у него это прошло за один вечер. Правда, он покаянный канон читал тогда полтора часа, вот, но после этого мысль его больше никогда не расхищалась. Вот, то есть как-то вот быстро это прошло, но, конечно, такого вот усердия, даже на эти полтора часа, это трудно, это надо иметь волю и просто время и возможность, чтобы тебя никто не отвлекал, силы на это надо иметь. Ну вот это второй путь. И третий путь может быть самый простой, вот, который советует нам преподобный Серафим Саровский. Правило должно быть короткое. Ведь мысль уходит не на коротких молитвах, а на длинных. Мы теряем нить рассуждения, мы ускользаем внимание с длинной молитвы. И чем короче молитва, тем легче сосредоточить на ней внимание. Зная этот феномен духовный, Серафим Саровский поэтому и дал свое правило небольшое, включив туда только самые важные молитвы, только те, которые употребляются в Священном Писании. Вот чтобы это было одновременно поучение и в словах Божьих. И получается вот такая замечательная вещь, такая замечательная картина. Что вот один из этих трех способов вы можете использовать, какой удобно. И постепенно, главное вот понять механизм действия этих духовных вещей. И вы постепенно, кто-то раньше, кто-то позже, но с этой рассеянностью вы поборетесь и вы ее победите. Ну и заканчивая о послушании, мы скажем, вставим две истории, о которых рассказывает нам Иоанн Лестничный. Первая история в сущности потрясающая. Называется она «Повесть о преподобном Акакии». Вот. Правда, потрясающая вещь, 110-й абзац. Я не буду читать слово, но очень длинный рассказ. Смысл в том, что пришел в монастырь некий юноша по имени Акакий. И попал он, ну, по распределению, так скажем, его назначили послушником к старцу очень злому, очень сердитому и очень немилосердному. Тот издевался над ним, ну вот, что только не выдумывал. Именно издевался. То есть сознательно причиняя боль своему послушнику. Ну, не взлюбил он его, не знаю. Может, такой сам по существу был злой. Непонятно. Но вот он был не просто, не то что скажем, он был сердитый или жестокий, но чтобы смирить его. Нет, он правда его ненавидел и старался сжить его сосвет. А Акакий терпел. Вот, терпел он его 10 лет. Но 10 лет эти прошли в нечеловеческих условиях. Просто вот даже то короткое описание, которое здесь есть, оно показывает, что условия это были нечеловеческие, просто до того, что он просто его избивал, послушника своего. И тот часто ходил по монастырю с ссадинами, с синяками, с фингалами. Вот просто, вот действительно, будь его воля, он бы, наверное, и убил его. Но, и тем не менее, вот скажем, когда я встречал его, спрашивал, брат Акакий, ну каково сегодня? В ответ на он тотчас показывал мне иногда синее пятно под глазом, иногда израненную шею или голову. А как я знал, что он делатель, то говорил ему, хорошо, хорошо, потерпи и получишь пользу. И вот он прожил 10 лет, а потом умер. Ну, старец пришел, ему даже хоронить его не хочется, он пришел к игумену и говорит, там Акакий умер. Вот, говорит, надо похоронить. Он говорит, ты лжешь. Игумен говорит старцу, ты лжешь. Он говорит, так правда умер. Я ж потрогал, холодный. Нет, говорит, пойдем посмотрим. Приходит к этому Акакию. И игумена говорит, Акакий, ты умер? Акакий говорит, как ты можешь спрашивать, это отче. Кто умер в послушании, тот больше не умирает. Разумеется, и живой, и всегда буду жить. Вот, и когда старец немилосердный это услышал, вот, тут его как громом поразило, он понял все свое состояние, какое он есть негодяй. Он сам своими руками вырыл могилу этому Акакию, он сам похоронил, построил себе келью возле могилы Акакия, вот, и каялся всю оставшуюся жизнь, говоря, я убийца. Ну, оно недалеко от истины. Я убийца. И творил покаяние, и в конце концов был помилован, спасся, стал вот тоже принят Богом на небеса. Видите? То есть человек, потерпев, ну, кому 10 лет много, кому мало, но потерпев эти 10 лет, он не только себя спас, он и старца этого спас. Потому что не попадись ему этот Акакий, старец был бы обречен. Спастись он не мог. Но и понимаете, каков промысел Божий? Все управляется промыслом Божьим. И Бог привел Акакия к этому немилосердному старцу, чтобы спасти их обоих, зная, как это сделать. И мы на самом деле своей непокорностью Вот тем условием, в которых наставится промысел Божий, мы сами разрушаем те возможности спасения, которые Бог мог бы сотворить, если бы мы были Ему послушны. И вторая повесть, называется она «Повесть об Иоанне Саваите» или «Антиохе». Вот там, прочитаю небольшой отрывок. «Был некто послушником у одного кроткого, тихого и безмолвного монаха. Но видя, что старец как бы почитает и покоит его, то есть хороший старец наоборот, он рассудил, что такое обхождение для многих бывает бедственно. Потому и просил старца отпустить его. Не угодил добрый старец. И как старец тот имел еще другого ученика, то удаление первого не слишком было ему тягостно. Отошедший таким образом, послушник этот при помощи письма от своего настоятеля поместился в одном из общежитий, находящихся в Понте. В первую ночь по вступлению своем в эту обитель он видит во сне, что некоторые истязуют его за долг, и будто по окончании сего страшного истязания он остался должен 100 литров золота. Пробудившись от сна, он рассуждал о виденном и говорил сам себе: «Антиох, поистине еще много остается у тебя долг». Ну, понятен сюжет, да? То есть его кто-то мучает, и вдруг он слышит, что он еще должен, ему еще мучиться, пока он не отдаст вот этот долг, необходимый 100 литров золота. 100 литров золота. «Прожил, поистине еще много остается на тебе долгу. Прожил я, говорит он, в этом общежитии 3 года, беспрекословно исполняя всякие послушания, и будучи всеми уничижаем и оскорбляем, как пришлец. Тогда опять вижу через 3 года себя во сне, будто некто дал мне свидетельство об уплате 10 литров моего долга. 90 еще осталось. Пробудившись, я понял видение и сказал себе: ничего себе, только 10, когда же я 100-то отдам? То есть, ну, сами почитайте, 10 литров за 3 года. То есть, мне еще получается 9 на 3. 27 лет мне, да, еще трудиться здесь таким же образом. Бедный Антиох, нет, тебе нужен большой труд и большее нечестие. С того времени начало притворяться лишенным рассудка, впрочем, не оставлял служения, а немилостивые тамошние отцы, он сознает, что они немилостивы, он их искал, чтобы они были немилостивы. Видя меня в таком положении, в прежнем усердии, возлагали на меня все более тяжкие и тяжкие дела в обители. Прожив 13 лет, не 27, 13, в таком подвиге, я снова увидел во сне являвшихся мне прежде, будто они пришли и дали мне рукописание, которое совершенно освобождало меня от попечения о моем долге. Итак, когда отцы той обители в чем-нибудь меня оскорбляли, я вспоминал мой долг и терпел мужественно. Премудрый Иоанн рассказывал мне это, отче Иоанне, как о другом человеке, для того и Антиохом себя назвал». То есть, на самом деле, речь идет, это как бы иносказательно, идет о святом Иоанне Саваите. Вот речь преподобном Иоанне Саваите. Уж что он там сделал, что он должен такой долг, нам неизвестно. Но вот так человек решился. Специально выбрал тех людей. Мы-то ищем добрых, а он выбрал суровых. Именно потому, что хотел быть прощенным, хотел потерпеть. Но ведь это и есть следовать за Христом. Христос-то выбрал не тех, кто его любит, а пошел навстречу тем, кто хочет его убить. Вот. И что мы из этого можем, какой сделать вывод, что мы в этом находим? Первое, и дальше мы будем, потому что на этом мы заканчиваем 4-е слово, и со следующего уже поговорим о покаянии. Первое, что для человека необходимо, который искренне хочет раскаяться в своих грехах, необходима мысль о том, что я все буду терпеть за мои грехи. Вот это первое, что нам важно запомнить. Все буду терпеть за мои грехи. Оскорбили? Ну так что ж, надо потерпеть. Так грехи снимутся, так грехи простятся. Вот, что-то там обидел кто-то, уязвил, позавидовал, уничижил меня, укорил, замечание сделал, работу раскритиковал. Потерплю, грехи с меня очистятся. Вот, сколько уж там, может у нас, конечно, побольше, чем 100 литров золота, но Бог не без милости. Если согласимся терпеть, получим прощение грехов. И второй вопрос, который всегда возникает у людей, которые читают подобную историю. Но если старец, наверняка все-таки у меня есть смутное подозрение, что он эти 100 литров совсем не наши грехи. Если его грехи 100 литров, то сколько в нашем эквиваленте? Сколько у нас там бочек золота мы должны? И тогда вопрос, если ему в таких скорбях, с такой святостью, чистотой, с таким трудом удалось заплатить долг, то мы спасемся или не спасемся? И вот важно знать, что речь идет о том, самое важное, что человек спасается верой. И если мы в делании нашей веры пребудем до конца наших дней, то спасемся. Даже если за нами останется еще целый дальномер, это дальнобой, как его назвать-то? Фура, во, вспомнил. Фура. Останется целая фура, груженная этими бочками с золотом, которые мы должны отдать. Бог все это обнулит. Если мы пребудем в делании, хотя бы маленьком и крошечном, но до конца своих дней будем верить, терпеть, сколько есть сил того, что мы можем терпеть, то Бог все остальное покроет своим милосердием. Но той славы, которую будет иметь Иоанн Саваид, Царствие Божие, нам, естественно, не достичь. Но ведь мы же все как новоначальные-то? Нам бы хоть с краюшку, да, в раюшку, вот. Уж ладно там до славы, лишь бы не туда, в это мрачное царство тьмы. И поэтому, хотя мы понимаем, что святые несли великие подвиги, нас не должно это вгонять в тоску. Мы делаем то, что можем делать. А благодать Божья, она восполняет немощствующих, и доделает то, что мы делать не сможем, лишь бы нам войти в тот мир, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Карипанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть десятая. Продолжение следует.

имеет духовный смысл. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком. Под каким облаком? А вот то облако, которое поднималось над станом, когда они вышли из Египта, и становилось столпом огненным ночью. Вот оно и двигалось впереди, и подавало знак, что нужно двигаться стану или останавливаться. И все прошли сквозь море. Правильно, Черное, Красное море. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. Следовательно, переход через Черное море указывал таинственно на таинство крещения. При таинстве крещения материей для таинства является вода. Если вы прочтете догматик второго, море по прошествии Израилеви прибыть непроходно, опять сомкнулись воды. Непорочное по рождестве Эммануилеве прибыть нетленно. Дева, родив Христа, осталась нетленной. Следовательно, вот море, сошедшееся, символизирует преснодевство Божией Матери. Дальше. И все ели одну и ту же духовную пищу. Намек на манну, которой народ питался в течение 40 лет. А здесь духовная пища. Значит, она была прообразна, во-первых, в Евхаристии, и, во-вторых, в евангельское учение. Целая 6 глава Евангелия от Иоанна посвящена этой теме. Речь там о Христе евхаристическом. Господь говорит, да, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. А вот хлеб, который я дам, ядущийся и хлеб не умрет вовек. Подавай нам такой хлеб. А когда сказал, что таким хлебом является его плоть, а питьем кровь, кто может это слушать? Какие странные слова. И с того момента многие перестали ходить за Иисусом. Так что у него вопрос к апостолам. Не хотите ли и вы отойти? Господи, к кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Не зная истории, мы не поймем вот этого намека. Дальше. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Намек на чудесное изведение воды из скалы. Что нам пить? Господь говорит, возьми жезл и ударь по скале. И на челе его угрюмом надежды луч блеснул живой. И тронул камень он немой. И брызнул ключ. Вот Лермонтов, вот вам, пожалуйста, гениально изобразил поэтическим словом своим то, что написано, и тронул камень он немой, и брызнул ключ с приветным шумом, животворящую струей. Вот если бы они немножко не были такими гордыми, так и жизнь была бы их другой. Сколько бы они еще создали произведений прекрасных. Ну что говорить, сослагательного наклонения в истории нет, если бы нет. А вот есть то, что есть. Дальше, следовательно, вода из камня. Вы поете «Ермос» пасхальный. «Приидите, пиво пием новое, не от камня и неплодно чудодеемое». То есть не воду, которую из неплодного камня вывел чудесным образом Моисей, но нетление источник для нас, другой камень. Что? Гробница Иосифа, в которую положен был Христос. Но нетление источник из гроба одождивша Христа, в нем же утверждаемся. Вот и должны утверждаться в нем. Как в камне и как в источнике воды живой. А этой водой живой является его учение, его благодать. Дальше. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, прообразы. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. На что намек? Не будьте идолопоклонниками, как из них многие. В отсутствие Моисея народ сразу развратился и потребовал от Аарона слить им тельца. Тому пришлось уступить. Вот Господь хотел за эту слабость поразить и Аарона, пишет Моисей. Но я молился и за Аарона, чтобы Господь его помиловал.
Он не мог.

0: выдержать вот такого напора и требований от народа. И проявил вот такую мягкость. Слил тельца. Все стали вокруг него, принесли ему жертвы. А после жертвы началась оргия. Это мягко сказано. Народ стал есть и пить, а потом играть. Началась оргия. Они привыкли к религиозной проституции, потому что при многих храмах в язычестве были вот такие. Дальше. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. А это нам намек на что? Это последняя их стоянка, дальше уже Иордан. Авесетим, долина Акации в переводе. И вот на этой последней стоянке они совершили такое, что остается всегда в памяти теперь на веки веков. Валаам, который не мог проклясть народ, колдун, он дал Валаку от себя совет. Да, я проклясть их не мог. Ему не хочется расставаться с теми сокровищами, какие ему были обещаны. Но ты их можешь собрать через женщин. Вот будет местный праздник Валфегору, вот он будет сопровождаться такими же делами, вот пускай они участвуют в этом празднике и наведут на себя гнев. Что и произошло. Моисей приказал пройти с поста, но и поразить 23 тысячи, оказалось, виновных людей в этом деле. Дальше. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Очередной ропот на недостаток воды и пищи. Господь насылает на них змей ядовитых. Долина Акраимская – это как раз долина, кто жалит хвост у себя. Ну-ка, подскажи. Скорпионов. Вот долина скорпионов, долина Акраим. И ядовитые змеи. Народ возопил, и Господь говорит, пусть вознесут медного змея на древо, и всякий, кто посмотрит с верой на него, исцелится от ядовитых укусов. Вот прообраз жертвы Христовой, крестной жертвы, которая исцеляет укусы дьявола. Дальше смотрите. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Все это с ними происходило как прообразы. А написано нам в последних веков. И дальше что? Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот это предостережение для всех нас. Вот, пожалуйста, это пример того, как чистые исторические события могут иметь духовное таинственное значение. И вот нужно найти только ключик и открыть эту шкатулочку, где и хранится сокровище. Вот тогда эти слова будут звучать совершенно по-иному. Откройте 2 Коринфянам, 3 глава. В этой 3 главе он говорит об иудеях, которые читают Ветхий Завет. Почему они не видят Христа в этом Ветхом Завете? А причина вот в чем. 14 стих, 3 глава. Но умы их ослеплены. Умы ослеплены. Умственная слепота. Вот где заболевание духовное. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Вот словесная ткань, как покрывало, скрывает от них то, что за этим словом скрывается. Потому что оно снимается Христом. Доселе, когда они читают Евангелие, книги при чтении Ветхого Завета, оно остается неснятым, потому что оно снимается Христом. То есть надо обратиться к Христу, уверовать в Него. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. А выше он говорит, что в Писании есть 2 буква, которые убивают, и дух, сокрытый в ней, который животворит. Посмотрите, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Я благодарю вас за внимание. И хочу сказать, чтобы тексты, которые я говорю, учить наизусть, это мессианские тексты, очень важные. Вы должны учить. третью главу близко к тексту. Не наизусть, но близко к тексту.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию «Искурство по библейской истории Ветхого и Нового Завета» Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о иконах Божией Матери Никейская и Чухломская Галичская, жития святителя Игнатия и епископа Ростовского, преподобной Елены Дивеевской, евангельское чтение с толкованием. Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 8, и литературная передача «Лариса Калюжная. Деревенская мозаика», часть 2. Лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 5, о покаянии, часть 1. И передача детям «Былина Илья Муромец и Калин Царь» продолжат нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Радиолечебница» доктора Александра Александровича Алифанова «Избавление от недуга гепатита».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, вот, возлюбленные братья и сестры, мы опять собрались в Доме Божьем, чтобы исповедовать свои согрешения, вольные
3: и невольные.
2: Все мы много согрешаем. Да. И апостолы, часто мы слышим, что они не всегда совершали волю Божию. И помните, когда привели бесноватого, то юношу, то могли они исцелить?
3: Батька, не могли.
2: Не могли. И Господь сказал, за неверствие их. Да. Поэтому часто, и у нас часто бываем, что мы часто согрешаем, часто живем не по воле Божией, а по своей грешной воле. Почему мы просим всегда, Господи, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог наш. Посмотрим, как же мы должны жить во всех жизненных обстоятельствах. И понудил Господь Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону. Матфея, 14 глава, 22 стих. Помните этот случай?
3: Да, я помню.
2: Хорошо им было одним в бурю плыть.
3: Страшно, очень плохо.
2: Вот так бывает. Часто бурное море затягивает нас, и мы не знаем, что же делает нам в разбитой лодке, куда сейчас хлынет вода и затопит эту дырявую лодку. Вероятно, такое повеление Спасителя показалось ученикам странным. Привыкшие всегда быть с Иисусом, имея возможность постоянно делиться с ними мыслями, поверять ему свои заботы и сомнения, они, быть может, и не сознавали, насколько тяжело будет им лишиться его присутствия. Слышите, братья?
3: Да.
2: Ученики испытали на себе уже не раз нежную заботливость Спасителя, но они еще не сумели оценить ее по достоинству. Так и мы обыкновенно не ценим то счастье, которым пользуемся постоянно.
3: Да.
2: Слышите, братья?
3: Да, батюшка.
2: Которым пользуемся постоянно. И тут Господь избрал ночную тьму, чтобы тронуть сердца, которые остались равнодушны при радостном свете солнца. Теперь среди бури им предстояло испытать весь ужас одиночества, всю бездну человеческого бессилия, и они должны были постигнуть, наконец, что избавление может прийти только от Господа, что Он один должен преобладать в наших сердцах и господствовать над нами. И Он, знающий все, что ожидало их, посылает их одинокими во тьме ночной, в бурю, не из равнодушия или беспечности, но от полноты своей любви, имея в виду их благо. Однако же он сказал, и когда выведет своих овец, идет перед ними. Как же согласовать это обещание с тем, что происходило с апостолами в четвертую стражу ночи? Его обещания никогда нас не обманут. Но его мера и наша очень различны.
3: Дамочка.
2: То есть мера человеческая и мера Божия
3: различны. Дамочка.
2: Вот мы думали. И вот мы посмотрим, как же дальше. Да, различны. Господь очень близок к нам. И тогда, когда мы его не видим, посылает ли он себя одного среди мрака или неизвестности? Внимаешь ли ты этому голосу, не зная, почему ты послан, не понимая ничего, кроме того, что Господь так велит? Случалось ли тебе смело продолжать твой путь, не видя перед собой Господа твоего, и удивляясь тому, что препятствия исчезают как бы сами собой, затруднения сглаживают себя и встречают неожиданный успех? На этот раз апостолы, вероятно, и не поняли, почему Господь отослал их. Хотел ли он удалиться от их соблазна, или от них удалить их от соблазна, или отнять у них труд, который они исполняли неохотно, может быть, то и другое. Неужели не приходилось себе тяготиться обязанностями, исполнять их неохотно, без любви, без увлечения, и очутиться вдруг с пустыми руками, пораженным и шламленным уляром, который тебя отнял дотоле нелюбимый тобою труд? Всегда ли мы относимся с любовью к труду, братья?
3: Нет, всегда.
2: Вот и Господь видел, что не всегда охотно ученики что-то делали. И здесь, как и мы, если мы не заставим себя, то хотим ли молиться всегда?
4: Нет.
2: Хотим. Надо заставить. Да. Надо встать на молитву. Надо приготовить себя к молитве. Надо зажечь лампаду. Надо зажечь внутренний голос свой, чтобы встать на молитву и проверить себя, достоин ли ты этого дара. Вот так испытывал Господь своих учеников в четвертую стражу ночи. Буря все злее и злее захлестывала корабль. Ученики уже и не могли подумать, что они спасутся. Так бывает и в жизни человеческой, когда мы чувствуем, что как будто мы всеми оставленными, никто не может помочь нам. И вот здесь мы видим руку Господню. Сам Господь идет к нам навстречу. Посмотрим, как же Он идет к нам навстречу.
4: Царица Небесная.
2: Да. Но после первого чувства неудовольствия ученики, вероятно, наслаждались отдыхом и тишиной, и радостным сознанием, что работа дня окончена, и что Господь сам посылает их на отдых. Слышите, братья?
3: Да, батюшка.
2: Недолго продолжалось их спокойствие. Скоро поднялся ветер, началась буря, и лодку било волнами, потому что ветер был противный. Говорит евангелист Матфей, 14 глава, 24 стих. Так один час внезапно, непонятно для нас самих, иногда изменяет для нас целую жизнь, и в одно мгновение исчезают все наши надежды. Они погибали, и Спаситель был далеко от них. Он их отпустил без себя в опасный путь. Можем ли мы удаляться, удивляться тому, что вера учеников поколебалась?
5: Да.
2: Поколебалась?
5: Поколебалась.
6: Поколебалась.
2: Да. Да, конечно. И ты, Господь, да нам говорит, и ты усталый путник, изнемогающий среди бури житейской, когда тебе кажется, что Господь тебя покинул, вспомни, и увидел их бедствующих в плавании. Марк, 6 глава, 48 стих. Он, для которого ночь светла, как день, смотрел на них, видел страх и смущение, овладевшие ими, видел их трепет, внимал их отчаянному воплю. Он увидел их бедствующих. Почему же не поспешить тотчас к ним на помощь? Забыл ли он о них?
6: Нет.
5: Нет, батюшка, не забыл.
2: Нет?
6: Нет.
5: Нет. Нет.
2: Правильно вы говорите. Нет. Он Нет. за них молился. От него не ускользнуло ничего, что происходило в той лодке. И он молился о внутренней, духовной их безопасности.
6: Да.
2: Он предотвращал не внешнее, а внутреннее крушение. Он знал, что для них, как и для нас, и тысячу раз лучше испытать бурю, и противный ветер, заставляющий взыскать к нему, чем тихое, безмятежное плавание, среди которого Спаситель наш забыт. Он хотел спасти их не от разъяренной стихии, а от неверия. Слышите, братья?
5: От неверия.
2: От легкомыслия. Повторите, от неверия, от легкомыслия, ожесточения
5: сердца.
2: И ожесточения сердца. Не будем же бояться бури, а будем помнить, что Господь пристал мне и укрепил меня, и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для всего небесного царства. К Тимофею послание, 4 глава, 18 стих. Он наблюдает за нами. Ему известна наша борьба, наши бессильные страдания, наше отчаяние. Он видит нас бедствующих, всю тяжесть нашего бремени. Он берет на себя и готов нести его с нами. Забыть нас он никогда не может. «Вот я начертал тебя на дланях моих», — говорит Господь. Исаия, 49 глава, 16 стих. «Только он твердыня моя», — говорит пророк Давид. Слышите? Только он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь, говорит Псалом 61, 7 стих. Вы слышите, братья и сестры, какая любовь Господа к страждущему человеку. Но как думаете, на сегодня достаточно мы? Вы не можете еще чем продлить? Все ли понятно?
5: Все понятно.
2: Оставляет Господь нас в буре?
5: Нет, не оставляет.
2: Оставил он учеников?
6: Нет,
2: не оставил. Вот так не оставит Господь
6: и
2: нас грешных. Все мы грешны пред Господом. Не человек, что
5: живой и не согрешит.
2: Все мы пред Господом грешны. Все мы уязвлены сердцем, грехом и пороком. Поэтому будем просить, чтобы Господь по великой милости простил наши согрешения,
7: вольные и невольные.
2: И чтоб мы с чистой совестью видели пречистое тело и божественную кровь Господа нашего Иисуса Христа. Тело Христово примите, источника бессмертного пустите. И вот, приготовляя нас к святому причастию, Господь, как и апостолам, дает нам пример, что Господь всегда во всех случаях жизни, Он всегда с нами.
6: С нами.
2: Не бойтесь, я с вами.
6: Всегда с нами.
2: Вот. А как мы живем, братья и сестры? По воле Божией или не по воле? Часто-часто мы нарушаем волю Божию. И празднословием, и сквернословием. Часто-часто мы прильнули то к телевизору, то еще к чему-то, вот эти сейчас компьютеры, а потом еще есть какие-то интернеты, и мы видим погибель в этом, во всей этой премудрости. Как будто бы создан для человека, а человек бывает уже имеет поползновение и забывает, что над всеми Господь Бог наш. И ложь кругом, мир во лже лежит, да, Господь говорит нам. Поэтому старайтесь быть праведными. Господь, мы слышим, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сира и вдову примет, и путь грешных
6: окружит.
2: Поэтому мы должны идти по какому пути? По пути добра и Христа Спасителя. Осуждение и клевета. Осуждаем мы людей, братья. Своих близких осуждаем. Ой, это тоже грех.
8: Грех.
2: А мы должны видеть свои грехи. Господи, даруй мне встречи моя прегрешение и не осуждайте брата моего. Вот к чему мы должны стремиться. Видеть свои грехи и не осуждать
6: брата своего.
2: А то мы свои грехи не видим, а чужие видим. И Господь, помните, как говорит, коротко. Выверни с своего глаза бревно, да. Тогда не будешь видеть совершенно брата своего в глазу. Вот бревно-то мы часто не можем выкинуть с своего глаза. А соринку в чужом глазе видим. Объедение и пьянство. Ну, Оскать, батюшка, еще. Уж какого там? У нас нет никого полных. То немножко бабушка Катя пополняет. Она уже старенькая, старом можно немножко пополнять. Да. А остальные все в норме. Вот. Я вот рад, что от вас перегаром никогда не пахнет. Табаком не пахнет. Это самое основное.
9: Главное, да.
2: Значит, Господь дает нам пищу в благовремя, мы даем и просим.
10: Братья и сестры, нашу программу продолжает петербургский писатель Лариса Калюжная.

0: Деревенская мозаика. Маленькие рассказы из жизни.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

братья и сестры, 28 мая по православному календарю или 10 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Никиты, исповедника епископа Халкидонского, святителя Игнатия, епископа Ростовского, святого Ираклия, исповедника, священномученика Василия, пресвитера, священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, мученицы Еликониды, священномученика Еладии, епископа. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь икон Божьей Матери Никейской и Чухломской, Галичской. День интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II.

Братья и сестры, наша жизнь исполнена горестей и скорбей. Душу угнетают бесчисленные печали житейские. Тело нередко удручают болезни, словно напоминая, что недалекий тот день, когда мы пойдем дать ответ праведному судьи Богу о всех делах своих, в которых кто не погрешал. Поэтому может ли не возвеселиться наше сердце, когда услышим мы, или точнее вспомним о том, что есть у нас милостивая и любвеобильная заступница, утешающая скорбящих, исцеляющая недужных, укрепляющая малодушных, а главное, непрестанно ходатайствующая пред Господом о вечном нашем спасении. Заступница и ходатайца эта, Матерь Божия, Пречистая Дева Мария. Братья и сестры, 28 мая по православному календарю или 10 июня по гражданскому календарю наша Святая Церковь совершает празднование Никейской иконы Божией Матери. Эта икона прославилась в 304 году в Никее, Малая Азия. Некто Константин, увидев икону, возымел дерзкий помысел надругаться над ней. Он бросил в икону камень, икона разбилась, и дерзкий святотатец стал попирать ее ногами. Следующую ночь явилась ему в сонном видении Божия Матерь и сказала: «Ты учинил великое поругание мне. Знай, что ты сделал это себе на погибель». Так и случилось. В это время Никею осаждало войско Амира. Константин вместе со всеми устремился на городскую стену для отражения приступа, но внезапно был поражен в голову камнем и пал бездыханным. Об этом событии было рассказано святым отцам Первого Вселенского собора, и они постановили петь пред этой иконой: «Бысь чрево Твое, святая трапеза». У несчастного Константина оказалось много последователей в России в начале века. Многие из глумливого любопытства, ослепленные сатанинской злобой, с чванливой гордостью восставшего в отсутствие хозяина раба, кинулись сбивать кресты с куполов, расстреливать святые иконы, глумиться над святыми мощами праведников, забыв непреложную истину. Бог поругаем не бывает. В народном предании живут рассказы о страшной судьбе некоторых святотатцев, но большинство из них сгинуло, не оставив памяти по себе. И сколько нужно нам молиться, чтобы снять их грехи не только с их несчастных душ, но и с нас самих, с детей наших, с внуков наших, со всей земли нашей. Итак, дорогие братья и сестры, мы видим, что есть у всех нас, живущих на земле, любящая, светлая, всемогущая Мать. Она — стена нерушимая, надежда ненадежным. Она — радость всем скорбящим. И когда вы страдаете, мучаетесь, когда вам поистине трудно и тяжело жить, когда вы находитесь на краю гибели, когда вы теряете надежду и впадаете в отчаяние, вспомните, что у нас, несмотря на всю грязь, нечистоту нашей жизни, есть крепко любящая Мать. Верьте, что лишь воззовете вы к ней, как она сейчас же придет, да и идет уже к вам с помощью, утешением, облегчением и спасением. Только позовите ее, только скажите ей со слезами, с упованием, с верою: «Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве тебе, владычице, ты нам помози, на тебе надеемся и тобою хвалимся, твои боясь мы раби, да не постыдимся. Пресвятая Богородица, спаси нас».

Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию рассказ об иконе Божьей Матери, именуемой Чухломская Галическая, празднование которой совершается 28 мая по православному календарю или 10 июня по гражданскому. Предание приписывает иконе чудесное явление преподобному Авраамию на дереве на холме у Галического озера, куда он пришел по благословению Сергия Радонежского. Житие не сообщает о времени этого явления, и его традиционно датируют 1350 годом. На месте обретения иконы Авраамий построил часовню, а позднее при поддержке галического князя Дмитрия Борисовича основал там монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Икона стала святыней не только Успенского монастыря. В XVIII веке, когда монастырь упразднили и сделали приходской церковью, галическая икона была уже одной из главных святынь Галического уезда и всего Костромского края. С ней несколько раз в год совершали крестные ходы, в том числе и соседние уезды. Во второй половине XVIII века галическую икону украсили серебряной позолоченной ризой. В 1920-е годы, несмотря на антирелигиозную кампанию, с ней продолжили совершать крестные ходы. В 1932 году Успенская церковь в селе Умиление была закрыта, и, по свидетельству старожилов, ее последний священник Алексей Стригалев, уходя из села, взял галическую икону с собой. Дальнейшая судьба иконы остается неизвестной. В конце XIX века с галической иконы был сделан список «Мерою и подобием первообразу». Он находится во Введенском кафедральном соборе Галича. В 2000 году, в день празднования 650-летия явления иконы, с этим списком был совершен крестный ход к Галицкому озеру, к месту явления иконы. Братья и сестры, вы прослушали рассказ об иконе Божьей Матери, именуемой Чухломская Галическая. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 28 мая по православному календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого Игнатия, епископа Ростовского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Святой Игнатий родился от благочестивых родителей и был воспитан ими во всякой христианской добродетели. Убедившись в суете мира сего, он отрекся от мира и принял пострижение в монашество. Так как он проводил жизнь весьма добродетельную, то был назначен первоначально архимандритом, а потом епископом города Ростова. Приняв под свое попечение епархию ростовскую, он с великим вниманием пас стадо свое. Пробыв во святительстве 26 лет, он приставился ко Господу в 1288 году, в 28 день месяца мая. Узнав о кончине святаго, весь город Ростов собрался к телу его. Все горько плакали и рыдали, сожалея о кончине общего пастыря и учителя всех, помощника и заступника в бедах и скорбях, ходатая вдовицам и сиротам, питателя нищих и убогих, наставника и учителя иерейского и монашеского чина и советника князей и вельмож. Взяв честное тело святителя Игнатия, его понесли в церковь, но по причине множества народа, собравшегося в нее, не могли внести его внутрь церкви, а поставили перед церковью. После этого начали петь погребальные песнопения. В это время проходили мимо церкви две благочестивых монахини. Одна из них называлась Феодосией. Она была супругой протодиакона святителя Павла, но тотчас же по вступлении в законный брак они посвятили себя девственной и чистой жизни. Всю жизнь свою они подвязались в посте и молитвах. Многие могли засвидетельствовать чистоту жизни их. Когда блаженный Павел отошел ко Господу, то супруга его приняла пострижение в иночество. Узнав о кончине святителя Игнатия, она пришла поклониться мощам его. Вместе с нею пришла и другая инокиня по имени Ксения, проводившая столь же добродетельную и богоугодную жизнь. Эти две инокини и еще некоторые благочестивые люди, которые сподобились откровения божественного, видели такое чудо. Когда честные мощи святителя Игнатия были несены в церковь, то святитель Божий встал из гроба в своем архиерейском облачении, пошел по воздуху и стал высоко в воздухе над церковью. Затем благословил весь народ и весь город, и потом вошел в пещеру, искупанную в земле около жертвенника, где был приготовлен и гроб. Это открыл Бог инокиням тем, а также и еще некоторым благочестивым людям для прославления угодника своего и в показание святости его. Этим Господь показал людям, что святитель Игнатий заслужил милость от Господа и сподобился одинаковой части со святыми. Около того же времени случилось и другое чудо. Некий архимандрит Стефан имел со дня рождения своего один палец пригнутым к ладони. Когда он прикоснулся к честному телу святителя Игнатия, тотчас скорченный палец его выпрямился и стал здоровым, как и прочие пальцы. Потом честное тело святителя Игнатия было внесено в церковь. Утром следующего дня все снова собрались к мощам угодника Божия, дабы сотворить обычное служение и воспеть погребальные песнопения. Когда положили тело святителя Божия во гроб
и дали в руку ему свитки, в которых написаны были имена всех тех, кого святитель Игнатий посвятил в сан пресвитерский и диаконский, то угодник Божий, как живой, простер руку свою и принял свитки. Все, видевшие чудо это, преисполнились великого страха и радости и прославили Бога. Молитвами сего угодника Божия, святителя Игнатия, да сподобимся и мы быть вместе с ним участником благ вечных, уготованных о Христе Иисусе Господе нашем, которому воссылается слава во веки. Аминь.

0: Братья и сестры, 28 мая по православному календарю, 10 июня по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память преподобной Елены Дивеевской, которая представилась ко Господу в этот день 1832 года.
1: Житие великой госпожи Дивеевской Елены Васильевны Мантуровой многогранно и являет собой пример для многих интеллигентных девушек, стремящихся к духовной жизни или даже жизни в монастыре. Прежде всего, такой поразительный пример. Происходя из дворянской семьи, она вела жизнь своего круга, собираясь выйти замуж, и даже имела жениха, а монастырской жизни не помышляла.

0: Так вот, послушание тебе. Умри за брата. Благословите, батюшка. Я боюсь смерти. Что нам бояться смерти, радость моя? Для нас с тобой будет лишь вечная радость. Вернувшись домой, она заболела и слегла в постель и сказала: «Теперь я уже больше не встану». Елена Васильевна скончалась, пробыв в Дивеевской обители всего 7 лет. Батюшка Серафим говорил о ней: «Ах, как бы видели, как душа ее летела, как птица спорхнула! Херувимы расступились! Она прислужница Матери Божией, фрейлина Царицы Небесной она!»
1: Братья и сестры, вы слушали жизнеописание преподобной Елены Дивеевской, которая представилась ко Господу 28 мая по православному календарю, 10 июня по гражданскому, 1832 года. Преподобная мать Елена Дивеевская, моли Бога о нас.

венечном пышном платье белом плачет горько юная Елена. Ей земной жених вдруг стал совсем не мил, голос неба к вечности манил. Бьет

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: И сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 23-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Всяко глаголеми «Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творя ей волю Отца Моего, и же есть на небесех, мнози рекут мне во он день, Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многие сотворихом, и тогда исповем им, яко николи же знах вас,

От Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Одною молитвою не спасешься. С молитвою надо соединять и исполнение воли Божией, всего, что на ком лежит, по его званию и строю жизни. И молитва предметом своим должна иметь преимущественно прошение о том, чтобы Бог сподобил нас не отступать ни в чем от святой воли Его. Кто имеет ревность исполнять во всем волю Божию, того и молитва дерзновение пред Богом и доступнее к престолу Его. Но даже бывает и так, что хождение по воле Божьей не сопутствует молитве. Там и сама молитва не бывает настоящей молитвой, трезвенной, сердечной, но только внешней, читательной, во время которой нравственная неисправность как туманом закрывается многословием при неустроенности и блуждании мыслей. Надо и то, и другое сладить благочестием, то есть и хождение в Божьей воле, и молитву наладить, и будет плод. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии», часть 8.
1: Начинаем читать центральную по значению часть книги Иова – это явление Господа и речи его к Иову. Центральная часть книги Иова – это явление Господа и речи его к Иову. Явление Господа Иову будет 2, и речей будет 2. И нужно понять, когда произошло первое явление Господа. Оно произошло в какой-то момент диалога между Иовом и его друзьями. Господь явился, когда все собеседники престали говорить, успокоились в речах. Вначале замолчали 3 друга Иова. Они не знали, что ему отвечать. Затем упокоился Иов, потому что он все сказал до конца. И затем упокоился, как сказано, последний, кто говорил в собрании, Елиуй, потому что он изрек пророчество, изрек и умолк. И нужно заметить, что Иов упокоился, как сказано, в словах, не в душе. Иов упокоился в словах. 3 друга его умолчали пререкать Иову, то есть перестали с ним спорить, а Елиуй упокоился от беседы. Все это означает, что слова человеческие закончились на своем пределе величайшего осмысленного недоумения и выстраданного вопрошания. То есть люди остались в недоумении и в очень сильном вопросе, который уже было не в силах человеческих решать. И вот в этой тишине слов и напряжении помыслов, тишине слов, а в помыслах было напряжение, в этом величайшем напряжении помыслов, и явился Господь. И первое его явление было в слове и в гневе. Мы сейчас начнем читать 38 главу книги Иова, 1 стих. Итак, 38 глава, стих 1. Мы с вами говорили, что если вы следите за текстом, то лучше всего иметь перед собой церковно-славянский текст. Итак, 38 глава, стих 1. «После того, как упокоился Елиуй от беседы, рек Господь Иову сквозь бурю и облака». Сказано, рек Господь сквозь бурю и облака. Явление Господа Елифазу фимонитянину и пророку Илье, если помните, была речь об этом, было вначале страшное, затем тихое. Вначале страшное, грозовое, затем тихое, глас веяния. Первое явление Господа Иову было речение сквозь бурю и облака, тоже грозное и грозовое. И с этим явлением Господа можно сравнить его Божье явление пророку Иезекиилю. Вот почитаем это из Иезекииля, как было откровение Божье Иезекиилю. «И видел, и се ветер или дух, а в еврейском тексте ветер бури поднимающийся, пришел от севера, и облак великий в нем, и свет окрест ветра, и огонь блистающий». И отметим, кстати, что в откровении Иезекиилю дух пришел от севера. И в книге Иова, многократно мы будем в этом убеждаться, от севера приходит слава Божья, а юг, южный ветер – это сторона противников Божьих. И было сказано: «Рек Господь Иову». То есть именно Иову сказал Господь. А было ли то понятно 4 и внятно просто, слышимо? Было ли то внятно 4 собеседникам Иова, это Елифазу, Вилдаду, Сафару, Елиую? Слышали они слова или не слышали? Этого мы не знаем. Смотрим масоретский текст. Вот мы только один стих прочли, но имеет смысл заглянуть в масоретский текст. Сказано в древнееврейском тексте: «И отвечал Яхве Иову из бури и сказал». Вот этот текст имеет 2 расхождения с Септуагинтой. Во-первых, опущено упоминание, что Елиуй пристал от беседы. В Септуагинте явление Господа происходит в тишине слов людских. Это очень важный момент. Потому что и Бога воплощение, когда Мессия воплотился и вочеловечился, как Иисус Христос, и Бога воплощение произойдет после веков молчания, когда не было пророков в Израиле. Согласно масоретскому тексту, явление Господа Иову могло быть внезапным, то есть молчание всех собеседующих, в книги Иова как знак недоумения и великого вопроса в еврейском тексте опущено, что согласуется с его основной тенденцией. Тенденция еврейского текста такова, что Господь пришел не отвечать вопрошающим о нем. Господь пришел смирить Иова, обличить, подавить его своей мощью. И второе различие масоретского текста от Септуагинты в этом первом стихе. Обязательно нужно его отметить, что явление Господа Иову было два, и они различались. Первое и второе явление Господа Иову различаются так, что первое явление было сквозь бурю и облака. Второе – из облака. В древнееврейском тексте первое явление было из бури, второе явление было из бури. Они совершенно одинаковы. То есть между первым и вторым явлением Господа, вообще-то говоря, Иов сказал нечто. Так по греческому тексту мы эти слова услышим. Между вторым и первым явлением Господа Иов сказал нечто. Но по основной тенденции масоретского текста это не имеет никакого значения, потому что смирить и обличить Иова пришел Господь, а не говорить с ним. Итак, мы начнем читать первую речь Господа к Иову сквозь бурю и облака, но вначале расскажем содержание первой речи. Вначале расскажем содержание, потом прочтем ту первую речь. Итак, Господь говорит к умолкнувшему Иову, и он потребует от Иова ответа. Творец беседует со своим творением, с человеком Иовом. И первое, что он говорит, что Творец абсолютно непознаваем. Это апофатическое богословие, начало богословия. Творец абсолютно непознаваем. И далее следуют главные темы первой речи. Они таковы. Первотварные духи, ангелы, образ звезд. Далее, укрощение дьявола, образ моря. Следующая тема. Бесчинству сатаны положен чин, образ денницы Люцифера. Следующая тема. Творение человека, изгнание из рая, воскресение. Все это очень кратко, но это упомянуто, потому что это главнейшие факты мира бытия. Следующая тема. Человечество Адама и боговоплощение. Образ дождя. Следующее. Творение утробного плода из первичных вод. Как созидается утробный плод в чреве женщины. Творение утробного плода происходит из первичных вод. И последнее. Это душа и история в образах семи животных. Это ворон, горный олень, дикий осел, единорог, страус, конь и орел. Таково содержание первой речи. Начинаем читать речь. Как и в откровениях Елифазу, Илье пророку, Господь вопрошает человека. Ибо он вступает в разговор, открывается тому, кто спрашивает, разрешает спор, требует ответа. Господь заинтересован в том, чтобы человек его спрашивал. И когда человек настойчиво спрашивает, Господь открывается, идет навстречу человеку. 38 глава, стих 2. «Кто сей?» Господь спрашивает Иова. Явление грозное, грозовое, обличающее Иова в чем-то. Итак, вот слова. «Кто сей, таящий от меня помысел, а глаголы, содержащие в сердце, от меня ль он их мнит таить?» То есть Господь открывается умолчавшим в споре о нем, когда по человеческим силам все было сказано. Но теперь Бог говорит сердечным, потаенным помыслом Иова, и он требует ответа. Кто сей, таящий от меня помысел, а глаголы, содержащие в сердце, от меня ль он их мнит таить? То есть речь происходит с помыслами человека. И здесь кардинальное расхождение с масоретским текстом. «Кто сей, тьму наводящий на замысел, словами без знаний». Короткая фраза, первая короткая фраза, по существу кладет конец разговору. И это тенденция древнееврейского текста – подавить Иова, а не разговаривать с ним. Вот перевод с еврейского. «Кто сей, всему наводящий на замысел, словами без знания». В этой короткой фразе три значительных понятия соединились и уже Иова уничтожили. Еца – это совет, собрание, замысел. В самом широком смысле и по контексту – это промысел Божий. Так все на дальнем переводе – промысел. То есть Еца, промысел, принадлежит Яхве, и кто Иов, который тьму наводит на промысел Яхве. То есть замысел Яхве Иов затемнил, то есть навел тьму на божественный промысел. И слова Иова сказаны без знания, белидат, без знания. То есть Иов либо невежа, либо совершенно потерял ум от боли, он не сказал ничего истинного. Вот так начал Яхве говорить в древнееврейском тексте с человеком Иовом. И после этих слов Яхве, что может сказать человек? Только отречься от всего, что он говорил до того, что и сделает Иов в конце еврейской книги Иова. Третий стих, 38 глава. «Припаяшь, как муж, чресла свои, ибо я буду спрашивать тебя, ты же мне ответь». И дальше Творец беседует с Творением о мире видимом и невидимом. И первый вопрос о бытии и небытии. «Ибо мир сотворен», я сейчас цитирую Священное Писание, вторую Маковейскую книгу, «мир сотворен не из существующего». Вот точная библейская фраза. «Мир сотворен не из существующего». Вот иногда говорят, что мир сотворен из небытия. Это не точно, потому что мы не можем помыслить небытие. Но мы можем точно утверждать, что мир сотворен не из существующего. И в таком случае что может сказать тварь о Творце? Вот смотрите, как эту мысль Господь формулирует. Все-таки Он его обличает. «Где ты был, когда я основывал землю? Возвести мне, если знаешь разумение». Смысл вопроса очень жесткий. «Где ты был, когда тебя не было? Скажи, если имеешь мудрость». «Кто положил меры земли?» Земля имеет меры, размерена. Земля – сложный объект. «Кто положил меры земли, ведаешь ли? Или кто есть наводящий верви?» Верев имеется в виду мерный шнур в еврейском тексте. Кто есть наводящий шнур на нее? Ну, шнур, который используют строители. Греческий текст, смотрите, как построен. «Кто положил меры земли, ведаешь ли?» В еврейском тексте не так. Не вопрос, а ирония. «Ведь ты знаешь». Смотрите, ну это ирония как? То есть мы что, допускаем, что Творец разговаривает с человеком страдающим и употребляет иронию, и с ней мы будем встречаться в еврейском тексте? Конечно, иронии здесь не было никакой. Вот, а по содержанию что говорит? Первое, что говорит Господь Иову, Творец абсолютно непознаваем. Это апофатическое или отрицающее богословие, оно начало богословия. Следующий вопрос о тайне творения, о втором лице Святой Троицы. Затем идут вопросы о духовном мире, о падших духах, о творении человека, изгнании из рая, о смерти и воскресении. То есть все это очень кратко, все это обязательные факты мира бытия. И поскольку Господь говорит с Иовом обо всем творении, Он должен назвать эти основные положения. Стих 6 о земле. «На чем крюки ее утверждены? Кто есть тот, кто положил камень угольный на ней?» Так, вот первый вопрос. На чем крюки ее земли утверждены? В книге Иова, в 26 главе, написано следующее. «Господь повесил землю ни на чем». Кто поинтересуется, посмотрите, еврейский, греческий текст, 26 глава, 7 стих. Вот это библейский взгляд на мироздание. Никаких китов, никаких слонов. Земля висит. Кто повесил землю? Ни на чем. А крюки, ну, это, наверное, имеются в виду кольца для петель. То есть на чем утверждены кольца, на которых висит земля? Ответ – ни на чем. Кто есть тот, кто положил камень угольный на ней, имеется в виду камень угольный или краеугольный, это камень угла, эвен пенна по-еврейски. Камень, который сделался главой угла, это Христос. Именно на этом камне и держится мироздание. Об этом есть такое церковное песнопение. «Водрузивый на нечесом же», то есть ни на чем, «водрузивый на нечесом же землю повелением твоим, и повесивый неодержимо тяготеющую на недвижимом Христе камени заповедей твоих, церковь твою утверди». Это канон воскресный, глаз 5, песнь 3. То есть вот библейское мировоззрение, что земля висит ни на чем. Далее, такой вопрос будет задан, но в сложной форме. Было ли время, когда уже был мир Божий, но не было церкви Божьей? Вот можем ли мы помыслить себе такое, что не было церкви когда-нибудь, когда мир уже был? А первотварными, если помните, были разумные духи. Они и составили первый хор. 7 стих. «Когда сбылись звезды, восхвалили меня гласом великим все ангелы мои». Вот она, первая церковь Божья. До создания человека Господа восхвалили ангелы Божьи, или Господь говорит, ангелы мои. И это уточнение «мои» существенно, потому что знаем мы, что не все восхвалили, да? Были же и отпавшие ангелы. Вот, и как только речь заходит об отпавших ангелах, в масоретском тексте тут сразу начинаются или непреодолимые сложности, или совсем другой идет смысл. В масоретском тексте восхвалили все сыны Божьи, ангелы, и особо выделено ликование или пение утренних звезд. И получилось при общем ликовании утренних звезд, и восклицали все сыны Элохим. Вот. Но надо иметь в виду, что утренняя звезда – это вообще образ дьявола. Если в ангелах произошло первое отпадение от Бога, и если утренняя звезда – единица, символ падшего ангела, то о каких духовных силах говорит масоретский текст, то они ликуют. А нам ясно, что восхвалили Творца не все ангелы, а о падших ангелах обычно говорится иносказательно. Например, и часто в Священном Писании говорится «через море». Через глубину моря, через ту глубину, куда отпали ангелы. И вот это вот море, оно символизируется как обитель страшных существ. Левиафан, дракон в псалмах, это житель моря великого и пространного. Это Псалом 103. Левиафан также назван большая рыба, если помните, книги пророка Ионы. В книге Иова он чудовище моря Рахов, или другое имя сатаны – это морское животное, дракон Танин. В книге Иова об этом Танине так сказано. Или я море, или я змей, дракон, вот этот вот Танин, что ты учинил на меня охранение. То есть в символическом языке Священного Писания мы под именем моря находим образ укрощения дьявольских сил. И поэтому укрощение моря – это иносказание о дьяволе, что мы читаем в книге Иова, в стихе 8. Господь говорит: «Я заградил море вратами, когда оно рвалось, исходя из чрева матери своей. Я положил ему облако в окут, мглою же его спеленал, положил ему пределы, обложив кругом затворы и врата, рек же ему: до сего дойдешь и не перейдешь, но в тебе самом сокрушатся волны твои». Это очень важный образ, он нам еще пригодится. «Я заградил море вратами, обложив затворы и врата». Не движение водной стихии, но некое движение воли ангела-денницы было Богом заграждено с той тщательностью, какая нужна для собирания воды. Потому что если будет хоть какая-то дырочка, вода просочится, вода вырвется. Так вот, так же тщательно, как нужно было заграждать море, точно так же нужно было заградить силы дьявольские, чтобы они по своему почину не действовали. То есть желание Деницы укрощено повелением Божьим. Это же самое упоминает пророк Иеремия в 5 главе. «Бог положил песок, предел морю, повеление», то есть не пески речь. «Бог положил песок, предел морю, повеление вечное, и море не перейдет его, и возмутится, и не возможет, и восшумят волны его, и не перейдут того предела». И дальше следует важная мысль, которую сейчас мы прочли, и нужно ее уразуметь. Она содержится в прочитанных стихах, эта мысль. «В тебе самом», это о море говорится, «но в тебе самом, море, сокрушатся волны твои». Слову Божию стихи повинуются, однако сейчас Господь говорит с разумным существом. Он ставит ему пределы и, что очень важно, устанавливает порядок, когда злоба сокрушается злобой. Не только внешним пределом ограничены силы зла, но и внутри вот этого их обиталища, вот внутри этого моря, злоба сокрушается злобой, то есть волны гасят друг другу. Это важнейшая мысль, что бесчинству сатаны был положен чин. 12 стих 38 главы читаем. «Или я при тебе учинил свет утренний, денница же знает чин свой, охватить крылья земли, отрясти нечестивых от нее». Говорится о том, что сатана своим заревым светом охватывает края земли и отрисает нечестивых во тьму. Так он получает своих, получает погибшей души. Это его служение по чину. Я не устану напоминать, что в греческом и еврейском текстах содержится важное различие. Есть свет заревой, свет мира сего, им управляет Деница Люцифер, есть свет Божий, фос, негаснущий, неприходящий. И вот каждый человек идет на свой свет. И Бог поместил взбунтовавшиеся сатанинские силы в общий распорядок сотворенного мира. То есть смысл текста прочитанного таков. Разве Иов распоряжается утром и Деницей? Нет, конечно, Иов таких повелений не давал. Вот, но важная мысль, что сатанинский бунт оказался бессильным, потому что сатана в самом своем бунте вписан в распорядок этого мира. И дальше упоминается кратко творение человека, 14 стих. «Или ты, брение, взяв от земли, слепил живого и оглаголанного, его ты посадил на землю». Упоминается состав человека: тело, душа, дух, брение, глина, от земли, душа живая, причастная духу животворящему. И в книге «Бытия», помните, говорится о творении человека, что Бог вдунул в лице его дыхание жизни. А здесь разъясняется, что человек был еще, кроме духа, он еще получил, что слово, потому что человек оглаголанный, то есть получивший глагол Божий вместе с дыханием. Это означает, что дуновение Духа Божьего было со словом вместе. И человека Бог посадил или поместил на землю, сказано, и оглаголанного его ты посадил на землю или поместил на землю. Тоже говорится в книге «Бытия», что Бог посадил человека в раю или поместил человека в раю. Но затем последовало изгнание из рая, это 15 стих. «Ты отъял от нечестивых свет», вот тот самый незаходимый райский свет, в котором жил человек, благодатный свет, свет фос. «Ты отъял от нечестивых, от согрешивших свет мышцу гордых, ты сокрушил». Тоже в книге Иова в другом месте сказано: «И свет нечестивых угаснет, и не удалится от них пламень». То есть человек, отворачиваясь от божественного света, попадает в темный огонь. Цитирую: «Свет нечестивого – тьма жилища». То есть есть темный огонь, в котором уже мучаются души согрешивших людей. В литургической поэзии есть стих о том, что свет божественный превосходит свет мира сего, как вошедшее солнце утреннюю звезду. Преображение Христовым на горе Фавор подобляется восходу солнца, которое затмило денницу, или светом омрачило, светом, заметьте, омрачило сияющую денницу. Вот этот стих. «На гору идет облистати славы солнца Христос, и свыше сияющую денницу омрачите светом». То есть вот солнце славы Христос своим светом омрачает сияющую денницу, то есть помрачает тот свет, который владеет Люцифер. Далее. «С грехопадением открылись врата смерти, чтобы принимать человека в Шеол». Шеол – это царство мертвых, ад по-гречески, аид. Шеол глубок, как источник моря, как бездна. Стих 16. «Пришел ли ты на источник моря, и по следам бездны прошелся ли?» То есть море и следы бездны знает один Бог, об этом сказано в Псалме 76. «В море путь твой, и следы твои не познаются». Бездна первого дня творения, помните, и тьма над бездною, после падения ангелов и грехопадения человека обретает значение адской бездны Авадонна. Вот об этом ужасе будем говорить еще, когда будем читать книгу Иова, в этой бездне. И далее, логично, то есть после смерти говорится о чем? О воскресении из мертвых. 17 стих. «Отверзаются ли тебе от страха врата смерти? Вратники же ада, увидев тебя, убоялись ли?» То есть силы ада и смерти, врата вечные, не смогут удержать воскресшего Господа сил, царя славы. Но эти стихи мы читаем, когда готовимся к причастию. Вратники ада – это демоны, и воскресшего ада демоны страшатся, устрашились и удержать его не могут. Смотрим масорецкий текст. «Открывались ли для тебя врата смерти и врата тени смертной, ты видел ли?» Нет, Иов еще не умер. Врата ада, слуги сатанинские, не упомянуты, равно не упомянуты то, что они от страха, убоявшись, открыли ворота смерти. То есть в греческом тексте о воскресении мы читаем, в еврейском тексте о воскресении мы не читаем. И далее со стиха 18 это о злых духах, о рае и об аде. «Вразумлен ли ты о широте поднебесия? Поведай мне, что она и калика есть? В каковой земле поселяется свет? А тьмы каково место?» Как понимать, в каковой земле поселяется свет? А земля, в которой поселяется свет, это райские обители. «Тьмы каково место?» Место тьмы – это Шеол. Или место безместное, пустотное. Стремление к небытию, которое недостижимо. «Тьмы каково место? Ведешь ли меня в пределы их? Знаешь ли стези их?» Вот такие вопросы задал Господь Иову. Ими был очерчен весь круг мироздания, от бытия, в отличие от небытия, до участи человека, от сотворения человека, до воскресения и до ада и рая.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 8, продолжение следует.

четверное совпадение. В братской могиле деревни Бояринова покоится прах 310 солдат и партизан. 9 мая 2015 года вся деревня собралась возле обелиска почтить их память, а также память односельчан и родных, воевавших против фашистов. Многочисленные фотографии фронтовиков-победителей, которые держали в руках жители села, сформировали наш деревенский бессмертный полк. Но не только местные жители собрались здесь в этот день. Потомки людей, чьи имена высечены на памятных досках возле обелиска, приехали из Москвы, Петербурга, Старой Руссы, Новоржева. На торжественном митинге московский гость сказал, что, конечно, в Москве и парад, и праздничный концерт, и грандиозный салют, но он поехал в деревню, потому что душа его здесь, на могиле деда. Москвич сообщил о своем решении передать в наш строящийся храм икону, принадлежавшую его деду. Мы все отметили удивительное четверное совпадение. Храм Владимирский, икона Владимирская. Москвич Владимир Владимирович, а наш батюшка – отец Владимир.

Внучка. Здание деревенской библиотеки находится рядом с братской могилой. Заведующий библиотекой приходит на работу со своей 4-летней внучкой, так как детский сад в деревне уже давно закрыли. Они вместе заходят на могилу, чтобы убрать упавшие с деревьев ветки, прополоть сорную траву вокруг постамента, положить набранные в поле цветы к памятнику воину-освободителю. В тот день в библиотеке было много посетителей, и внучка пошла за цветами одна. Через некоторое время она пулей вбегает в библиотеку и взволнованно кричит: «Бабушка, что сейчас было, ты не представляешь! Я нарвала цветов и положила их возле памятника». А солдат посмотрел на меня и улыбнулся.

Казни египетские. За 2 месяца, начиная с конца мая, в деревне не прошло ни одного дождя. Желтела и жухла трава, сохла картофельная ботва, осыпались яблоки. И все это на фоне сводок погоды по России о повсеместных потопах от проливных дождей. И только в начале июля по небу начали бродить дождевые тучи. Но обильные осадки прошли в районном городке, в железнодорожном поселке. Пролился хороший дождь в соседней деревне Барки. Ливень дошел даже до Поклонного креста на окраине села, а в самой деревне не упало ни капли. 6 июля на празднование Владимирской иконы Божией Матери к нам приехал священник. Мы стали просить его отслужить дополнительно к акафисту молебен о даровании дождя. Батюшка начал озабоченно отказываться. «Да у меня сено в поле сохнет». Мы взмолились. «Батюшка, ну давайте тогда попросим, чтобы дождь прошел только у нас в Бояринове». Молебен батюшка отслужил, а через 3 часа пролился долгожданный дождь. Кое-кто из местных жителей возражал участникам молебна. Тучи ходили и без ваших молитв. Ходили-то ходили, да все мимо. И, словно подтверждая нашу уверенность, тучи бродили над деревней еще 2 недели, но за все это время сверху не упало ни капли.

Послевоенная деревня. 12 июля 1944 года наша деревня была освобождена от оккупантов. Можно подивиться, с какой скоростью власть начала налаживать жизнь в послевоенной деревне. Вот несколько фактов. Выписка из трудовой книжки деревенского библиотекаря. 12 августа 1944 года принята на работу зав. Избой читальни Бояриновского сельского совета, то есть ровно через месяц после освобождения района. Моя мама вспоминала, как она и еще две ее подруги, только что закончившие педучилище, ехали в товарном вагоне на место работы, чтобы с 1 сентября 1944 года начать учебный процесс в сельской школе. Из Вышнего Волочка приехала в только что освобожденную от немцев деревню закончившая училище медсестра. Каков был престиж сельского учителя в то время, в какой-то мере можно судить по тому, как отоваривали в магазине карточки. 100 грамм муки в день – иждивенцам. 300 грамм муки в день – получал секретарь сельского совета. 400 грамм муки в день – медики. 500 грамм муки в день – учителя.

Послевоенная школа. В деревню Бояринова наша семья приехала в 1952 году. Папу перевели сюда из начальной школы в среднюю учителем географии, а маму – преподавателем русского языка и литературы. На момент переезда мне было 5 лет, а брату – 3 года. Переезжали на открытом грузовике, в котором уместились и мы, и весь наш скарб, главными составляющими которого были 2 дерева в катках – лимон и фикус. На новом месте мы поселились в квартире из 2 комнат и кухни – на первом этаже школы. Помню, как я была поражена огромностью этого П-образного двухэтажного деревянного здания с широкими, 8 метров коридорами, высокими окнами, светлыми большими классами, 2 спортзалами и теплыми туалетами. В первый же день я там заблудилась и очень испугалась, не сразу сообразив, что нахожусь на 2 этаже, а наша квартира на 1. Одновременно со школой, рассчитанной на обучение 250-300 детей, были построены 3 одноэтажных дома, в которых жили ребята из дальних деревень. Тут же располагалась хорошо оборудованная спортивная площадка с висящими на перекладине кольцами, канатом, шестом и даже с гигантскими шагами. Все строения были огорожены новеньким штакетником. С другой стороны школы, по периметру высокого глухого забора, образующего большой двор, располагались конюшня для школьной лошадки, сарай для сена, огромный дровяник и летние туалеты. Я и сейчас удивляюсь, что такое прекрасное здание школы с сопутствующими строениями было полностью готово для начала учебного процесса уже в 1951 году, через несколько лет после войны. А ведь это было тяжелейшее для страны время. Даже сельский совет и правление колхоза размещались в то время в обыкновенных избах. Невольно сравниваю те годы с сегодняшним днем. Вроде бы нет ни войны, ни оккупации, а деревня как вымерла. Не слышно детского гомона у школы по вечерам. Сюда когда-то сбегалась ребятня для игры в лапту, в волейбол, в штандер. Не собирается молодежь на танцплощадке. Школу закрыли. А 11 детей, все достояние нынешней Бояриновской волости, ездят учиться в школу соседнего поселка на автобусе за 26 километров от деревни.

грешил, вот, обожрался, вообще всю неделю жру, прости меня. Вот, и, ну и так по накатанной плоскости идет. И, конечно, он думает, что он кается, что он сокрушается и уверен, что, ну, в принципе, ну, немощь у него такая, что ж такого страшного. Он же исповедует эту немощь. Ну да, он исповедует, и этот образ жизни лучше, чем если бы он вообще на исповедь не ходил, а просто бы там втихушку себе кушал безостановочно все, что дают. Так все-таки лучше он прибегает к таинству. Но это не на, по крайней мере, на языке Иоанна Лестичника, это покаянием не называется. Потому что вот первый чин смирения, первый чин покаяния, это когда человек бросает грех и начинает сокрушаться о том, что он делал раньше. Он, как пишет Иоанн Лествичник, сетует. Он пребывает в сетовании, он печалится, он сокрушается. Он приводит себе на память там, разные эпизоды из того, как он грешил. Ну вот, ну все же вы каетесь, и это, в принципе, понимаете, о чем идет речь. Когда вспоминаются простые, естественные обстоятельства, какие-то там, ну то же самое вот объедение, которое с точки зрения мира сего вообще грехом не считается. Вот, что ж такого-то, это ж естественно покушать свое удовольствие. Вот, и мы тоже так думаем, собственно говоря, потому и кушаем свое удовольствие, что же в этом плохого. Лучше еще при этом приговариваем, так нахваливая аппетитные киевские котлеты, говорим, все-таки мясо лучше есть, чем живого человека. Вот, мы же хоть, зато мы добрее становимся, ни на кого не кидываемся, никого не обзываем, ни на кого не раздражаемся. То есть еще и похвалимся, молодец, хорошо, какой разумный христианин, вот, как научился практике благочестия. Лучше как, ну мы же читали все эти слова, ты говорит, лучше мясо ешь, чем людей. Ну вот мы едим мясо лучше, чем людей. Вот, и утешаемся по этому поводу. И вот ничего плохого в этом не видим, но потом, когда нас действительно касается Дух Божий, и мы начинаем каяться и вспоминать в свете покаяния вот этот момент, нам становится стыдно. Стыд, да как же я действительно, вот мы себя воспринимаем как скотинами, ну как вот обжорами, нам свой собственный облик в таком некрасивом, шаржированном, карикатурном виде представляется. Мы омерзительны сами себе. Вот если это самое есть состояние, то есть человеку стыдно, и он переживает вполне с точки зрения мира сего естественные страсти, как то, за что ему стыдно, или, например, там с мамой поругался, вот забыл уже давно, а тут вдруг вспомнилось, и думаешь, какая же все-таки сволочь был или была, как я мог так делать, как слова такие говорили, нас аж корежит от того воспоминания, как мы некрасиво, как бесчеловечно мы себя вели. Вот это первая степень смирения. Нам становится стыдно вспоминать о многих наших делах, которых мы прежде не стыдились и даже, может быть, гордились. Конечно, есть род грехов, которые никогда не вызывали у нас, скажем так, гордости или удовлетворения, но их и их собственная омерзительность мы начинаем особенно чувствовать тогда, когда вот действительно дух покаяния, он коснулся нашего сердца. И вот об этом покаянии, именно вот о первой ступени покаяния, о первой и рождаемой этим покаянием первой ступени смирения, мы и просим все великим постом. Потому что если мы на эту первую ступень не взойдем, то понятно, что и второй, и третий тоже не будет никогда, но и вообще говорить о чем-либо смысла нет. Весь Великий пост для того, чтобы нас возвести вот на эту самую первую ступень покаяния. И когда мы поем вот это знаменитое песнопение «Покаяние отверзи мне двери жизнодавче», мы просим именно об этом, чтобы нам был дан дух покаяния, который бы вот

0: открыл нам мерзость наших собственных дел. И если мы вот этого, ну вот в эту обитель, в это делание не входили, мы ровно ничего еще о православной жизни не знаем. Просто не знаем. Это не значит, что мы плохие или хорошие. Мы просто по ту сторону жизни, которая определяет все бытие православной церкви. Покаяние. Все рождается из этого покаяния. И когда покаяние уходит, жизнь засыхает по мысли православной церкви. И поэтому каждый раз мы возвращаемся в, так бы, в ритм, в обитель, в пристань Великого Поста с тем, чтобы обновить себя покаянием. И потом удержать себя, насколько это возможно, в этом самом покаянном деле, в правильном представлении о самом себе, в правильном отношении к тем делам, которые мы действительно творили. Вот это первая ступень смирения и первая ступень покаяния. Ей посвящено все то, что мы делаем Великим Постом.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово пятое о покаянии. Часть первая. Продолжение следует.
2: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего. А все паденья забвенью предай и прости. Из бесовского плена на волю меня отпусти. Чтобы от насилия страстей упокоиться мне в тихой пристани, чтоб все желания и мысли, как свет, стали чистыми, чтобы всех ближних любить и

как снег, стали чистыми. Чтобы всех ближних любить, и друзей, и врагов, чтобы отныне мне славить тебя и во веки веков.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям.
1: Сказания о православных героях. Былина об Илье Муромце. Илья Муромец и Калин царь. Завел князь Владимир почестен пир и забыл, не позвал Илью Муромца, а богатырь на князя обиделся. Так разгневался, такой бунт поднял. Ну, князь Владимир Стольнокийский тоже разгневался и приказал посадить Илью Муромца в глубокий погреб на 3 года. А дочь Владимира велела сделать ключи от погреба и потайно от князя приказала кормить, поить славного богатыря. Послала ему перины мягкие, подушки пуховые. Много ли, мало ли прошло времени, прискакал в Киев гонец от царя Калина. Он настежь двери размахивал, без спросу вбегал в княжий терем, кидал Владимиру грамоту посыльную, а в грамоте написано: «Я велю тебе, князь Владимир, скоро-наскоро очистить улицы стрелецкие и большие дворы княженецкие, да поставить по всем улицам, переулкам пиво пенного, медов в стоялах да зелена вина, чтобы было чем моему войску угощаться в Киеве, а не исполнишь приказа, пеняй на себя. Русь я огнем покачу, Киев город в разор разорю, и тебя со княгиней смерти предам, сроку даю 3 дня». Прочитал князь Владимир грамоту, затужил, запечалился. Ходит по горнице, ронит слезы горючие, шелковым платком утирается. Ох, зачем я посадил Илью Муромца в погреб глубокий, да приказал тот погреб засыпать желтым песком. Поди теперь нет в живых нашего защитника, и других богатырей в Киеве нет теперь. Некому постоять за веру православную, за землю русскую, некому стоять за стольный град, оборонить меня со княгинью да с дочерью.
2: Батюшка князь Стольнокиевский, не вели меня казнить, позволь слово молвить, проговорила дочь Владимира. Жив-здоров наш Илья Муромец. Я тайком от тебя поила, кормила его, обихаживала. Ты прости меня, дочь самовольную.
0: «Умница ты моя, разумница!» — похвалил дочь Владимир князь. Схватил ключ от погреба и сам побежал за Ильей Муромцем, приводил его в палаты белокаменные, обнимал, целовал богатыря, угощал яствами сахарными, поил сладкими винами заморскими, говорил таковы слова: «Не серчай, Илья Муромец, пусть, что было между нами, быльем порастет. Пристигла нас беда невзгода. Подошел к стольному городу Киеву собака, Калин царь. Привел полчища несметные, грозится разорить Русь, огнем покатить, Киев город разорить, всех православных в полон полонить, а богатырей нынче нет ни одного. Все на заставах стоят, да в разъездах разъехались. На одного тебя вся надежда у меня, славный богатырь Илья Муромец. Некогда Илье Муромцу прохлаждаться за княжеским столом. Он скоро на свой двор пошел. Первым делом проведал своего коня вещего. Конь сытый, гладкий, ухоженный, радостно заржал, когда увидел хозяина. Конюху своему Илья Муромец сказал: «Спасибо тебе, что холил коня, обихаживал. и стал коня заседлывать. Сперва накладывал потничек, а на потничек накладывал войлочек, а на войлочек седло черкасское, недержанное. Подтягивал 12 подпругов шелковых со шпенечками булатными, с пряжками красно-золото, не для красы, для угожества, ради крепости богатырской. Шелковы подпруги тянутся, не рвутся, булат гнется, не ломается, а пряжки красного золота не ржавеют. Снаряжался и сам Илья в боевые доспехи богатырские. Палица при нем булатная, копье долгомерное. Подпоясывал меч боевой, прихватил шалыгу подорожную и выехал во чисто поле. Видит, силы татарской под Киевом много множества. От крика людского до от ржания лошадиного унывает сердце человеческое. Куда ни посмотришь, нигде конца краю, силы полчищ вражеских не видать. Повыехал Илья Муромец, поднялся на высокий холм, посмотрел он в сторону восточную и увидел далеко-далече во чистом поле шатры белополотнянные. Он направлял туда, понужал коня, приговаривал: «Видно, там стоят наши русские богатыри, а напасти беде они не ведают». И в скором времени подъехал к шатрам белополотняным, зашел в шатер набольшего богатыря Самсона Самойловича, своего крестного. А богатыри в ту пору обедали. Проговорил Илья Муромец: «Хлеб да соль, богатыри святорусские, благослови Господь сию трапезу». «А поди-ка, пожалуй, наш славный богатырь Илья Муромец, садись с нами пообедать, хлеба соли отведать». Тут вставали богатыри, нарезвы ноги, с Ильей Муромцем здоровались, обнимали его, троекратно целовали, за стол приглашали. «Спасибо, братья крестовые, не обедать я приехал, а привез вести нерадостные, печальные. Стоит под Киевом рать, сила несметная. Грозится собака Калин, царь, наш стольный град взять да спалить, киевских мужиков всех повырубить, жен, дочерей в Аполлон угнать, церкви разорить, князя Владимира с Апраксией княгиней злой смерти предать. И приехал я к вам звать с ворогами ратиться». На те речи отвечали богатыри: «Не станем мы, Илья Муромец, коней седлать, не поедем мы биться, ратиться. Много у князя Владимира ближних князей да бояр. Великий князь стольно-киевский поет, кормит их и жалует. Не уговаривай ты нас, Илья Муромец». Не по нраву Илье Муромцу те речи пришлись. Он сел на своего добра коня и поехал к полчищам вражеским. Только и сказал: «Помоги, Господи!» Стал силу врагов конем топтать, копьем колоть, мечом рубить, да бить шалыгой подорожную. Бьет, поражает без устали, а конь богатырский под ним заговорил языком человеческим: «О, какое чудо случается! Не побить тебе, Илья Муромец, силы вражеской. Есть у царя Калина могучие богатыри и поленицы удалые, а в чистом поле вырыты подкопы глубокие. Как просядем мы в подкопы, из первого подкопа я выскочу, из другого подкопа я выскочу и тебя, Илья, вынесу, а из третьего подкопа я хоть выскочу, а тебя мне не вынести». И тут просел конь с Ильей в первый подкоп. Оттуда верный конь выскочил, богатыря вынес на себе
1: И опять принялся богатырь вражью силу бить, как траву косить. И в другой раз просел конь с Ильёю в глубокий подкоп. И из этого подкопа резвый конь вынес богатыря. Бьет Илья, мурмец, татар приговаривает. Сами не ходите, своим детям, внукам закажите ходить воевать на Русь великую веки повеки. В ту пору просели они с конем в третий глубокий подкоп. Его верный конь из подкопа выскочил, а Илью Муромца вынести не мог. Набежали татары, коня ловить, да не дался верный конь. Ускакал он далеко во чистое поле. Тогда десятки богатырей, сотни воинов напали в подкопе на Илью Муромца, связали, сковали ему руки-ноги и привели в шатер к царю Калину. Встретил его Калин-царь ласково-приветливо. Приказал развязать, расковать богатыря. «Садись-ка, Илья Муромец, со мной, царем Калином, за единый стол. Ешь, чего душа пожелает». Пей мои питьяца медвяные, я дам тебе одежу драгоценную, дам, сколь надобно, золотой казны. Не служи ты князю Владимиру, а служи мне, царю Калину, и будешь ты моим ближним князем-боярином.
0: Взглянул Илья Муромец на царя Калина, усмехнулся недобро и вымолвил: «Не сяду я с тобой за единый стол, не буду есть твоих кушаньев, не стану пить твоих питьев медвяных, не надо мне одежи драгоценной, не надобно и бесчетной золотой казны, я не стану служить тебе, собаке, царю Калину, а и впредь буду верой и правдой защищать и оборонять Русь великую, православную, стоять за стольный Киевград, за свой народ, да за князя Владимира. А еще тебе скажу, глупый же ты, собака, Калин-царь, коли мнишь на Руси найти изменщиков, перебежчиков». Размахнул настежь дверь занавесь ковровую, да прочь из шатра выскочил. А там стражники, охранники, царские тучи на него навалились, на Илью Муромца. Кто с оковами, кто с веревками, ладится связать безоружного. Да не тут-то было. Поднатужился могучий богатырь, поднапружился, раскидал, разметал басурман и проскочил сквозь вражью силу рать в чисто поле, в широкое раздолье. Свистнул посвистом богатырским, и откуда ни возьмись прибежал его верный конь с доспехами, со снаряжением. Выехал Илья Муромец на высокий холм. Натянул лук тугой и послал Калену стрелу, сам приговаривал: «Ты лети, Калена стрела, в обел шатер, поди, стрела, на белу грудь моему крестному, проскользни да сделай малую царапинку, он поймет, одному мне в бою худо можется». Угодила стрела в Самсонов шатер. Самсон-богатырь пробудился, вскочил на резвые ноги и крикнул громким голосом: «Вставайте, богатыри могучие русские! Прилетела от крестника Калена стрела, весть нерадостная! Понадобилась ему подмога в бою с сарацинами! Понапрасну ведь он бы стрелу не послал! Вы седлайте не мешкая добрых коней, и поедем мы биться на выручку славному Илье Муромцу!» В скором времени прискакали на подмогу 12 богатырей, а Илья Муромец с ними во 13-х. Накинулись они на полчища вражеские, прибили, притоптали конями всю несметную силу. Самого царя Калина в Аполлон взяли, привезли в палаты князя Владимира. И возговорил Калин-царь: «Не казни меня, князь Владимир Стольнокиевский, я буду тебе дань платить». и закажу своим детям, внукам и правнукам веки вечные на Русь с мечом не ходить, а с вами в мире жить. В том мы подпишем грамоту. Тут старинная былина и окончилась. Синему морю на тишину, добрым людям на послушание, а Богу слава ныне и присно и во веки веков.

свет рыгали, крыльями в окно слоя весточка, высилай коней нашего ремечка.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Людмилы, Григория, Александра со сродниками, Константина, Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Марины, болящего Алексея со сродниками, болящей Александры, Светланы, Владимира, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Семена, болящей Натальи со сродниками, заблудшей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Александра, болящей Ирины, тяжко болящего Петра, болящей Елены, болящего иеромонаха Константина, Анастасии с младенцем, болящей Любови, болящей Ольги, болящего Павла, болящей Марии, воина Александра, болящей Натальи, болящего протоиерея Игоря, тяжко болящей Людмилы, болящего отрока Дмитрия, болящего воина Германа, Кирилла, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящего Дмитрия, болящей Инны, болящего младенца Агафии, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Ольги с чадами, тяжко болящего Леонида со сродниками. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Арифанов Александр Александрович. Сегодня у нас радиолечебница, и мы поговорим об избавлении от недуга гепатита, то есть воспаление печени. Дело в том, что это довольно частая патология, и мы раньше обращали внимание преимущественно на гепатиты В и С, то есть те, которые вызываются вирусами соответствующими. Но оказывается, эта методика вообще помогает при гепатитах, в том числе и даже алкогольном и неалкогольном хроническом гепатите. И, собственно говоря, мы здесь увидели очень хорошие результаты. Раньше, конечно же, при гепатите С использовалась довольно-таки дорогая методика в обычной медицине. Ну, мы не берем тяжелые случаи, я, как всегда, вас хочу на это настроить. Мы берем такие хронические вялотекущие состояния, потому что фитотерапия – это комплементарный, вспомогательный метод к общепринятой на данный момент западной аллопатической медицине. Поэтому настраивайтесь только при нетяжелом течении, когда, возможно, требуется даже какая-то неотложная помощь. И вот, соответственно, при избавлении от недуга гепатита мы выделяем начальный месяц. Начальный месяц мы пьем сбор против гепатитов. После еды мы также принимаем дезалкоголизированную настойку иммунную номер 10, то есть фиалку, сбору против гепатитов перед едой или во время еды, соответственно. А в еду добавляем масло пупавки или шиповники. Можно чередовать их по неделе. 3 раза в день по 1/3 чайной ложки с едой. Принимает также порошок листьев липы и запивает водой. В произвольном порядке при этом, конечно же, можно пить различные травяные чаи. Ежедневно или через день употребляют пищу кисломолочные продукты, ряда ряженка, кефир. Но они различные, мы все время вам говорим, что ацидобифилин, биобаланс, йогурт там, и так далее, мацони. Там обычно написано лактобифидобактерии 10 в 7 колонии образующих единиц или какие-то другие полезные микробы, которые входят в состав различных заквасок. Итак, что в течение первого начального месяца важно знать, что мы не применяем желчегонное средство, потому что при лечении гепатитов желчегонное средство в первом периоде применять нельзя. А сбор против гепатитов наш содержит пупавку красильную, соответственно, вербейник там содержится, которые являются, с одной стороны, гепатопротекторами, а с другой стороны, они не двигают желчь. Поэтому я бы хотел обратить ваше внимание, что при лечении гепатитов очень осторожно надо быть с желчегонными травами. Что же касается настойки иммунной номер 10, которую мы даем, то это настойка фиалки. Фиалка, как известно, является иммунопротектором, то есть она не усиливает иммунитет, а только восстанавливает энергетику иммунных клеток, и там, где нужно, они сработают на восстановление данной функциональной системы или данного органа. А здесь, кстати, могут быть механизмы аутоиммунные, то есть аутоиммунное повреждение печени. Здесь, конечно же, нельзя принимать иммуностимуляторы, а мы даем иммунопротектор, фиалку, то есть настойку иммунную номер 10. Что же касается масла пупавки или масла шиповника, то они добавляются в пищу, тарелку на столе. Вот, скажем, 1 неделю вы сначала капаете по 5-10 капель, завтрак, обед, ужин. В любое блюдо, можно в салат, можно в кашу, можно в суп, в борщ, но в тарелку на столе не варить. А на 2-й неделе масло шиповника.
Что же касается интерсорбента листьев липы, порошка, то он обладает различными полезными эффектами, включая сорбцию токсических веществ. Но, однако, в отличие от химических интерсорбентов различных, это касается активированного угля, энтеросгеля и прочих, листья липы не сорбируют полезные вещества, витамины и микроэлементы, а наоборот являются поставщиками этих полезных веществ. Поэтому мы, соответственно, и получаем улучшение. Итак, путем подбора различных заквасок. Можно, кстати, и самим делать, не только покупать в магазинах ряд ряженка кефир, делать самим на казачьей кисломолочной закваске или на грузинском мацоне, или осетинском мацоне, или на аптечной нарине и так далее. В животе должно быть комфортно, а стул регулярным и оформленным. Во время еды также пьют сбор печёночный номер 1 и сбор печёночный номер 2. Вот уже после начального месяца пошел второй месяц и третий. То есть первые 2 месяца после начального месяца. Мы чередуем сборы печёночные номер 1 и 2 между собой по неделе перед едой или во время еды. А после еды даем пациентам настойки иммунные номер 1 и номер 2, чередуя их между собой по неделе. Также в течение 2 недель каждого 2 месяца пьют адаптогены. Ну, мы обычно даем настойку радиолы розовой. Можно использовать другие адаптогены: лимонник китайский, заманиха, элеутерокок, левзея сафлоровидная. Но мы, соответственно, должны вам только сказать, что в период с 15 апреля по 15 августа адаптогены не принимаются. В первые 2 месяца принимают энтеросорбент из порошка корней алтея по 1/3 чайной ложки 3 раза в день во время еды. Ну, если вы там где-то нашли какой-то свой алтей, не наш, то вы можете перемолоть его в порошок в электрокофемолке. Ну, обычно любят наш брать, он довольно-таки качественный, уже в готовом виде. Кроме того, в еду добавляется, чередуя по неделе, плоды укропа, фенхеля и кориандр по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. Если вы получили, опять-таки, в цельном виде плоды, то нужно перемолоть их в порошок в электрокофемолке и добавлять в тарелку на столе, либо 2 пищевых масла – укропа и кориандра – чередовать. Так что, пожалуйста, для улучшения работы кишечника. А если в кишечнике будет сбалансировано все, то и, соответственно, печени будет легче, потому что в печень всасывается содержимое кишечника через кровь, различные пищевые вещества, а также некоторые токсины все-таки немножко попадают в печень. Если кишечник не доработал, а если там сбалансировано все хорошо, то энтеропротекторы, эти укроп, фенхель, кориандр, а также порошок корня алтея, мы настоятельно рекомендуем. Кроме того, далее у нас идут вторые 2 месяца. Итак, я вам напоминаю, что мы не берем в расчет начальный месяц, который, собственно, самый первый, а потом уже идет 3 цикла по 2 месяца. Первые 2 месяца, вторые 2 месяца и третьи 2 месяца. Итак, вторые 2 месяца во время еды или перед едой принимает сбор, восстанавливающий почки и печень номер 1 и сбор, восстанавливающий почки и печень номер 2. Чередуя их по седмице, по неделе, а после еды принимает настойки иммунные номер 3 и номер 4, чередуя их между собой также по неделе. Я еще раз снова напоминаю, что необходимо удалять спирт. То есть, если вы принимаете на эту неделю настойку иммунную номер 3, то, соответственно, первая начальная доза у нас по 5 капель 3 раза в день. То есть мы эти 15 капель капаем в стакан вечером, заливаем полстакана крутого кипятка, за ночь спирт улетучивается, и на следующий день эта жидкость
там осталось лекарственное растение. Эта жидкость принимается после еды в три приема: после завтрака, после обеда и после ужина. Так что, пожалуйста, при лечении гепатитов ни в коем случае не принимайте спиртовые настойки. Не обязательно наши. Любые нужно деалкоголизировать. Ну, вот я могу привести в пример, многие любят корвалол, и он тоже на спирту. Поэтому при заболеваниях печени спирт не принимается внутрь. Также в течение каждого месяца дают адаптогены, 2 недели каждого месяца мы даем настойку радиорозовую. Также чередуют укроп, фенхель, кориандр. В понедельник добавляют в еду по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. А если цельные плоды мы вам прислали или где-то вы взяли, то, может быть, сами вырастили растение, то вы, соответственно, перемалываете в порошок и по 1/3 чайной ложки 3 раза в день порошка добавляете в еду: завтрак, обед и ужин. Либо 2 пищевых масла – базилика и цикория. Во время еды принимает энтеросорбент из порошка кукурузных рылиц. По 1/3 чайной ложки 3 раза в день запивает водой. Ну и продолжают, соответственно, пить различные травяные чаи, употребляют регулярно кисломолочные продукты. И далее мы переходим к 3-м 2 месяцам. В 3-е 2 месяца перед едой пьют сбор противодисбактериозный №1 и сбор противодисбактериозный №2, чередуя их между собой по неделе. Для женщин с сохранными месячными №2 принимают с 3 по 16 день цикла, а №1 во все другие дни, соответственно, цикла. Там, видите ли, все-таки имеется небольшое количество шалфея, поэтому в эстрогеновую фазу, в первую фазу он, соответственно, и принимается. После еды в течение 2 недель каждого месяца пьют радиоурозовую или другие адаптогены, а также иммунные настойки №5 и №6, чередуя их между собой по неделе. В еду добавляют также укроп, фенхель, кориандр, энтеропротекторы по 1/3 чайной ложки, либо 2 пищевых масла – моркови дикой или шиповника. Можно также использовать другие пищевые масла. Можно использовать фенхель и морковь дикую масла, чередуя по неделе. Во время еды принимают энтеросорбент из порошка корней лопуха по 1/3 чайной ложки 3 раза в день, запивают водой. Допивают оставшиеся травяные чаи. Регулярно употребляют кисломолочные продукты. Значит, чем можно заменить настойку радиоурозовой с 15 апреля по 15 августа? Это можно настойкой из вещатки, а можно чаем с буквицей лекарственной. При появлении изжоги пьют чай из травы алтея, хотя можно и порошочек алтея, тоже корней, использовать. Какие травяные чаи вообще полезны при гепатитах? Полезны витаминные сборы №1, №2, душица, лобазник, липа, репешок, ромашка и чабрец. Ну, может, еще какие-то другие чаи порекомендует врач. Тут следует также вспомнить, что при низком артериальном давлении, если у кого, тогда настойку иммунную №3, которая снижает давление, заменяет на настойку иммунную №13. Ну, кофе и чай, конечно, при гепатите часто нежелательно, потому что там алкалоиды содержатся. Лучше травяные. Ну, если уж не можете отказаться, то лучше раз в день. Либо утром, либо после обеда разок, чтобы взбодриться. Далее. Вообще, вот желательно, конечно, если имеется гепатит В или С, желательно, конечно, все-таки сдать пробу на вирусную нагрузку перед началом лечения. А также фиброскан. Ну, это такое своеобразное УЗИ печени, только более чувствительное, более дорогое. И, соответственно, надо будет посмотреть, насколько все-таки поражена печень на фиброскане. Что касается контроля.
Да, кстати, у нас даже бывали случаи, когда на фиброскане поражение печени пятой степени сменилось на степень 0,1. То есть практически здоровая печень была. Так что имейте в виду, что вот такое лечение довольно-таки мягкое, не грубое воздействие, а эффективность его бывает достаточно высокой. Ну вот что касается контроля перед началом лечения, в середине и после окончания лечения обычно смотрим мы печёночные пробы. Печёночные пробы – это биохимия крови, берут кровь из вены, аланинаминотрансфераза, аспарагинаминотрансфераза, гамма-глютамилтранспептидаза и билирубин. Полезно также сдать холестерин, МНО – международно нормализованное отношение, ПТИ – протромбиновый индекс, а также почечную пробу, креатинин и мочевую кислоту. Вот этого я вам перечислил основные анализы, когда берут кровь из вены, называется биохимия крови. Но мы лишнего не рекомендуем ничего. Сейчас в моду входят различные другие анализы. Ну, может, еще какой-то врач что-то и другое назначит. Но мы опираемся на те пробы печёночные и почечные, которые более-менее доступны даже в условиях обыкновенной центральной районной больницы. Потому что, конечно, обследований, анализов более точных существует масса, и более продвинутые лаборатории встречаются в городах, тем более в крупных городах. Но мы ориентируем наших пациентов на самые такие основные исследования. С одной стороны, они очень хорошо показывают, насколько изменена функция печени и почек. А печень и почки все-таки они работают вместе. И не зря мы используем сборы, восстанавливающие почки и печень номер один и номер два. Потому что легче будет печени, легче будет и почкам, и наоборот. Вот потому что это два органа выведения. Печень, она выводит в основном жирорастворимые токсины, либо преобразуют жирорастворимые токсины, находящиеся в организме, в водорастворимые метаболиты, которые с током крови достигают почек и выводятся через мочу. Многие сейчас хотят очиститься, так что можно проделать эту систему просто для очищения тоже. Итак, важно также еще сдать ультразвуковое исследование брюшной полости и почек. Ну, если предыдущее ультразвуковое исследование имеет срок более 6 месяцев, а тем более, если вы вообще его не проходили. Зачем сдается ультразвуковое исследование брюшной полости и почек? Мы должны посмотреть, есть ли там камни в желчном пузыре или нет камней. В почках тоже мы должны посмотреть, есть ли там камни и какого камни размера. Что же касается возможного дисбактериоза, то мы рекомендуем либо сдавать анализ кала на дисбактериоз. Кстати, капрограмма тоже уже частично показывает наличие той или иной степени дисбактериоза кишечника. Но если вы хотите уточнить более продвинутые методы исследования кала, то либо сдается кал колонофлор-16 для толстой кишки, либо масс-спектрометрия по Осипову. Мы осторожничаем на предмет камней желчного пузыря всегда. Там некоторые сборы все-таки слабо желчегонят, например, сбор печеночный номер 2. Хотя его можно использовать, но дозу нужно уменьшить. Так что имейте в виду, что даже начинать надо ее на кончике ножа. Что же касается камней и песка в почках, то при применении сбора, улучшающих функцию печени, может быть их выброс. Такая хитрая вещь. То есть, если с одной стороны мы используем нефропротекторы, листья березы, кукурузные рыльца, или, скажем, репешок аптечный чай пьем, или пупавку красильную, то мы, соответственно, все-таки улучшаем детоксикационную функцию печени, может произойти выброс через почки солей и камней. А в то же время мы должны же знать размер их. А где мы узнаем их размер?
на ультразвуковом исследовании. То есть, если меньше 5 мм, скажем, в почках находятся камушки, то с болями, но они выйдут. А если больше 5 мм, то они могут застрять. Поэтому все это нужно держать под контролем. Поэтому, братья и сестры, когда мы вам предлагаем различные схемы, различные методики лечения болезней, оздоровления, то мы, соответственно, предлагаем вам и наблюдение. Почему вот я беру на первые 4 месяца сначала? Потому что надо прочувствовать организм, обучить пациента, как реагировать на те или иные изменения, ощущения, какие-то болезненности, какие-то анализы изменятся. То есть очень большая идет работа по обучению пациента, как он проводит процесс оздоровления для своего организма. Так что имейте в виду, что мы вот берем на 4-месячные курсы, чтобы могли регулярно созваниваться и регулярно что-то посоветовать в том или ином случае. То есть, вот, например, раз рези при мочеиспускании, часто мочеиспускание, боли в пояснице, мутная моча. Что это такое? Это, соответственно, выброс солей, песка из почек. Что при этом? При этом, конечно, пациент пугается, вызывает скорую, но нужно сначала позвонить мне или другому наблюдающему лицу, доктору, который не против фитотерапии, посоветоваться, что делать. А что делать? Если мы увидели, что у вас на УЗИ в почках были камушки всего-навсего до 3 мм, так и бояться нечего. Если более умеренные, тогда положить грелку на поясницу, попить сбор противовоспалительный почечный несколько недель, может быть, даже сесть в горячую ванну с мятой, допустим. А если более сильные боли, любой врач посоветует спазмолитики, то есть сделать укол или ножпы, или баралгина, или максигана и других различных довольно-таки сильных лекарств, которые, конечно, могут потребоваться. Итак, мы в дальнейшем сдаем эти анализы и смотрим, которые я перечислил, еще раз их напомню: билирубин, холестерин, ЛТС, ТГГТП, МНОПТИ, креатинин и мочевая кислота. Ну и, конечно же, общий анализ крови или клинический анализ. Итак, еще раз напоминаю, что все настойки обязательно освобождать от этилового спирта. И, соответственно, любой страдающий гепатитом, конечно же, может заболеть простудой в любое время. Чем принимать различные повреждающие печень жаропонижающие средства?

особенным Божьим действием вселяется в совершенных. Не станем усиливаться объяснять словами третье смирение, ибо труд наш будет суетен. Признак же второго смирения состоит в совершенном терпении бесчестия. Часто старые привычки мучительным образом обладают и теми, кто оплакивает грехи свои, и это неудивительно. Слово о судьбах и падениях темно для нас, и никакой ум не постигнет, какие грехопадения случаются с нами от нерадения, какие бывают по попущению промысла Божье, а какие по оставлению Божьему. Впрочем, ну и дальше нас не интересует. Вот, то есть он говорит такие прикровенно, боясь как бы рассуждать о высоких предметах на эту тему, но он говорит о том, что существует три вида смирения и, стало быть, три вида покаяния. Первый вид – это человек, который кается. Кается, ну, в смысле, вид смирения – это человек, который познал свой грех, он знает его и раскаивается в нем. Но имеется в виду, что он грех этот оставил. Потому что если человек грех не оставил, а кается о том, что он так делает, никакого покаяния еще нет. Это очень, ну, такое важное наблюдение, важное замечание. Человек может, скажем, прибегать на исповедь и говорить о том, что он не может сдержаться, он постоянно объедается, просит Бога простить его, прибегает домой после причастия и тут же объедается. Вот, и всю неделю жрет, не может сдержать, думаю, что ж я такая сволочь, скотина, свинья. Наступает суббота, он прибегает в храм, говорит: Господи, опять согрешил, вот, обожрался, вообще всю неделю жру, прости меня. Вот, и, ну и так по накатанной плоскости идет. И, конечно, он думает, что он кается, что он сокрушается, уверен, что, ну, в принципе, ну, немощь у него такая, чего ж такого страшного. Он же исповедует эту немощь. Ну да, он исповедует, и этот образ жизни лучше, чем если бы он вообще на исповедь не ходил, а просто бы там втихушку себе кушал безостановочно все, что дают. Так все-таки лучше он прибегает к таинству. Но это не по крайней мере, на языке Иоанна Лестичника, это покаянием не называется. Потому что вот первый чин смирения, первый чин покаяния – это когда человек бросает грех и начинает сокрушаться о том, что он делал раньше. Он, как пишет Иоанн Лествичник, сетует. Он пребывает в сетовании, он печалится, он сокрушается. Он приводит себе на память там, разные эпизоды из того, как он грешил. Ну вот, ну все же вы каетесь, и это, в принципе, понимаете, о чем идет речь. Когда вспоминаются простые, естественные обстоятельства, какие-то там, ну то же самое вот объедение, которое с точки зрения мира сего вообще грехом не считается. Вот, что ж такого-то, это ж естественно покушать свое удовольствие. Вот, и мы тоже так думаем, собственно говоря, потому и кушаем свое удовольствие, что же в этом плохого. Лучше еще при этом приговариваем, так нахваливая аппетитные киевские котлеты, говорим, все-таки мясо лучше есть, чем живого человека. Вот, мы же хоть, зато мы добрее становимся, ни на кого не кидываемся, никого не обзываем, ни на кого не раздражаемся. То есть еще и похвалимся, молодец, хорошо, какой разумный христианин, вот, как научился практике благочестия. Лучше, как, ну, мы же читали все эти слова, ты говорит, лучше мясо ешь, чем людей. Ну вот мы едим мясо лучше, чем людей. Вот, и утешаемся по этому поводу. И вот ничего плохого в этом не видим, но потом, когда нас действительно касается Дух Божий, и мы начинаем каяться и вспоминать в свете покаяния вот этот момент, нам становится стыдно. Стыд, да как же я действительно, вот мы себя воспринимаем как скотинами, ну как вот обжорами, нам свой собственный облик в таком некрасивом, шаржированном, карикатурном виде представляется, мы омерзительны сами себе. Вот если это самое есть состояние,
То есть

0: человеку стыдно, и он переживает вполне с точки зрения мира сего естественной страсти, как то, за что ему стыдно, или, например, там с мамой поругался, вот забыл уже давно, тут вдруг вспомнилось, и думаешь, какая же все-таки сволочь был или была, как я мог так делать, как слова такие говорили, нас аж корежит от того воспоминания, как мы некрасиво, как бесчеловечно мы себя вели. Вот это первая степень смирения. Нам становится стыдно вспоминать о многих наших делах, которых мы прежде не стыдились и даже, может быть, гордились. Конечно, есть род грехов, которые никогда не вызывали у нас, скажем так, гордости или удовлетворения, но их и их собственная омерзительность мы начинаем особенно чувствовать тогда, когда вот действительно дух покаяния, он коснулся нашего сердца. И вот об этом покаянии, именно вот о первой ступени покаяния, о первой и рождаемой этим покаянием первой ступени смирения, мы и просим все великим постом. Потому что если мы на эту первую ступень не взойдем, то понятно, что и второй, и третий тоже не будет никогда, но и вообще говорить о чем-либо смысла нет. Весь Великий пост для того, чтобы нас возвести вот на эту самую первую ступень покаяния. И когда мы поем вот это знаменитое песнопение «Покаяние отверзи мне двери жизнодавче», мы просим именно об этом, чтобы нам был дан дух покаяния, который бы вот открыл нам мерзость наших собственных дел. И если мы вот этого, ну вот в эту обитель, в это делание не входили, мы ровно ничего еще о православной жизни не знаем. Просто не знаем. Это не значит, что мы плохие или хорошие, мы просто по ту сторону жизни, которая определяет все бытие православной церкви. Покаяние. Все рождается из этого покаяния. Когда покаяние уходит, жизнь засыхает по мысли православной церкви. И поэтому каждый раз мы возвращаемся в, так бы, в ритм, в обитель, в пристань Великого Поста с тем, чтобы обновить себя покаянием. И потом удержать себя, насколько это возможно, в этом самом покаянном деле, в правильном представлении о самом себе, в правильном отношении к тем делам, которые мы действительно творили. Вот это первая ступень смирения и первая ступень покаяния. Ей посвящено все то, что мы делаем Великим Постом.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово пятое о покаянии. Часть первая. Продолжение следует.
2: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего. А все паденья забвенью предай,

Чтоб от насилия страстей упокоиться мне в тихой пристани, чтоб все желания и мысли, как свет, стали чистыми, чтобы всех ближних людей.

Мысли, как снег, стали чистыми, чтобы всех ближних любить, и друзей, и врагов, чтобы отныне мне славить тебя и во веки веков.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Сказания о православных героях. Былина об Илье Муромце. Илья Муромец и Калин царь. Завел князь Владимир почестен пир и забыл, не позвал Илью Муромца, а богатырь на князя обиделся. Так разгневался, такой бунт поднял. Ну, князь Владимир Стольнокиевский тоже разгневался и приказал посадить Илью Муромца в глубокий погреб на 3 года. А дочь Владимира велела сделать ключи от погреба и потайно от князя приказала кормить, поить славного богатыря. Послала ему перины мягкие, подушки пуховые. Много ли, мало ли прошло времени, прискакал в Киев гонец от царя Калина. Он настежь двери размахивал, без спросу вбегал в княжий терем, кидал Владимиру грамоту посыльную, а в грамоте написано: «Я велю тебе, князь Владимир, скоро-наскоро очистить улицы стрелецкие и большие дворы княженецкие, да поставить по всем улицам, переулкам пиво пенного, медов в стоялах да зелена вина, чтобы было чем моему войску угощаться в Киеве, а не исполнишь приказа, пеняй на себя. Русь я огнем покачу, Киев город в разор разорю, и тебя со княгиней смерти предам, сроку даю 3 дня». Прочитал князь Владимир грамоту, затужил, запечалился. Ходит по горнице, ронит слезы горючие, шелковым платком утирается. Ох, зачем я посадил Илью Муромца в погреб глубокий, да приказал тот погреб засыпать желтым песком. Поди теперь нет в живых нашего защитника, и других богатырей в Киеве нет теперь. Некому постоять за веру православную, за землю русскую, некому стоять за стольный град, оборонить меня со княгинью да с дочерью. Батюшка князь Стольнокиевский, не вели меня казнить, позволь слово молвить, проговорила дочь Владимира. Жив-здоров наш Илья Муромец, я тайком от тебя поила, кормила его, обихаживала. Ты прости меня, дочь самовольную. Умница ты моя, разумница, похвалил дочь Владимир князь. Схватил ключ от погреба и сам побежал за Ильей Муромцем, приводил его в палаты белокаменные, обнимал, целовал богатыря, угощал яствами сахарными, поил сладкими винами заморскими, говорил таковы слова: «Не серчай, Илья Муромец, пусть, что было между нами, быльем порастет. Пристигла нас беда невзгода. Подошел к стольному городу Киеву собака, Калин царь. Привел полчища несметные, грозится разорить Русь, огнем покатить, Киев город разорить, всех православных в полон полонить, а богатырей нынче нет ни одного. Все на заставах стоят, да в разъездах разъехались. На одного тебя вся надежда у меня, славный богатырь Илья Муромец. Некогда Илье Муромцу прохлаждаться за княжеским столом. Он скоро на свой двор пошел, первым делом проведал своего коня вещего. Конь сытый, гладкий, ухоженный, радостно заржал, когда увидел хозяина. Конюху своему Илья Муромец сказал: «Спасибо тебе, что холил коня, обихаживал.
и стал коня заседлывать. Сперва накладывал потничек, а на потничек накладывал войлочек, а на войлочек седло черкасское, недержанное. Подтягивал 12 подпругов шелковых со шпенечками булатными, с пряжками красно-золото, не для красы, для угожества, ради крепости богатырской. Шелковые подпруги тянутся, не рвутся. Булат гнется, не ломается, а пряжки красного золота не ржавеют. Снаряжался и сам Илья в боевые доспехи богатырские. Палица при нем булатная, копье долгомерное. Подпоясывал меч боевой, прихватил шалыгу подорожную и выехал во чисто поле. Видит... Силы татарской под Киевом много множества. От крика людского до отржания лошадиного унывает сердце человеческое. Куда ни посмотришь, нигде конца краю, силы полчищ вражеских не видать. Повыехал Илья Муромец, поднялся на высокий холм, посмотрел он в сторону восточную. И увидел далеко-далече во чистом поле шатры белополотнянные. Он направлял туда, понужал коня, приговаривал. Видно, там стоят наши русские богатыри, а напасти беде они не ведают. И в скором времени подъехал к шатрам белополотняным, зашел в шатер набольшего богатыря Самсона Самойловича, своего крестного, а богатыри в ту пору обедали. Проговорил Илья Муромец: «Хлеб да соль, богатыри святорусские, благослови Господь сию трапезу». «А поди-ка, пожалуй, наш славный богатырь Илья Муромец, садись с нами пообедать, хлеба соли отведать». Тут вставали богатыри, нарезвы ноги, с Ильей Муромцем здоровались, обнимали его, троекратно целовали, за стол приглашали. «Спасибо, братья крестовые, не обедать я приехал, а привез вести нерадостные, печальные. Стоит под Киевом рать, сила несметная». Грозится собака Калин, царь, наш стольный град взять да спалить, киевских мужиков всех повырубить, жен, дочерей в Аполлон угнать, церкви разорить, князя Владимира с Апраксией княгиней злой смерти предать. И приехал я к вам звать с ворогами ратиться. На те речи отвечали богатыри: «Не станем мы, Илья Муромец, коней седлать, не поедем мы биться, ратиться. Много у князя Владимира ближних князей да бояр. Великий князь стольно-киевский поет, кормит их и жалует. Не уговаривай ты нас, Илья Муромец». Не по нраву Илье Муромцу те речи пришлись. Он сел на своего добра коня и поехал к полчищам вражеским. Только и сказал: «Помоги, Господи!» Стал силу врагов конем топтать, копьем колоть, мечом рубить, да бить шалыгой подорожную. Бьет, поражает без устали, а конь богатырский под ним заговорил языком человеческим: «О, какое чудо случается! Не побить тебе, Илья Муромец, силы вражеской. Есть у царя Калина могучие богатыри и поленицы удалые, а в чистом поле вырыты подкопы глубокие. Как просядем мы в подкопы, из первого подкопа я выскочу, из другого подкопа я выскочу и тебя, Илья, вынесу, а из третьего подкопа я хоть выскочу, а тебя мне не вынести». И тут просел конь с Ильей в первый подкоп. Оттуда верный конь выскочил, богатыря вынес на себе,
И опять принялся богатырь вражью силу бить, как траву косить. И в другой раз просел конь с Ильёю во глубокий подкоп. И из этого подкопа резвый конь вынес богатыря. Бьет Илья, мурмец, татар приговаривает. Сами не ходите, своим детям, внукам закажите ходить воевать на Русь великую веки повеки. В ту пору просели они с конем в третий глубокий подкоп. Его верный конь из подкопа выскочил, а Илью Муромца вынести не мог. Набежали татары, коня ловить, да не дался верный конь. Ускакал он далеко во чистое поле. Тогда десятки богатырей, сотни воинов напали в подкопе на Илью Муромца, связали, сковали ему руки-ноги и привели в шатер к царю Калину. Встретил его Калин-царь ласково-приветливо. Приказал развязать, расковать богатыря. «Садись-ка, Илья Муромец, со мной, царем Калином, за единый стол. Ешь, чего душа пожелает, пей мои питьяца медвяные. Я дам тебе одежу драгоценную, дам, сколь надобно, золотой казны. Не служи ты князю Владимиру, а служи мне, царю Калину, и будешь ты моим ближним князем-боярином». Взглянул Илья Муромец на царя Калина, усмехнулся недобро и вымолвил: «Не сяду я с тобой за единый стол, не буду есть твоих кушаньев, не стану пить твоих питьев медвяных. Не надо мне одежи драгоценной, не надобно и бесчетной золотой казны. Я не стану служить тебе, собаке, царю Калину, а и впредь буду верой и правдой защищать и оборонять Русь великую, православную, стоять за стольный Киевград, за свой народ, да за князя Владимира. А еще тебе скажу, глупый же ты, собака, Калин-царь, коли мнишь на Руси найти изменщиков, перебежчиков. Размахнул настежь дверь занавесь ковровую, да прочь из шатра выскочил. А там стражники, охранники, царские тучи на него навалились, на Илью Муромца. Кто с оковами, кто с веревками, ладится связать безоружного. Да не тут-то было. Поднатужился могучий богатырь, поднапружился, раскидал, разметал басурман и проскочил сквозь вражью силу рать в чисто поле, в широкое раздолье. Свистнул посвистом богатырским, и откуда ни возьмись прибежал его верный конь с доспехами, со снаряжением. Выехал Илья Муромец на высокий холм, натянул лук тугой и послал калёну стрелу, сам приговаривал: «Ты лети, калёна стрела, в обел шатер, поди, стрела, на белую грудь моему крестному, проскользни да сделай малую царапинку, он поймет, одному мне в бою худо можется». Угодила стрела в Самсонов шатер. Самсон-богатырь пробудился, вскочил на резвые ноги и крикнул громким голосом: «Вставайте, богатыри могучие русские! Прилетела от крестника калёна стрела, весть нерадостная. Понадобилась ему подмога в бою с сарацинами. Понапрасну ведь он бы стрелу не послал. Вы седлайте, не мешкая, добрых коней, и поедем мы биться на выручку славному Илье Муромцу». В скором времени прискакали на подмогу 12 богатырей, а Илья Муромец с ними во 13-х. Накинулись они на полчища вражеские, прибили, притоптали конями всю несметную силу. Самого царя Калина в Аполлон взяли, привезли в палаты князя Владимира. И возговорил Калин-царь: «Не казни меня, князь Владимир Стольно-Киевский, я буду тебе дань платить.
и закажу своим детям, внукам и правнукам веки вечные на Русь с мечом не ходить, а с вами в мире жить. В том мы подпишем грамоту. Тут старинная былина и окончилась. Синему морю на тишину, добрым людям на послушание, а Богу слава ныне и присно и во веки веков.

из-под города, да из-под Мурома, из села, из Карачарова, сын Иванович, да Илья Муромец, поднят на ноги доброй чарою. А вот с Алешкою и Добрынькою мед и пиво пил, гусли трынкали, крыльями в окно слая весточка, высилай коней, наше времечко.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Людмилы, Григория, Александра со сродниками, Константина, Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Марины, болящего Алексея со сродниками, болящей Александры, Светланы, Владимира, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Семена, болящей Натальи со сродниками, заблудшей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Александра, болящей Ирины, тяжко болящего Петра, болящей Елены, болящего иеромонаха Константина, Анастасии с младенцем, болящей Любови, болящей Ольги, болящего Павла, болящей Марии, воина Александра, болящей Натальи, болящего протоиерея Игоря, тяжко болящей Людмилы, болящего отрока Дмитрия, болящего воина Германа, Кирилла, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящего Дмитрия, болящей Инны, болящего младенца Агафии, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Ольги с чадами, тяжко болящего Леонида со сродниками. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Уже который год мне не здоровится, то позвонок, то сердце, то душа.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня у нас радиолечебница, и мы поговорим об избавлении от недуга гепатита, то есть воспаление печени. Дело в том, что это довольно частая патология, и мы раньше обращали внимание преимущественно на гепатиты В и С, то есть те, которые вызываются вирусами соответствующими. Но оказывается, эта методика вообще помогает при гепатитах, в том числе и даже алкогольном и неалкогольном хроническом гепатите. И, собственно говоря, мы здесь увидели очень хорошие результаты. Раньше, конечно же, при гепатите С использовалась довольно-таки дорогая методика в обычной медицине. Ну, мы не берем тяжелые случаи, я, как всегда, вас хочу на это настроить. Мы берем такие хронические вялотекущие состояния, потому что фитотерапия – это комплементарный, вспомогательный метод к общепринятой на данный момент западной аллопатической медицине. Поэтому настраивайтесь только при нетяжелом течении, когда, возможно, требуется даже какая-то неотложная помощь. И вот, соответственно, при избавлении от недуга гепатита мы выделяем начальный месяц. Начальный месяц мы пьем сбор против гепатитов. После еды мы также принимаем дилкоглизированную настойку иммунную номер 10, то есть фиалку, сбор против гепатитов перед едой или во время еды, соответственно. А в еду добавляем масло пупавки или шиповники. Можно чередовать их по неделе. 3 раза в день по 1/3 чайной ложки с едой. Принимает также порошок листьев липы и запивает водой. В произвольном порядке при этом, конечно же, можно пить различные травяные чаи. Ежедневно или через день употребляют пищу кисломолочные продукты, ряда ряженка, кефир. Но они различные, мы все время вам говорим, что ацидобифилин, биобаланс, йогурт там, и так далее, мацони. Там обычно написано лактобифидобактерии 10^7 колонии образующих единиц или какие-то другие полезные микробы, которые входят в состав различных заквасок. Итак, что в течение первого начального месяца важно знать, что мы не применяем желчегонное средство, потому что при лечении гепатитов желчегонное средство в первом периоде применять нельзя. А сбор против гепатитов наш содержит пупавку красильную, соответственно, вербейник там содержится, которые являются, с одной стороны, гепатопротекторами, а с другой стороны, они не двигают желчь. Поэтому я бы хотел обратить ваше внимание, что при лечении гепатитов очень осторожно надо быть с желчегонными травами. Что же касается настойки иммунной номер 10, которую мы даем, то это настойка фиалки. Фиалка, как известно, является иммунопротектором, то есть она не усиливает иммунитет, а только восстанавливает энергетику иммунных клеток, и там, где нужно, они сработают на восстановление данной функциональной системы или данного органа. А здесь, кстати, могут быть механизмы аутоиммунные, то есть аутоиммунное повреждение печени. Здесь, конечно же, нельзя принимать иммуностимуляторы, а мы даем иммунопротектор, фиалку, то есть настойку иммунную номер 10. Что же касается масла пупавки или масла шиповника, то они добавляются в пищу, в тарелку на столе. Ну, вот, скажем, 1 неделю вы сначала капаете по 5-10 капель, завтрак, обед, ужин. В любое блюдо, можно в салат, можно в кашу, можно в суп, в борщ, но в тарелку на столе не варить. А на 2-й неделе масло шиповника.
Что же касается энтеросорбента листьев липы порошка, то он обладает различными полезными эффектами, включая сорбцию токсических веществ. Но, однако, в отличие от химических энтеросорбентов различных, это касается активированного угля, энтеросгеля и прочих, листья липы не сорбируют полезные вещества, витамины и микроэлементы, а наоборот являются поставщиками этих полезных веществ. Поэтому мы, соответственно, и получаем улучшение. Итак, путем подбора различных заквасок. Можно, кстати, и самим делать, не только покупать в магазинах ряд ряженка кефир, делать самим на казачьей кисломолочной закваске или на грузинском мацоне, или осетинском мацоне, или на аптечной нарине и так далее. В животе должно быть комфортно, а стул регулярным и оформленным. Во время еды также пьют сбор печёночный номер 1 и сбор печёночный номер 2. Вот уже после начального месяца пошел второй месяц и третий. То есть первые 2 месяца после начального месяца. Мы чередуем сборы печёночный номер 1 и 2 между собой по неделе перед едой или во время еды. А после еды даем пациентам настойки иммунные номер 1 и номер 2, чередуя их между собой по неделе. Также в течение 2 недель каждого 2 месяца пьют адаптогены. Ну, мы обычно даем настойку радиолы розовой. Можно использовать другие адаптогены: лимонник китайский, заманиха, элеутерокок, левзея сафлоровидная. Но мы, соответственно, должны вам только сказать, что в период с 15 апреля по 15 августа адаптогены не принимаются. В первые 2 месяца принимают энтеросорбент из порошка корней алтея по 1/3 чайной ложки 3 раза в день во время еды. Ну, если вы там где-то нашли какой-то свой алтей, не наш, то вы можете перемолоть его в порошок в электрокофемолке. Ну, обычно любят наш брать, он довольно-таки качественный, уже в готовом виде. Кроме того, в еду добавляется, чередуя по неделе, плоды укропа, фенхеля и кориандр по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. Если вы получили, опять-таки, в цельном виде плоды, то нужно перемолоть их в порошок в электрокофемолке и добавлять в тарелку на столе, либо 2 пищевых масла укропа и кориандра чередовать. Так что, пожалуйста, для улучшения работы кишечника. А если в кишечнике будет сбалансировано все, то и, соответственно, печени будет легче, потому что в печень всасывается содержимое кишечника через кровь, различные пищевые вещества, а также некоторые токсины все-таки немножко попадают в печень. Если кишечник не доработал, а если там сбалансировано все хорошо, то энтеропротекторы, эти укроп, фенхель, кориандр, а также порошок корня алтея, мы настоятельно рекомендуем. Кроме того, далее у нас идут вторые 2 месяца. Итак, я вам напоминаю, что мы не берем в расчет начальный месяц, который, собственно, самый первый, а потом уже идет 3 цикла по 2 месяца. Первые 2 месяца, вторые 2 месяца и третьи 2 месяца. Итак, вторые 2 месяца во время еды или перед едой принимает сбор, восстанавливающий почки и печень номер 1 и сбор, восстанавливающий почки и печень номер 2. Чередуя их по седмице, по неделе, а после еды принимает настойки иммунные номер 3 и номер 4, чередуя их между собой также по неделе. Я еще раз снова напоминаю, что необходимо удалять спирт. То есть, если вы принимаете на эту неделю настойку иммунную номер 3, то, соответственно, первая начальная доза у нас по 5 капель 3 раза в день. То есть мы эти 15 капель капаем в стакан вечером, заливаем полстакана крутого кипятка, за ночь спирт улетучивается, и на следующий день эта жидкость, там
осталось лекарственное растение. Эта жидкость принимается после еды в три приема: после завтрака, после обеда и после ужина. Так что, пожалуйста, при лечении гепатитов ни в коем случае не принимайте спиртовые настойки. Не обязательно наши. Любые нужно деалкоголизировать. Ну, вот я могу привести в пример. Многие любят корвалол, и он тоже на спирту. Поэтому при заболеваниях печени спирт не принимается внутрь. Также в течение каждого месяца дают адаптогены. Две недели каждого месяца мы даем настойку радиорозовую. Также чередуют укроп, фенхель, кориандр. По неделе добавляют в еду по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. А если цельные плоды мы вам прислали или где-то вы взяли, то, может быть, сами вырастили растение, то вы, соответственно, перемалываете в порошок и по 1/3 чайной ложки 3 раза в день порошка добавляете в еду, в завтрак, обед и ужин. Либо 2 пищевых масла – базилика и цикория. Во время еды принимает энтеросорбент из порошка кукурузных рылиц. По 1/3 чайной ложки 3 раза в день запивает водой. Ну и продолжают, соответственно, пить различные травяные чаи, употребляют регулярно кисломолочные продукты. И далее мы переходим к третьим 2 месяцам. В третьи 2 месяца перед едой пьют сбор противодисбактериозный номер 1 и сбор противодисбактериозный номер 2, чередуя их между собой по неделе. Для женщин с сохранными месячными номер 2 принимают с 3 по 16 день цикла, а номер 1 во все другие дни, соответственно, цикла. Там, видите ли, все-таки имеется небольшое количество шалфея, поэтому в эстрогеновую фазу, в первую фазу он, соответственно, и принимается. После еды в течение 2 недель каждого месяца пьют радиорозовую или другие адаптогены, а также иммунные настойки номер 5 и номер 6, чередуя их между собой по неделе. В еду добавляют также укроп, фенхель, кориандр, энтеропротекторы по 1/3 чайной ложки, либо 2 пищевых масла – моркови дикой или шиповника. Можно также использовать другие пищевые масла. Можно использовать фенхель и морковь дикую масла, чередуя по неделе. Во время еды принимают энтеросорбент из порошка корней лопуха по 1/3 чайной ложки 3 раза в день, запивают водой. Допивают оставшиеся травяные чаи. Регулярно употребляют кисломолочные продукты. Значит, чем можно заменить настойку радиорозовой с 15 апреля по 15 августа? Это можно настойкой из вещатки, а можно чаем с буквицей лекарственной. При появлении изжоги пьют чай из травы алтея, хотя можно и порошочек алтея тоже корней использовать. Какие травяные чаи вообще полезны при гепатитах? Полезны витаминные сборы номер 1, номер 2, душица, лобазник, липа, репешок, ромашка и чабрец. Ну, может, еще какие-то другие чаи порекомендует врач. Тут следует также вспомнить, что при низком артериальном давлении, если у кого, тогда настойку иммунную номер 3, которая снижает давление, заменяет на настойку иммунную номер 13. Ну, кофе и чай, конечно, при гепатите часто нежелательно, потому что там алкалоиды содержатся. Лучше травяные. Ну, если уж не можете отказаться, то лучше раз в день. Либо утром, либо после обеда разок, чтобы взбодриться. Далее. Вообще, вот желательно, конечно, если имеется гепатит В или С, желательно, конечно, все-таки сдать пробу на вирусную нагрузку перед началом лечения. А также фиброскан. Ну, это такое своеобразное УЗИ печени, только более чувствительное, более дорогое. И, соответственно, надо будет посмотреть, насколько все-таки поражена печень на фиброскане. Что касается контроля. Да, кстати, у нас даже бывали случаи, когда на фиброскане поражение печени 5-й степени
сменилась на степень 0,1. То есть практически здоровая печень была. Так что имейте в виду, что вот такое лечение довольно-таки мягкое, не грубое воздействие, а эффективность его бывает достаточно высокой. Ну вот что касается контроля перед началом лечения, в середине и после окончания лечения обычно смотрим мы печёночные пробы. Печёночные пробы – это биохимия крови, берут кровь из вены, аланинаминотрансфераза, аспарагинаминотрансфераза, гамма-глютамилтранспептидаза и билирубин. Полезно также сдать холестерин, МНО – международно нормализованное отношение, ПТИ – протромбиновый индекс, а также почечную пробу, креатинин и мочевую кислоту. Вот этого я вам перечислил основные анализы, когда берут кровь из вены, называется биохимия крови. Но мы лишнего не рекомендуем ничего. Сейчас в моду входят различные другие анализы. Ну, может, еще какой-то врач что-то и другое назначит. Но мы опираемся на те пробы печёночные и почечные, которые более-менее доступны даже в условиях обыкновенной центральной районной больницы. Потому что, конечно, обследований, анализов более точных существует масса, и более продвинутые лаборатории встречаются в городах, тем более в крупных городах. Но мы ориентируем наших пациентов на самые такие основные исследования. С одной стороны, они очень хорошо показывают, насколько изменена функция печени и почек. А печень и почки все-таки они работают вместе, и не зря мы используем сборы, восстанавливающие почки и печень, №1 и №2. Потому что легче будет печени, легче будет и почкам, и наоборот. Вот потому что это два органа выведения. Печень, она выводит в основном жирорастворимые токсины, либо преобразуют жирорастворимые токсины, находящиеся в организме, в водорастворимые метаболиты, которые с током крови достигают почек и выводятся через мочу. Многие сейчас хотят очиститься, так что можно проделать эту систему просто для очищения тоже. Итак, важно также еще сдать ультразвуковое исследование брюшной полости и почек. Ну, если предыдущее ультразвуковое исследование имеет срок более 6 месяцев, а тем более, если вы вообще его не проходили. Зачем сдается ультразвуковое исследование брюшной полости и почек? Мы должны посмотреть, есть ли там камни в желчном пузыре или нет камней. В почках тоже мы должны посмотреть, есть ли там камни и какого камни размера. Что же касается возможного дисбактериоза, то мы рекомендуем либо сдавать анализ кала на дисбактериоз. Кстати, капрограмма тоже уже частично показывает наличие той или иной степени дисбактериоза кишечника. Но если вы хотите уточнить более продвинутые методы исследования кала, то либо сдается кал колонофлор-16 для толстой кишки, либо масс-спектрометрия по Осипу. Мы осторожничаем на предмет камней желчного пузыря всегда. Там некоторые сборы все-таки слабо желчегонят, например, сбор печеночный №2. Хотя его можно использовать, но дозу нужно уменьшить. Так что имейте в виду, что даже начинать надо ее на кончике ножа. Что же касается камней и песка в почках, то при применении сбора, улучшающих функцию печени, может быть их выброс. Такая хитрая вещь. То есть, если с одной стороны мы используем нефропротекторы, листья березы, кукурузные рыльца, или, скажем, репешок аптечный чай пьем, или пупавку красильную, то мы, соответственно, все-таки улучшаем детоксикационную функцию печени, может произойти выброс через почки солей и камней. А в то же время мы должны же знать размер их. А где мы узнаем их размер? На ультразвуковом исследовании. То есть, если меньше 5 мм, скажем, в почках находятся камушки, то с болями, но они выйдут. А если больше 5 мм, то они могут застрять. Поэтому все это нужно держать под контролем. Поэтому, братья и сестры,
когда мы вам предлагаем различные схемы, различные методики лечения болезней, оздоровления, то мы, соответственно, предлагаем вам и наблюдение. Почему вот я беру на первые 4 месяца сначала? Потому что надо прочувствовать организм, обучить пациента, как реагировать на те или иные изменения, ощущения, какие-то болезненности, какие-то анализы изменятся. То есть очень большая идет работа по обучению пациента, как он проводит процесс оздоровления для своего организма. Так что имейте в виду, что мы вот берем на 4-месячные курсы, чтобы могли регулярно созваниваться и регулярно что-то в процесс оздоровления для своего организма. Так что имейте в виду, что мы вот берем на 4-месячные курсы, чтобы могли регулярно созваниваться и регулярно что-то посоветовать в том или ином случае. То есть, вот, например, раз рези

0: Хотя батюшка Серафим назначил ее начальницей только что образованной киновии внутри канавки, но Елена Васильевна решительно отказалась быть начальницей. Однако отец Серафим все время считал ее начальницей и всем говорил о ней, как о начальнице. Таково было ее смирение. Однажды Елене Васильевне предстояло умереть рано, в 27 лет, и быть, по словам батюшки Серафима, постоянно около Царицы Небесной. Однажды батюшка спросил ее: «Исполнишь ли ты мое послушание, матушка?» «Я всегда вас слушала», — ответила она, — «и всегда готова вас слушать. Михаил Васильевич, братец твой, болен у нас, и пришло время ему умереть, а он мне очень нужен для обители нашей, для сирот-то. Так вот, послушание тебе. Умри за брата». «Благословите, батюшка, я боюсь смерти». «Что нам бояться смерти, радость моя? Для нас с тобой будет лишь вечная радость». Вернувшись домой, она заболела и слегла в постель и сказала: «Теперь я уже больше не встану». Елена Васильевна скончалась, пробыв в Дивеевской обители всего 7 лет. Батюшка Серафим говорил о ней: «Ах, как бы видели, как душа ее летела, как птица спорхнула! Херувимы расступились! Она прислужница Матери Божией, фрейлина Царицы Небесной она!»
1: Братья и сестры, вы слушали жизнеописание преподобной Елены Дивеевской, которая представилась ко Господу 28 мая по православному календарю, 10 июня по гражданскому, 1832 года. Преподобная мать Елена Дивеевская, моли Бога о нас.

подвенечном пышном платье белом плачет горько юная Елена. Ей земной жених вдруг стал совсем не мил, голос неба к вечности манил.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и прости нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 23-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

0: Яко глаголими «Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех. Мнози рекут мне во он день, Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы ноги сотворихом». И тогда исповем им, яко николи же знах вас, отыдите от меня, делающее беззаконие.
1: Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Не всякий говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Одной молитвою не спасешься. С молитвою надо соединять исполнение воли Божией, всего, что на ком лежит, по его званию и строю жизни. И молитва предметом своим должна иметь преимущественно прошение о том, чтобы Бог сподобил нас не отступать ни в чем от святой воли Его. Кто имеет ревность исполнять во всем волю Божию, того и молитва дерзновения пред Богом и доступнее к престолу Его. Но даже бывает и так, что хождение по воле Божьей не сопутствует молитве. Там и сама молитва не бывает настоящей молитвы, трезвенной, сердечной, но только внешней, читательной, во время которой нравственная неисправность как туманом закрывается многословием при неустроенности и блуждании мыслей. Надо и то, и другое сладить благочестием, то есть и хождение в Божьей воле, и молитву наладить, и будет плод. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии», часть 8.
1: Начинаем читать центральную по значению часть книги Иова – это явление Господа и речи его к Иову. Центральная часть книги Иова – это явление Господа и речи его к Иову. Явление Господа Иову будет 2, и речей будет 2. И нужно понять, когда произошло первое явление Господа. Оно произошло в какой-то момент диалога между Иовом и его друзьями. Господь явился, когда все собеседники престали говорить, успокоились в речах. Вначале замолчали 3 друга Иова. Они не знали, что ему отвечать. Затем упокоился Иов, потому что он все сказал до конца. И затем упокоился, как сказано, последний, кто говорил в собрании, Елиуй, потому что он изрек пророчество, изрек и умолк. И нужно заметить, что Иов упокоился, как сказано, в словах, не в душе. Иов упокоился в словах. 3 друга его умолчали пререкать Иову, то есть перестали с ним спорить. А Елиуй упокоился от беседы. Все это означает, что слова человеческие закончились на своем пределе величайшего осмысленного недоумения и выстраданного вопрошания. То есть люди остались в недоумении и в очень сильном вопросе, который уже было не в силах человеческих решать. И вот в этой тишине слов и напряжении помыслов, тишине слов, а в помыслах было напряжение, в этом величайшем напряжении помыслов и явился Господь. И первое его явление было в слове и в гневе. Мы сейчас начнем читать 38 главу книги Иова, 1 стих. Итак, 38 глава, стих 1. Мы с вами говорили, что если вы следите за текстом, то лучше всего иметь перед собой церковно-славянский текст. Итак, 38 глава, стих 1. «После того, как упокоился Елиуй от беседы, рек Господь Иову сквозь бурю и облака». Сказано, рек Господь сквозь бурю и облака. Явление Господа Елифазу, фимонитянину и пророку Илье, если помните, была речь об этом, было вначале страшное, затем тихое. Вначале страшное, грозовое, затем тихое, глас веяния. Первое явление Господа Иову было речение сквозь бурю и облака, тоже грозное и грозовое. И с этим явлением Господа можно сравнить его Божье явление пророку Иезекиилю. Вот почитаем это из Иезекииля, как было откровение Божие Иезекиилю. «И видел, и се ветер или дух», а в еврейском тексте «ветер бури поднимающийся, пришел от севера, и облак великий в нем, и свет окрест ветра, и огонь блистающий». И отметим, кстати, что в откровении Иезекиилю дух пришел от севера. И в книге Иова многократно мы будем в этом убеждаться. От севера приходит слава Божья, а юг, южный ветер – это сторона противников Божьих. И было сказано: «Рек Господь Иову». То есть именно Иову сказал Господь. А было ли то понятно 4 и внятно просто слышимо? Было ли то внятно 4 собеседникам Иова, это Елифазу, Вилдаду, Сафару, Елиую, слышали они слова или не слышали, этого мы не знаем. Смотрим масорецкий текст. Вот мы только 1 стих прочли, но имеет смысл заглянуть в масорецкий текст. Сказано в древнееврейском тексте: «И отвечал Яхве Иову из бури и сказал». Вот этот текст имеет 2 расхождения с Септуагинтой. Во-первых, опущено упоминание, что Елиуй пристал от беседы. В Септуагинте явление Господа происходит в тишине слов людских. Это очень важный момент. Потому что и Бога воплощение, когда Мессия воплотился и вочеловечился, как Иисус Христос, и Бога воплощение произойдет после веков молчания, когда не было пророков в Израиле. Согласно масорецкому тексту, явление Господа Иову могло быть внезапным. То есть молчание всех собеседующих, книге Иова как знак недоумения и великого вопроса в еврейском тексте опущено, что согласуется с его основной тенденцией. Тенденция еврейского текста такова, что Господь пришел не отвечать вопрошающим о нем. Господь пришел смирить Иова, обличить, подавить его своей мощью. И второе различие масоретского текста от Септуагинты в этом первом стихе. Обязательно нужно его отметить, что явление Господа Иову было два, и они различались. Первое и второе явление Господа Иову различаются так, что первое явление было сквозь бурю и облака. Второе – из облака. В древнееврейском тексте первое явление было из бури, второе явление было из бури. Они совершенно одинаковы. То есть между первым и вторым явлением Господа, вообще-то говоря, Иов сказал нечто. Так по греческому тексту мы эти слова услышим. Между вторым и первым явлением Господа Иов сказал нечто. Но по основной тенденции масоретского текста это не имеет никакого значения, потому что смирить и обличить Иова пришел Господь, а не говорить с ним. Итак, мы начнем читать первую речь Господа к Иову сквозь бурю и облака, но вначале расскажем содержание первой речи. Вначале рассказываем содержание, потом прочтем ту первую речь. Итак, Господь говорит к умолкнувшему Иову, и он потребует от Иова ответа. Творец беседует со своим творением, с человеком Иовом. И первое, что он говорит, что Творец абсолютно непознаваем. Это апофатическое богословие, начало богословия. Творец абсолютно не познавая. И далее следуют главные темы первой речи. Они таковы. Первотварные духи, ангелы, образ звезд. Далее. Укрощение дьявола, образ моря. Следующая тема. Бесчинству сатаны положен чин, образ денницы, Люцифера. Следующая тема. Творение человека, изгнание из рая, воскресение. Все это очень кратко, но это упомянуто, потому что это главнейшие факты мира бытия. Следующая тема – человечество Адама и боговоплощение, образ дождя. Следующее – творение утробного плода из первичных вод. Как созидается утробный плод в чреве женщины. Творение утробного плода происходит из первичных вод. И последнее – это душа и история в образах семи животных. Это ворон, горный олень, дикий осел, единорог, страус, конь и орел. Таково содержание первой речи. Начинаем читать речь. Как и в откровениях Елифазу, Илье пророку, Господь вопрошает человека. Ибо он вступает в разговор, открывается тому, кто спрашивает, разрешает спор, требует ответа. Господь заинтересован в том, чтобы человек его спрашивал. И когда человек настойчиво спрашивает, Господь открывается, идет навстречу человеку. 38 глава, стих 2. «Кто сей?» Господь спрашивает Иова. Явление грозное, грозовое, обличающее Иова в чем-то. Итак, вот слова. «Кто сей, таящий от меня помысел, а глаголы, содержащие в сердце, от меня ль он их мнит таить?» То есть Господь открывается умолчавшим в споре о нем, когда по человеческим силам все было сказано. Но теперь Бог говорит сердечным, потаенным помыслом Иова, и он требует ответа. Кто сей, таящий от меня помысел, а глаголы, содержащие в сердце? От меня ль он их мнит таить? То есть речь происходит с помыслами человека. И здесь кардинальное расхождение с масоретским текстом. «Кто сей, тьму наводящий на замысел, словами без знаний». Короткая фраза, первая короткая фраза, по существу кладет конец разговору. И это тенденция древнееврейского текста – подавить Иова, а не разговаривать с ним. Вот перевод с еврейского. «Кто сей, тьму наводящий на замысел, словами без знания». В этой короткой фразе три значительных понятия соединились и уже Иова уничтожили. «Еца» – это совет, собрание, замысел. В самом широком смысле и по контексту – это промысел Божий. Так все на дальнем переводе – промысел. То есть «еца» – промысел принадлежит Яхве, и кто Иов, который тьму наводит на промысел Яхве. То есть замысел Яхве Иов затемнил, то есть навел тьму на божественный промысел. И слова Иова сказаны без знания, белидат, без знания. То есть Иов либо невежа, либо совершенно потерял ум от боли, он не сказал ничего истинного. Вот так начал Яхве говорить в древнееврейском тексте с человеком Иовом. И после этих слов Яхве, что может сказать человек? Только отречься от всего, что он говорил до того, что и сделает Иов в конце еврейской книги Иова. Третий стих, 38 глава. «Припаяшь, как муж, чресла свои, ибо я буду спрашивать тебя, ты же мне ответь». И дальше Творец беседует с Творением о мире видимом и невидимом, и первый вопрос о бытии и небытии, ибо мир сотворен, я сейчас цитирую Священное Писание, вторую Маковейскую книгу, мир сотворен не из существующего, вот точная библейская фраза, мир сотворен не из существующего. Вот иногда говорят, что мир сотворен из небытия, это не точно, потому что мы не можем помыслить небытие, но мы можем точно утверждать, что мир сотворен не из существующего, и в таком случае что может сказать тварь о Творце? Вот смотрите, как эту мысль Господь формулирует. Все-таки Он его обличает. «Где ты был, когда я основывал землю? Возвести мне, если знаешь разумение». Смысл вопроса очень жесткий. «Где ты был, когда тебя не было? Скажи, если имеешь мудрость». «Кто положил меры земли?» Земля имеет меры, размерена. Земля – сложный объект. «Кто положил меры земли, ведаешь ли? Или кто есть наводящий верви?» Веревка. Имеется в виду мерный шнур в еврейском тексте. Кто есть наводящий шнур на нее? Ну, шнур, который используют строители. Греческий текст, смотрите, как построен. Кто положил меры земли, ведаешь ли? В еврейском тексте не так. Не вопрос, а ирония. Ведь ты знаешь. Смотрите, ну это ирония как? То есть мы что, допускаем, что Творец разговаривает с человеком страдающим и употребляет иронию, и с ней мы будем встречаться в еврейском тексте. Конечно, иронии здесь не было никакой. Вот, а по содержанию что говорит? Первое, что говорит Господь Иову, Творец абсолютно непознаваем. Это апофатическое или отрицающее богословие, оно начало богословия. Следующий вопрос о тайне творения, о втором лице Святой Троицы. Затем идут вопросы о духовном мире, о падших духах, о творении человека, изгнании из рая, о смерти и воскресении. То есть все это очень кратко, все это обязательные факты мира бытия. И поскольку Господь говорит с Иовом обо всем творении, Он должен назвать эти основные положения. Стих 6 о земле. «На чем крюки ее утверждены? Кто есть тот, кто положил камень угольный на ней?» Так, вот первый вопрос. На чем крюки ее земли утверждены? В книге Иова, в 26 главе, написано следующее. «Господь повесил землю ни на чем». Кто поинтересуется, посмотрите, еврейский, греческий текст, 26 глава, 7 стих. Вот это библейский взгляд на мироздание. Никаких китов, никаких слонов. Земля висит. Кто повесил землю? Ни на чем. А крюки, ну, это, наверное, имеются в виду кольца для петель. То есть на чем утверждены кольца, на которых висит земля? Ответ – ни на чем. «Кто есть тот, кто положил камень угольный на ней?» Имеется в виду камень угольный или краеугольный. Это камень угла, эвен пенна по-еврейски. Камень, который сделался главой угла, это Христос. Именно на этом камне и держится мироздание. Об этом есть такое церковное песнопение. «Водрузивый на нечесом же», то есть ни на чем, «водрузивый на нечесом же землю повелением твоим, и повесивый неодержимо тяготеющую на недвижимом Христе камени заповедей твоих, церковь твою утверди». Это канон воскресный, глас пятый, песнь третья. То есть вот библейское мировоззрение, что земля висит ни на чем. Далее, такой вопрос будет задан, но в сложной форме. Было ли время, когда уже был мир Божий, но не было церкви Божьей? Вот можем ли мы помыслить себе такое, что не было церкви когда-нибудь, когда мир уже был? А первотварными, если помните, были разумные духи. Они и составили первый хор. 7 стих. «Когда сбылись звезды, восхвалили меня гласом великим все ангелы мои». Вот она, первая церковь Божья. До создания человека Господа восхвалили ангелы Божьи. Или Господь говорит: «ангелы мои». И это уточнение «мои» существенно, потому что знаем мы, что не все восхвалили. Да? Были же и отпавшие ангелы. Вот. И как только речь заходит об отпавших ангелах, в масоретском тексте тут сразу начинается или непреодолимые сложности, или совсем другой идет смысл. В масоретском тексте восхвалили все сыны Божьи, ангелы, и особо выделено ликование или пение утренних звезд. И получилось: при общем ликовании утренних звезд и восклицали все сыны Элохим. Вот. Но надо иметь в виду, что утренняя звезда – это вообще образ дьявола. Если в ангелах произошло первое отпадение от Бога, и если утренняя звезда – Деница, символ падшего ангела, то о каких духовных силах говорит масоретский текст, то они ликуют. А нам ясно, что восхвалили Творца не все ангелы, а о падших ангелах обычно говорится иносказательно. Например, и часто в Священном Писании говорится «через море». Через глубину моря, через ту глубину, куда отпали ангелы. И вот это вот море, оно символизируется как обитель страшных существ. Левиафан, дракон в псалмах, это житель моря великого и пространного. Это Псалом 103. Левиафан также назван большая рыба, если помните, книги пророка Ионы. В книге Иова он чудовище моря Рахов, или другое имя сатаны – это морское животное, дракон Танин. В книге Иова об этом Танине так сказано: «Или я море, или я змий, дракон, вот этот вот Танин, что ты учинил на меня охранение». То есть в символическом языке Священного Писания мы под именем моря находим образ укрощения дьявольских сил. И поэтому укрощение моря – это иносказание о дьяволе, что мы читаем в книге Иова, в стихе 8. Господь говорит: «Я заградил море вратами, когда оно рвалось, исходя из чрева матери своей. Я положил ему облако в окут, мглою же его спеленал, положил ему пределы, обложив кругом затворы и врата, рек же ему: до сего дойдешь и не перейдешь, но в тебе самом сокрушатся волны твои». Это очень важный образ, он нам еще пригодится. «Я заградил море вратами, обложив затворы и врата». Не движение водной стихии, но некое движение воли ангела Деницы было Богом заграждено с той тщательностью, какая нужна для собирания воды. Потому что если будет хоть какая-то дырочка, вода просочится, вода вырвется. Так вот, так же тщательно, как нужно было заграждать море, точно так же нужно было заградить силы дьявольские, чтобы они по своему почину не действовали. То есть желание Деницы укрощено повелением Божьим. Это же самое упоминает пророк Иеремия в 5 главе. «Бог положил песок, предел морю, повеление», то есть не пески речь. «Бог положил песок, предел морю, повеление вечное, и море не перейдет его, и возмутится, и не возможет, и восшумят волны его, и не перейдут того предела». И дальше следует важная мысль, которую вот сейчас мы прочли, и нужно ее уразуметь. Она содержится в прочитанных стихах, эта мысль. «В тебе самом», это о море говорится, «но в тебе самом, море, сокрушатся волны твои». Слову Божию стихи повинуются, однако сейчас Господь говорит с разумным существом. Он ставит ему пределы, и, что очень важно, устанавливает порядок, когда злоба сокрушается злобой. Не только внешним пределом ограничены силы зла, но и внутри вот этого их обиталища, вот внутри этого моря, злоба сокрушается злобой, то есть волны гасят друг другу. Это важнейшая мысль, что бесчинству сатаны был положен чин. 12 стих 38 главы читаем. «Или я при тебе учинил свет утренний, денница же знает чин свой, охватить крылья земли, отрясти нечестивых от нее». Говорится о том, что сатана своим заревым светом охватывает края земли и отрисает нечестивых во тьму. Так он получает своих, получает погибшие души. Это его служение по чину. Я не устану напоминать, что в греческом и еврейском текстах содержатся важные различия. Есть свет заревой, свет мира сего, им управляет Деница Люцифер, есть свет Божий, фос, не гаснущий, не приходящий. И вот каждый человек идет на свой свет. И Бог поместил взбунтовавшиеся сатанинские силы в общий распорядок сотворенного мира. То есть смысл текста прочитанного таков. Разве Иов распоряжается утром и Деницей? Нет, конечно, Иов таких повелений не давал. Вот, но важная мысль, что сатанинский бунт оказался бессильным, потому что сатана в самом своем бунте вписан в распорядок этого мира. И дальше упоминается кратко творение человека, 14 стих. «Или ты, брение, взяв от земли, слепил живого и оглаголанного, его ты посадил на землю». Упоминается состав человека: тело, душа, дух, брение, глина, от земли, душа живая, причастная духу животворящему. И в книге «Бытия», помните, говорится о творении человека, что Бог вдунул в лице его дыхание жизни, а здесь разъясняется, что человек был еще, кроме духа, он еще получил, что слово, потому что человек оглаголанный, то есть получивший глагол Божий вместе с дыханием. Это означает, что дуновение Духа Божьего было со словом вместе. И человека Бог посадил или поместил на землю, сказано, и оглаголанного его ты посадил на землю или поместил на землю. Тоже говорится в книге «Бытия», что Бог посадил человека в раю или поместил человека в раю. Но затем последовало изгнание из рая, это 15 стих. «Ты отъял от нечестивых свет», вот тот самый незаходимый райский свет, в котором жил человек, благодатный свет, свет фос. «Ты отъял от нечестивых, от согрешивших свет мышцу гордых, ты сокрушил». Тоже в книге Иова в другом месте сказано: «И свет нечестивых угаснет, и не удалится от них пламень». То есть человек, отворачиваясь от божественного света, попадает в темный огонь. Цитирую: «Свет нечестивого – тьма жилища». То есть есть темный огонь, в котором уже мучаются души согрешивших людей. В литургической поэзии есть стих о том, что свет божественный превосходит свет мира сего, как вошедшее солнце утреннюю звезду. Преображение Христовым на горе Фавор подобляется восходу солнца, которое затмило денницу, или светом омрачило, светом, заметьте, омрачило сияющую денницу. Вот этот стих. «На гору идет облистати славы солнца Христос, и свыше сияющую денницу омрачите светом». То есть вот солнце славы Христос своим светом омрачает сияющую денницу, то есть помрачает тот свет, который владеет Люцифер. Далее. «С грехопадением открылись врата смерти, чтобы принимать человека в Шеол». Шеол – это царство мертвых, ад по-гречески, аид. Шеол глубок, как источник моря, как бездна. Стих 16. «Пришел ли ты на источник моря, и по следам бездны прошелся ли?» То есть море и следы бездны знает один Бог, об этом сказано в Псалме 76. «В море путь твой, и следы твои не познаются». Бездна первого дня творения, помните, и тьма над бездною, после падения ангелов и грехопадения человека обретает значение адской бездны Авадонна. Вот об этом ужасе будем говорить еще, когда будем читать книгу Иова, в этой бездне. И далее, логично, то есть после смерти говорится о чем? О воскресении из мертвых. 17 стих. «Отверзаются ли тебе от страха врата смерти? Вратники же ада, увидев тебя, убоялись ли?» То есть силы ада и смерти, врата вечные, не смогут удержать воскресшего Господа сил, царя славы. Но эти стихи мы читаем, когда готовимся к причастию. Вратники ада – это демоны, и воскресшего ада демоны страшатся, устрашились и удержать его не могут. Смотрим масорецкий текст. «Открывались ли для тебя врата смерти и врата тени смертной, ты видел ли?» Нет, Иов еще не умер. Врата ада, слуги сатанинские, не упомянуты, равно не упомянуты то, что они от страха, убоявшись, открыли ворота смерти. То есть в греческом тексте о воскресении мы читаем, в еврейском тексте о воскресении мы не читаем. И далее со стиха 18 это о злых духах, о рае и об аде. «Вразумлен ли ты о широте поднебесия? Поведай мне, что она и калика есть, в каковой земле поселяется свет, а тьмы каково место?» Как понимать, в каковой земле поселяется свет? Земля, в которой поселяется свет, это райские обители. Тьмы каково место? Место тьмы – это Шеол. Или место безместное, пустотное. Стремление к небытию, которое недостижимо. Тьмы каково место? Ведешь ли меня в пределы их? Знаешь ли стези их? Вот такие вопросы задал Господь Иову. Ими был очерчен весь круг мироздания. От бытия, в отличие от небытия, до участи человека. От сотворения человека до воскресения и до ада и рая.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 8. Продолжение следует.

Четверное совпадение. В братской могиле деревни Бояринова покоится прах 310 солдат и партизан. 9 мая 2015 года вся деревня собралась возле обелиска почтить их память, а также память односельчан и родных, воевавших против фашистов. Многочисленные фотографии фронтовиков-победителей, которые держали в руках жители села, сформировали наш деревенский бессмертный полк. Но не только местные жители собрались здесь в этот день. Потомки людей, чьи имена высечены на памятных досках возле обелиска, приехали из Москвы, Петербурга, Старой Руссы, Новоржева. На торжественном митинге московский гость сказал, что, конечно, в Москве и парад, и праздничный концерт, и грандиозный салют, но он поехал в деревню, потому что душа его здесь, на могиле деда. Москвич сообщил о своем решении передать в наш строящийся храм икону, принадлежавшую его деду. Мы все отметили удивительное четверное совпадение. Храм Владимирский, икона Владимирская. Москвич Владимир Владимирович, а наш батюшка – отец Владимир.

Внучка. Здание деревенской библиотеки находится рядом с братской могилой. Заведующий библиотекой приходит на работу со своей 4-летней внучкой, так как детский сад в деревне уже давно закрыли. Они вместе заходят на могилу, чтобы убрать упавшие с деревьев ветки, прополоть сорную траву вокруг постамента, положить набранные в поле цветы к памятнику воину-освободителю. В тот день в библиотеке было много посетителей, и внучка пошла за цветами одна. Через некоторое время она пулей вбегает в библиотеку и взволнованно кричит: «Бабушка, что сейчас было, ты не представляешь! Я нарвала цветов и положила их возле памятника». А солдат посмотрел на меня и улыбнулся.

казни египетские. За 2 месяца, начиная с конца мая, в деревне не прошло ни одного дождя. Желтела и жухла трава, сохла картофельная ботва, осыпались яблоки. И все это на фоне сводок погоды по России о повсеместных потопах от проливных дождей. И только в начале июля по небу начали бродить дождевые тучи. Но обильные осадки прошли в районном городке, в железнодорожном поселке. Пролился хороший дождь в соседней деревне Барки. Ливень дошел даже до Поклонного креста на окраине села, а в самой деревне не упало ни капли. 6 июля на празднование Владимирской иконы Божией Матери к нам приехал священник. Мы стали просить его отслужить дополнительно к акафисту молебен о даровании дождя. Батюшка начал озабоченно отказываться. «Да у меня сено в поле сохнет». Мы взмолились. «Батюшка, ну давайте тогда попросим, чтобы дождь прошел только у нас в Бояринове». Молебен батюшка отслужил, а через 3 часа пролился долгожданный дождь. Кое-кто из местных жителей возражал участникам молебна. Тучи ходили и без ваших молитв. Ходили-то ходили, да все мимо. И словно подтверждая нашу уверенность, тучи бродили над деревней еще 2 недели, но за все это время сверху не упало ни капли.

послевоенная деревня. 12 июля 1944 года наша деревня была освобождена от оккупантов. Можно подивиться, с какой скоростью власть начала налаживать жизнь в послевоенной деревне. Вот несколько фактов. Выписка из трудовой книжки деревенского библиотекаря. 12 августа 1944 года принята на работу зав. Избой читальней Бояриновского сельского совета. То есть ровно через месяц после освобождения района. Моя мама вспоминала, как она и еще две ее подруги, только что закончившие педучилище, ехали в товарном вагоне на место работы, чтобы с 1 сентября 1944 года начать учебный процесс в сельской школе. Из Вышнего Волочка приехала в только что освобожденную от немцев деревню, закончившая училище медсестра. Каков был престиж сельского учителя в то время, в какой-то мере можно судить по тому, как отоваривали в магазине карточки. 100 грамм муки в день – иждивенцам. 300 грамм муки в день – получал секретарь сельского совета. 400 грамм муки в день – медики. 500 грамм муки в день – учителя.

Послевоенная школа. В деревню Бояриново наша семья приехала в 1952 году. Папу перевели сюда из начальной школы в среднюю учителем географии, а маму – преподавателем русского языка и литературы. На момент переезда мне было 5 лет, а брату 3 года. Переезжали на открытом грузовике, в котором уместились и мы, и весь наш скарб, главными составляющими которого были 2 дерева в катках – лимон и фикус. На новом месте мы поселились в квартире из 2 комнат и кухни на первом этаже школы. Помню, как я была поражена огромностью этого П-образного 2-этажного деревянного здания с широкими, метров в 8 коридорами, высокими окнами, светлыми большими классами, 2 спортзалами и теплыми туалетами. В первый же день я там заблудилась и очень испугалась, не сразу сообразив, что нахожусь на 2 этаже, а наша квартира на 1. Одновременно со школой, рассчитанной на обучение 250-300 детей, были построены 3 одноэтажных дома, в которых жили ребята из дальних деревень. Тут же располагалась хорошо оборудованная спортивная площадка с висящими на перекладине кольцами, канатом, шестом и даже с гигантскими шагами. Все строения были огорожены новеньким штакетником. С другой стороны школы, по периметру высокого глухого забора, образующего большой двор, располагались конюшня для школьной лошадки, сарай для сена, огромный дровяник и летние туалеты. Я и сейчас удивляюсь, что такое прекрасное здание школы с сопутствующими строениями было полностью готово для начала учебного процесса уже в 1951 году, через несколько лет после войны. А ведь это было тяжелейшее для страны время. Даже сельский совет и правление колхоза размещались в то время в обыкновенных избах. Невольно сравниваю те годы с сегодняшним днем. Вроде бы нет ни войны, ни оккупации, а деревня как вымерла. Не слышно детского гомона у школы по вечерам. Сюда когда-то сбегалась ребятня для игры в лапту, в волейбол, в штандер. Не собирается молодежь на танцплощадке. Школу закрыли. А 11 детей, все достояние нынешней Бояриновской волости, ездят учиться в школу соседнего поселка на автобусе за 26 километров от деревни.

наши предшественники. Воспоминания очевидцев и некоторые интересные находки в архивах, касающиеся истории погибших храмов на территории Бояриновской волости, мы поместили на сайте «Владимирский храм», и вскоре к нам стали приходить удивительные новости. Откликнулась родственница священников, служивших в Вознесенской церкви соседнего села. На нашем сайте она нашла сведения, которые помогли ей найти потомков последнего священника этой церкви. В своем электронном письме к нам она дивилась неисповедимым путям Господним, приведшим ее на наш сайт, и делилась с нами своими находками в поисках документов о трех братьях, священниках Покровских,